0: И поскольку желание получать — это то, что создал Творец, следовательно, человек бессилен отменить его.
1: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать и наслаждение ради своей выгоды, происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется «делать добро», потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, высший хочет, чтобы нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
0: И мы видим, что в общем нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения. Если он этого не делает, тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь.
1: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться только ради пользы Творца. Но когда он начинает работать с намерением ради отдачи, а не ради выгоды тела, тогда начинается настоящая работа со злым началом. Поскольку Тора и заповеди были даны для очищения Израиля, как написано. Так сказали наши мудрецы в вопросе. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета. А война может быть только за намерение. Там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
0: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, «Я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так?» Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется,

0: различие по форме между дающим и получающим, мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу. Благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
1: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом, из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до туда. Однако здесь следует различать четыре свойства. Первое. Кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе, как написано. «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать, а желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
0: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе. Постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы заповеди состоит в том, чтобы очистить имя Израиль. Поэтому то, что Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
1: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом, что Творец сотворил так желание получать наше злое начало, и такую форму,

0: в котором мы можем и должны исправить его, намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить и присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпала честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавей Сулам», книга «Дворим», глава Китэце, что означает «Тора говори только о злом начале в духовной работе». Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы Китэце. Это была статья «Что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе». Здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать воинцов в мире бесконечности, ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно, и не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения, Бина, словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить Бину. И между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, разбиение свойств бины, разбиение экрана в Малхут. Итак, Малхут начинает обретать намерение наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало и есть злое начало и доброе начало. Прежде было только просто начало, желание, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать, если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно желание получать, творит желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, и больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас, кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать, и такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желание получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняется. То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет вид наслаждения. Кроме того, вхождение, то, что бина вошла в Малхут, не только дает Малхут возможность выстраивать намерение или ради получения, или ради отдачи, но то, что бина входит в Малхут, это дает Малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку Малхут получает или получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение, собственно, дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки Малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение, которое получают, и наслаждение, которое отдают, в конечном счете, эти два света, прямой и отраженный, наполняющий внутренний парцуф, в итоге приводят внутренний парцуф к состоянию Творца, к статусу Творца. Поэтому, как пишет Рабаш, на самом деле нет никакого запрета. Нет запрета на то, что само желание получать совершает действие получения. Получай, наслаждайся, получай в соответствии с действием. Все зависит только от намерения. Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, заповеди, которые, наоборот, предписывают нам что-то делать, предпринимать, они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять. Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри желания получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерение. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение. Желание приобретает совершенно иную форму, и с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
1: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
1: Допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действия, которые запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении – да. А сейчас нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать ради отдачи ты не можешь. или вступить в связь с замужней женщиной ради дачи, ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами, ко всему, что относится к заповедям не делать, запретительным заповедям. Это все келим, все заповеди запретные, это келим от Таборода Сию Мраглин в Парцуфе.
2: Рамах и варим вашесагидим.
0: Это рамах чистое тело. Это 248 органов, 365 сухожилий. Вот так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями и исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать его ради отдачи появится затем, после того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать, практически с этими желаниями исправить их ради отдачи, это Галгальта Вейнаем, и присоединение Ахап к Галгальта Вейнаем. А с самими Ахап 365 желаний напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Рида, Лева Эвен, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
1: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
1: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это непростая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Так мы учим. Невозможно сделать действие ради отдачи, это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на нем сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
1: Как мне потребовать такой хессарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
2: Ты
1: спрашиваешь, как я могу тогда?
0: В конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии? Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот и все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая и относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
1: Относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, он не смотрит на то, что делает тело. Намерение. Это то, что принимается им. Что значит намерение? Это когда у тебя есть наслаждение от того, что ты отдаешь ему. У тебя есть намерение, отраженный свет, а после появления отраженного света ты совершаешь зивук гака и уже получаешь, и тогда это получение становится действием ради отдачи. Нельзя сначала получить, а потом подумать, я хочу, чтобы это было ради отдачи. Такого никогда не бывает. Сначала ты должен пробудить отраженный свет в рожь, выстроить намерение, проверить свое действие, ощутить Творца и то, как ты доставляешь ему наслаждение. Нужно проверить, действительно ли это так, действительно ли он наслаждается. Поэтому в рожь у нас есть айнсов. Там ты еще... Ты находишься в настоящей связи с Творцом еще до действия. В рожь одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрыто его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в рожь парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие. Получаешь от П и ниже ради отдачи.
1: А если, допустим, что я вижу?
0: Если у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия. Это стоит. Делай.
1: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
2: Ты
0: спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком, не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь. Да.
1: И что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными. с действиями даже без намерения, то есть совершенно не способны добавить намерения, все равно не относится к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет, и только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений. Но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. Если он говорит так, и мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе. На странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит, различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть, пока есть действия, которые разрешены или запрещены, практически, не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения, есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
1: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
0: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
1: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
0: Почему это противоречит?
1: Ну, мне говорили просто, что я пришел сказать, сюда только заниматься намерениями. И, а все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
0: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного.
2: Ваташуалюти, альдваримшаймлошаяхимли Каббала.
0: А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к Кабале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решут. А намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью. Я не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно.
2: О, Давид,
0: или Давид нам сейчас все объяснит, да?
1: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите: нет, нет, Давид, не нужно было ее приносить. Ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ. И вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать. И то, и другое. Так где же тут...
0: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. Уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю: нет, нет, нет, я не хочу принимать этот подарок. Он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку, но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной, я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точки, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
1: Ну, ведь это для желания получается.
0: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
1: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
0: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, как можно больше. А те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее. Слушай, понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия. Но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения. Мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении Келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
1: Еще раз о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать с таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
0: Нет. Мы находимся в состоянии, мы, как начинающие ученики, находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материальным. Материально — это не то, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывает все эти облачения и воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения — это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь промежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю облачение на пути, а не само наслаждение в конце. Конечное наслаждение там уже является действительно духовным. Поэтому мы не должны, или мы относимся ко всем этим переходам и облачениям, в которые облекается наслаждение, пока не приходит к нам и не воспринимается нами как наслаждение, как молекулам, электрическим импульсам и всему, что связано, допустим, с запахом, как это приходит ко мне. Или же мы относимся к самой сути. Нам в нашей жизни тяжело отделить одно от другого. Тяжело отделить, потому что я связан с облачениями.

0: а не
1: лемилуй, а пними.
0: С внутренним наполнением. Я его не различаю, я не могу с ним работать напрямую. И тогда у нас возникает проблема. Мы по внешним облачениям относимся к действию. Я не отношусь к самому наслаждению и не проверяю, оно ради получения или ради отдачи. Я смотрю только на внешнюю форму. Красива она или нет? Считается ли это действие на телесном уровне приемлемым по отношению к телам или нет? И я не смотрю, как оно проходит во внутренней форме. Собственно, там и находится духовное. Понимаешь, в этом разница. У меня нет слов даже, чтобы это объяснить. Ну, я думаю, что немножко понять все же можно.
2: Вот люди уже типа нас пытаются выяснить вопрос намерений. Мы все-таки не просто с улицы, те, кто дают себе отчет о возможных наслаждениях, и мы пытаемся различить намерения. Есть ли возможность? Я пытаюсь это выяснить. Мы пытаемся сделать что-то, насколько намерение правильное или нет. Ты не знаешь, каким оно должно быть, и не способен уловить правильное намерение. Не нужна помощь Творца. Получается, что ты делаешь действие, и знаешь, что совершаешь его с неверным намерением. Так что делать? Прекратить действовать? Можно промахиваться со всех сторон.
0: Еще раз. У нас есть телесные действия, и есть действия духовные у нас. Что значит «у меня» пока что? На моем уровне телесное действие и духовное действие. Телесное действие — это, допустим, я сейчас сижу и ем мясо. Если это мясо свинина, я совершаю телесное физическое прегрешение. Если же я ем это мясо с намерением наслаждаться им ради себя, то я совершаю духовное прегрешение. То есть есть материальное прегрешение, есть духовное. Теперь, допустим, мы уже находимся в окончательном исправлении. Допустим, мы все в окончательном исправлении, все можно, поскольку на все есть экран. Так я своим телом ем ту самую свинину, и я совершаю заповедь. Мое намерение ради отдачи тоже является заповедью. Поэтому я совершаю два действия, и оба они являются заповедями. Но здесь возникает вопрос. Намерение ради отдачи или ради получения может быть правильным или неправильным по отношению к духовному действию. Там оно и работает. Но по отношению к телу, что меняется в теле от того, что я сегодня ел свинину или в конце исправления ел свинину? Ведь и тело то же самое, и свинина то же самое, верно? Поэтому Рэби пишет здесь, на странице 186, что есть заповедь, запрещенная, и решут выбор. И надо быть осторожным с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, потому что на практике не имеет. А потому что на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Также и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Поэтому я отношусь к своему телесному действию без всякого намерения. Мне сейчас то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Я не беру в расчет, полезна ли свинина этому телу или вредна. Нельзя так к этому относиться. Просто есть запрещенное и разрешенное. Почему? Вот потому. Мы об этом вообще не спрашиваем. Потому что для тела вообще нет запрета. Для него запрет только то, что приносит вред в этом мире. А заповедь, никакая заповедь не относится к здоровью этого тела там из плоти. Помнишь, как в Канаде он удивился, когда я сказал о косточке луз? Он спросил, как это может быть? Мы же знаем, что тело не портится, что тело праведника не разлагается. Я ответил ему, если тело не разлагается, это плохо, оно обязано разложиться, иначе как оно восстанет из мертвых? Тогда он сказал, да, тело разлагается, кроме одной кости. Понимаешь, и из нее тело восстает. Представь себе какого-нибудь праведника,

0: которому во время операции вместо его кости луз пересадили кость луз другого человека. Что тогда, тогда будет? Вот он в такую операцию входит. Ой-ой-ой. Да.
1: Человек совершает действие, выясняет, что намерение его эгоистично. Каков следующий этап выяснения? Увидеть это несложно. После месяца уже может делать, что человек действует ради собственной выгоды. Что делать?
2: Если передо мной кошерное мясо, я так чувствую, так хорошо, да, так его, такой сочный, да, такой толстый стейк такой. Да, еще пивко. Несколько товарищей рядом. Ну, а что в этом плохого? Ну, ты же говоришь, это ради получения, так ведь? А что делать? Ну что?
1: Ну это понятно.
2: Обязан это есть, да? Почему?
1: Не, ну это необходимо для нашего существования, нельзя ограничивать.
3: Нашего существования.
2: А что значит существование? То есть это необходимо, да? Там кусочек хлеба с солью, на земле спи, это можно, остальное нельзя, да? Да, или у меня справка от врача.
3: Каждый сам определяет, что для него означает хлеб с солью. Скажем, нет, есть такие вещи, допустим.
2: Нет такого. Вот можно так, а можно не так. Нет, нет, нет. Это твое решение меняется. Что значит по-всякому может быть?
3: Ну вот с товарищами все разрешено.
2: С товарищами можно. Да, будем жить, не умирать же.
4: То есть
2: это значит, нам надо не относиться ни к чему того, что в нашей жизни происходит, так вот. Об этом написано: мир движется по своим законам, и ты продолжай жить в нем, как и всегда. Но вот учеба, намерение во время учебы и свет, который придет к тебе, они тебе и выстроят весь внутренний порядок. Не начинай путаться среди всех этих вещей. На этом у тебя будет тысяча новых всяких учений, и ничего из этого не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения там, где у тебя вообще нет инструмента для этого. И никогда ничего хорошего не будет.
3: А мне нужно воспринять свое состояние, и все.
2: Что значит принять состояние? Ты должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из действий твоих познаю тебя. Так это называется, и все. А тот, кто начинает копаться в себе, ну, он просто запутается, и все. Ребята, мы в последнее время учимся очень мало, особенно учение 10 сфер.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо, мы видим, ну немножко из того, что мы видим на последних вопросах и статьи, и то, что Рав говорит и объясняет нам, что это не очень-то и просто. У тебя есть там заповеди, то, что мы делаем на практике телом, а потом уже с намерением. Это вещи непростые для понимания, особенно намерение. На сегодняшний день любое намерение, мельчайшие вообще вещи, пальцем нельзя подвинуть, да, если это не будет для меня. Я не знаю, о каких намерениях можно говорить. В нашей ситуации, где само собой разумеется, что это все желание получать. Ну так, по-видимому, есть какие-то духовные моменты. Это... Давайте будем вместе это выяснять, может быть, позже. Но снова возникает вопрос группы, что только здесь можно производить какое-то выяснение в этом направлении.
3: Да, у нас есть эти выяснения. Что мы на самом деле можем делать ради отдачи? Это нужно выяснять все время. И главным образом, на самом деле, как сказали, нам дана работа в группе, наши взаимоотношения, то, что мы делаем друг по отношению к другу. Здесь всегда есть возможность выяснять, на самом ли деле мы делаем это ради себя или ради товарищей, ради нашей общей цели. И на самом деле нам дана такая заслуга работать и почувствовать эту работу. Настоящее выяснение, что на самом деле является отдачей через работу с товарищем.
2: И что такое отдача? Это всегда будет раскрываться как бы наоборот. Там, где мы должны делать исправление, сокращение, потом будет продолжаться.
3: Не разумом человек выясняет, а свет выясняет. И у нас нет пока что никаких никакой связи с высшими корнями, и все попытки выяснить это в нашем разуме просто приведет к путанице, и поэтому он дает и совет в даровании Торы, что заповеди между человеком и товарищем есть там спрашивающий за них, а в остальных заповедях ты можешь крутиться и как тебе вздумается, и поэтому самым конкретным образом, как я слышал, доставлять наслаждение товарищу, и все, что может быть ясным в отношении товарища, это правильное направление.
2: Наука Каббала учит нас, как развивать намерение во время, когда вот это... Есть такая возможность, есть право. И свет в конечном счете то, что выстраивает нам всю, разъяснит нам всю путаницу, и мы будем знать наши намерения. В силу разбиения у нас есть 635 запретов, и чем больше мы будем развиваться, у нас будет все больше и больше точность, как настраиваться, с чем работать, как работать. А мы должны просто всматриваться в то, как Творец воздействует на нас. Из действий Твоих познаем Тебя, действия Творца воздействуют на меня, и стать просто участником этих действий, которые производит со мной.
3: Да, и как я проверяю, отдаю ли я своему товарищу или нет, Рав сказал, я просто смотрю, доставлю ли я этим наслаждение, и все. Просто смотреть, даю ли я этим наслаждение товарищу или нет. Все.
2: Вся наша работа, вся война за намерение исправлять ради получения на дачу. Свет делает это исправление, когда мы осознаем злое начало и исправлять намерение.
3: Да, вся разница в намерении. И над этим мы, по сути дела, должны работать. И самое простое между человеком и товарищем — то, что организовывает нам Творец.
2: Намерение меняет тип наслаждения, и получается, что намерение дает нам все, увеличивает нам все, и кли из одной черной точки Малхут на полную ступень Творца.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсера сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, микол аолам, анахну матхилим это шоу.
2: Мы приветствуем всех по всему миру. Начинаем урок учения десяти сферот. Начинаем с отрывка подготовки особого урока, который мы сейчас слышали. Мы слышали от нашего рава. Получается у нас, что намерение — это, в принципе, и дает нам все. Увеличивает нам кли из одной черной точки малхут в полную меру и уровень Творца. Намерение также приводит человеку, душу, в полное соответствие к слиянию с Творцом. Так вот, давайте, хаверим, не будем выходить из намерения, будем добавлять намерение, чтобы эта учеба на нас подействовала, соединила бы нас больше. А сейчас будем читать.
0: Да, итак, мы вскоре начнем урок. Это такой очень наполненный урок, и мы запишем там все детали. И это будет урок 43 минуты, и мы почитаем в трудах Бааль Сулама. Ой, то есть, извиняюсь, в учении десяти сферот, первый том, первая часть, во внутреннем созерцании, 13-я страница, Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Еще раз. 13-я страница Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Оттуда начинается урок. И тоже пишите замечания, вопросы, выяснения, а затем мы это постараемся выяснить вместе. Пожалуйста.

0: תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן.
1: Итак, внутренние созерцания.
0: אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם
1: אותה
2: То есть нет у них еще связи ветви и корни, не находятся в двух мирах, чтобы видеть духовный корень и против него ветви в материальном, чтобы увидеть ручку и понять, что это называется ручкой, понять, что это называется телегой, это называется конем, это называется человеком, это называется все в этом мире. Когда видит силу, которая действует, исходя из своей души, потому что в душе мы раскрываем высший мир. И когда он распознает ее, он распознает силу, это, название этой силы в этом мире.
1: Они как слепые, которые ощупывают стену, потому что не поймут ни одного слова в истинном значении.
2: Теперь скажем, если он каббалист, который не знает иврита, ну, предположим, есть такое, это не важно. Он распознает предмет в душе, и он называет, может назвать, знает, что это. Это называется, скажем, ручка, которую мы называем в этом мире. И он знает, это то, что в этом мире называется письменной принадлежностью. Он может это сказать на английском, на французском, на любом языке. Неважно, как это выразить. Он распознает ветвь, которая в этом мире. Не его буквы и не числа, а просто связь, видит, что это именно вот это. Да. И он не должен видеть эту ветвь. Просто согласно корню он чувствует, что в этом мире это как письменная принадлежность.
1: Где каждое слово — это название какой-то ветви по отношению к корню. Кроме того, что это будет... получит четкое объяснение из мудреца, который может объяснить это на разговорном языке, что это необходимо, как будто бы это перенос с одного языка в другой.
2: То есть в этом мире он видит связь между корнем и ветвью, и тогда находит в себе возможность объяснить это, то есть облачить свое ощущение в слова, и может это объяснить на любом языке и в разных видах, неважно. Потому что тот, кто не находится в этой связи, ветви и корни. Он должен получить эти имена, впечатления, но для самого мудреца не нужно ни название, ни язык. Понятно, что каббалисты для того, только чтобы передать эти вещи, нуждаются в языке. Это внешнее облачение явлений, которые они чувствуют.
1: Это необходимо как переводчик с одного языка на другой, с языка ветвей на разговорный язык, и тогда может объяснить духовное понятие каким-то образом.
2: Ну, скажем, он берет какой-то язык, скажем, иврит, в особенности иврит, и это язык внутренний, по ним духовный, и объясняет с помощью его, с помощью иврита, с помощью этого языка, что является уже облачением на то, что он раскрывает как ветвь и корень. То есть отсюда мы видим это как главное, он пишет об этом, что только от высшего мы можем постичь нижнего. Тот, кто не находится на уровне корней, не может понять связь ветвей, хотя и говорится о языке ветвей, но в ветвях мы берем только их названия. Но понимание, к чему относятся эти названия в духовном, это исходит от постижения корня.
1: Это то, о чем я позаботился в своем комментарии. Объяснить 10 сферот, согласно переданным нам божественным мудрецом Ари, в их духовной чистоте, когда они полностью освобождены от всех чувственных представлений, так что любой начинающий может подступиться к этой науке, не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также посмотреть и узнать, как понимать остальные вопросы этой науки.
2: То есть это связь между ветвью и корнем, когда каббалисты с помощью этого могут написать то, что они чувствуют, то, что они раскрывают в исправленной душе. Это для нас, для наших душ испорченных, своего рода пример, к чему мы должны прийти. И тогда мы, когда мы читаем об этих вещах, можем стремиться брать это как пример и получать от этого силу, стараться быть, как они рассказывают о духовных действиях, видеть, насколько мы не находимся в этом. И исходя из этого, в общем, мы можем составить молитву, то есть просьбу об исправлении, чтобы прийти к состояниям, о которых мы читаем в книгах по Каббале. И правильнее сказать даже не к этим состояниям, потому что мы не понимаем, что это за состояние, а к тому свечению, которое пробуждается и приходит к нам при чтении книг по Каббале. То есть мы переходим от разума к чувству, потому что читаем то, что написано, и не понимаем то, что написано, начинаем все-таки работать и с группой, и с книгами для того, чтобы постичь то, что написано, пробуждаем на это окружающие света, и они действуют согласно нашему чувству, и тогда мы начинаем желать. И из этого желания уже у нас начинает возникать молитва. То есть просьба об исправлении.
1: Глава первая. «Знай, что прежде чем было создано создание и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность». Эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там вообще какая-то реальность, которую целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. То есть как следует из книги, что был там какой-то недостаток, не дай Бог. Также вопрос о центральной точке, в самой середине бесконечности, где и было явление сокращения. Очень удивительно. Ведь он уже сказал, что нет там ни начала, ни конца. И в таком случае, как может быть там середина? Но в словах этих содержится величайшая глубина. И потому я должен дать подробное объяснение.
2: Только вопрос, да, пожалуйста.
1: Нет ничего во всей реальности, что не содержалось бы в бесконечности, и противоположное у нас понятие содержится в нем в виде один, единственный, единый в Творце.
2: То есть для того, чтобы объяснить отрывок Ари, что прежде чем были созданы создания и так далее, он должен сейчас все внутреннее созерцание привести для того, чтобы мы поняли, о чем мы говорим. Без времени, движения, места, качества и действий, которые выходят только из причины и следствия одно из другого, что все они включены в бесконечность, а затем то, что происходит, тоже включено в бесконечность, только по отношению к точке Малхут, которая делает сокращение, отделяет себя от бесконечности, только в ней происходят все эти чувства, эти впечатления, и все включается только в ту самую реальность, о которой сказано прежде, чем были созданы создания. Для того, чтобы все это объяснить, у нас есть это предисловие, то есть все это внутреннее созерцание.
1: Первое. Знай, что ты не найдешь во всей реально существующем мире, как в ощущаемом нашими органами чувств, так и воспринимаемым нами умозрительно, никакой сущности, которая не содержалась бы в Творце. Ведь все это исходит к нам от Него. И разве найдешь ты дающего то, чего не находится в Нем? А этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако, следует уяснить, что и понятия, являющиеся для нас разделенными или даже противоположными, например, понятие «мудрость» рассматривается иначе, чем понятие «сладость». Так что мудрость и сладость являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где действующие и его действия обязательно являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Уж тем более противоположные понятия, такие как «сладость» и «горечь» и тому подобное, безусловно, каждое из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут и мудрость, и наслаждение, и сладость, и едкость, и действие, действующие, подобные мы, относящиеся к различным противоположным формам понятия, все включены в него как целое, в его простой свет, абсолютно без всякого различия и разделения между ними, но только в виде один, единственный, единый.
2: То есть мы получаем воздействие от Творца, и это воздействие разделяется прежде всего на две противоположные части, на два ощущения или впечатления противоположных. Когда, скажем, сладость и горечь, холод и тепло и так далее, всегда есть что-то и противоположное ему. Два противоположных понятия у нас. У Творца нет такого, это как одно целое. Нет у него такого. Потому что свет и тьма могут быть только в том, кто один раз чувствует присутствие света, а в другой раз не чувствует присутствие света, в противоположность этому тьму и так далее. То есть поскольку мы приводимся в действие Творцом, так его присутствие приносит нам ощущение одно, скажем, положительное, может быть, негативное, это тоже не важно, да? А отсутствие его присутствия, сокращение, скрытие приносит другое ощущение. Это два противоположных ощущения, которые всегда находятся в нас. Да, близкие, далекие. Это может быть ощущения, в которых нет обязательно коннотации связи с хорошим и плохим, потому что сладкое и горькое, может быть, нам горькое нужно больше, чем сладкое. Есть разные состояния и требования. Теперь, кроме горького и сладкого, скажем, двух противоположных вещей, есть у нас много видов впечатлений, да? Них, когда они тоже не находятся в Творце, он не посылает это с помощью разных противоположных отдельных сил, но все это в одной силе, силе отдачи одной, которая вызывает в нас всевозможные впечатления, потому что мы в нашем строении состоим из множество желаний, когда распознаем каждый раз то или иное впечатление в том или ином виде. Так все, что мы можем сказать о множестве, кроме одного, хороший, все вещи, которые мы можем сказать даже об этом хорошем, о всевозможных проявлениях его, и также против, это мы можем отнести только к Творцу, к Его единственному действию, присутствие, раскрытие. Пожалуйста.
1: Вот первое присутствие Творца в творении уже возбуждает чувство наполнения, источник. А где творение может вообще постичь, что это все одно, едино? И вначале он сразу чувствует, что это два.
2: Он чувствует это как два и относящееся к одному, к желанию отдавать Творца. Когда в желании отдавать Творца, если он отдает творению, он должен дать творению, пробудить творение. Не то чтобы он сам, он должен пробудить в творении эти два чувства. Так эти два чувства находятся в творении, а Творца они приходят как одно. В том самом свете, который хозяин хочет дать, есть приятное ощущение от самого сути действия и неприятное ощущение от того, что я получающий, но я получающий, поэтому я чувствую в этом неприятие. И факт, после того, как я исправляю себя, я не чувствую, что я получающий, и для меня отдача от него — это одно совершенство, то есть это пробуждается только в творении, это ощущение. Еще? Хорошо, продолжим. Ты дошел до один, последний. Последняя строчка в первой колонке.
1: Один единственный единый. Один указывает, что он совершенно однороден.
2: То есть нет никакой разницы между всеми его действиями. У него это все однородно. Если ты чувствуешь изменения из края в край, всякие драмы, смех, красота, ужас, у него такого нет. У него это только одно. Он не различает в этом, как ты впечатляешься. Это все зависит от твоих килима, не от его воздействия. Да?
1: Единственный указывает на исходящее от него, все эти множества находятся у него в форме единственности, как и его суть от смуто.
2: Когда в тебе есть масса желаний, даже не противоположных, но всевозможных, да, и ты во всех них получаешь своего рода впечатление. У него такого нет. И одно воздействие, согласно твоей структуре, ты так чувствуешь. И...
1: А единый указывает, что хотя он производит множество действий,
2: то есть кроме того, что во многих желаниях, кроме того, что эти противоположные действия, они также приходят и изменяются каждый раз в разных желаниях, и новых, и старых, и так далее, так не думай, что его действия — это что он их вызывает. И есть у него своего рода машина, которая посылает тебе всевозможные воздействия в каждое твое желание, разные воздействия, и все время они меняются. Но с его стороны нет ничего. Все это происходит в тебе. Он один, единственный и единый. Так с каким вопросом и с каким желанием и действием? Но все, что он хотел тебе дать, он дал. А ты раскрывай. Это, по сути дела, то, что говорит нам другими словами Рамбан, Рамбан. И один, единственный, единый.
1: Однако все это множество действий производит одна сила. Все они снова возвращаются, соединяются в форме единственности, так что форма эта единственная поглощает все формы, остальные представляющиеся в его действиях.
2: То есть в конечном счете, когда мы видим, чувствуем, распознаем множество действий, множество источников противоположных этих воздействий из края в край, все это приходит только для того, чтобы привести нас к форме единого и к этому одному, в которого мы включаемся. Когда все эти формы бесконечные, которые проходят по нам, есть у них только одно направление — вернуть нас к одному единственному единому, к этому постижению.
1: И это очень тонкое понятие. Не всякий разум способен постигнуть это.
2: И не каждый может это вытерпеть, то есть соединить все эти вещи вместе.
1: И Рамбан так поясняет нам в своем комментарии на книгу Йецира суть «Один единственный единый». Да, это в его комментарии на книгу Йецира. Есть различие между «один единственный единый», где Творец, когда он соединяется, чтобы содействовать одной силой, называется «единый». Когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, где каждая его часть называется единственной, а когда он абсолютно однороден, то называется один. Конец цитаты. Объяснение — это соединяется, чтобы действовать единой, одной силой. Он желает этим сказать, что он действует, совершает добро. Как и подобает его единству, нет изменений в его действиях. Когда же он разделяется, чтобы производить свои действия, то есть разные, отличающиеся друг от друга действия, может ошибочно представляться, что есть, что он действует добром и злом, называется единым, поскольку в его различных действиях есть единственный результат — нести добро. И выходит, что он единственный в каждом действии и не меняется посредством своих различных действий. А когда он абсолютно однороден, называется один, то есть один указывает на его сущность, ацму, то, что у него, в нем есть все силы противоположности и все совершенно равнозначные. И как он пишет Рамбам, что у него познавший, познанное и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, а пути его — наших путей.
2: Когда мы говорим о Творце, что Он воздействует множеством действий, когда Он воздействует противоположными действиями, когда Он воздействует изменяющимися действиями, мы, по сути дела, говорим о нашем восприятии и нашем ощущении, что так представляется нам. И в той мере, в какой мы исправляем наше восприятие, в чувстве и в разуме, мы приходим к состоянию, когда в той мере, когда исправляем себя, в едином намерении отдавать, так все эти множества в разных формах, противоположных, во множестве форм, в изменяющихся формах, они соединяются у нас вместе в единое понятие «один, единственный, единый», когда за ними стоит только добрый и творящий добро. Когда и эти слова, они слова, которые не очень-то могут прояснить нам это качество. Просто один, и все. Так все действия, все впечатления, все множество, которое представляется нам происходящим в этом большом мире, и все изменения, которые есть в нем, в противоположных разных действиях, которые пробуждают в человеке путаницу, что мир наполнен силами, которые действуют, что мир полон противоположных сил, которые воздействуют на него, и кажется человеку, что он тоже действующий. Все это в конечном счете из-за неисправленных наших келим так представляется. И когда мы исправим себя, мы увидим только одну силу, без всякого изменения, без всяких изменений, когда кажется ему, что они включают в себя противоположные силы, плюс, минус, что-то меняется или делится на несколько вещей. Без всего этого многообразия в целом это только он один. Это то, что он хочет сказать нам. И не думай, что он с самого начала был не таким, или потом ты выясняешь его таким, но всегда это то, что человек должен сказать изначально, и все время стараться раскрыть эту форму. И только это должно быть перед нашими глазами, потому что отсюда исходят разные религии, верования и методики разные, вера в человеческую силу, в силу общества, в силу людей, которые действуют, в силу природы. Все вещи, когда человек связывает с ними какую-то реальность, он уходит от своего направления раскрыть только одного, единственного, единого, и кроме которого нет никого. И тогда получается, что включается в обман. То есть этот принцип один, единственный, единый, является основой всей нашей работы. Да.
1: Вопрос из Италии. Ощущение времени необходимо, чтобы понять творение в ее множестве действий, в ее единственности?
2: Ощущение времени — это уже в нашем мире. Даже не в духовном мире, где клепот дают нам эти ощущения против одного единственного единого. Но ощущение времени вообще относится только к нашему времени. Время движения места. И так мы воспринимаем нашу реальность, включая осуществление реальности. Это из четырех параметров. Это тоже исходит от отсутствия исправления келим, когда мы не можем это отнести к единой силе, потому что у одного все эти особенности, которые говорят об отсутствии восприятия. Это время движения времени. Время, что я не воспринимаю будущего и не нахожусь в то же время и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, потому что это отсутствие раскрытия. Нет времени. Это то, что представляется мне таким образом в состоянии, которое я не могу объединить вместе в одного единственного единого. Движение. Когда есть что-то, где я не нахожусь там, то есть как в форме раскрытия, что не находится в нем, и нужно пройти или какое-то количество действий, или материальное движение, я не говорю уже об этом, это самое низкое, но даже духовное движение, когда я должен производить какие-то действия, чтобы прийти к чему-то, это тоже от отсутствия исправлений и места, ощущения места. Когда это ощущение исходит из того, что это место не наполнено раскрытием Творца. В тот момент, когда есть раскрытие, нет ощущения места, но весь высший свет наполняет всю реальность, а реальность не ощущается, а ощущается свет, то есть единый, один. То есть наше восприятие времени движения места и в осуществлении реальности — это восприятие из испорченности келим.
1: Пункт 2. Две особенности высшего воздействия до постижения его получающим и после. А делаем вывод из примеров кушающих ман. Маном называется хлеб с неба, потому что он не материализовался в облачении своем в этот мир. И сказали мудрецы, что каждый испытывал в нем тот вкус, который желал. А следовательно, обязательно было в нем и противоположные формы. То есть один чувствовал в нем сладкий вкус, другой чувствовал в нем вкус едкий, горький. тогда как сам Амман обязательно состоял из двух противоположностей вместе. Ведь разве есть дающий, которого чего-то нет? И если так, то как возможно, чтобы две противоположности были в одном объекте? Однако сам он, безусловно, прост и абстрагирован от этих двух вкусов, но только состоит из них так, что материальный получатель может различать для себя тот вкус, который он желает. И так, понимая любую духовную сущность, которая сама по себе единственна и проста, хотя состоит из всего множества форм, имеющихся в мире, но с приходом получателю материальному и ограниченному образует в ней этот самый получатель одну какую-то форму, обособленную от всего множества форм, соединяющихся в эту духовную сущность. Поэтому всегда нужно различать в воздействии Творца два вида. Первый. Два аспекта. Форма высшей сущности и наполнение до прихода к получающему.
2: Там нет никакой разницы, различия, разделения на действия, на части, на воздействие. Но
1: и пока еще представляет собой простой свет и общее. И второе, после прихода наполнения к получающему, в результате чего она приобретает эту обособленную частную форму, соответствующую свойствам получающего.
2: И тогда по отношению к получающему это делится. И так это всегда. Мы должны различать в ясном виде, что все, что мы чувствуем только внутри нас, мир, миры, мир, который делится на множество элементов, деталей, все, что мы можем только сказать, что это кроме одного, включая меня. Все это то, что представляется мне в моих келим. Поэтому вся эта форма, все это восприятие, когда я чувствую множество в действиях, в частях, во временах, все это должно исчезнуть, и в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в которой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и никакого множества, и что что-то меняется. Все происходит в неисправленной душе. И поэтому, если мы хотим изменить что-то, когда мы еще не пришли к одному, мы должны понять, что ни в каком месте нам ничего не нужно менять, кроме как только в нашем восприятии. То есть в том, как наши келим впечатляются от этого понятия «один» и делят его на тысячи деталей, составляющих, изменяющихся, и противоположных, всевозможных, что все это нужно отнести к нашему кли. И поэтому написано, каждый отрицает в собственных недостатках, отрицает того самого одного. Тот, кто отрицает одного, когда еще не чувствует и не раскрывает только одного. А более того, это признак того, что кли его еще не совершенно. Да.
1: Вопрос из Израиля. С одной стороны, Творец посылает нам мысли, с другой стороны, все происходит внутри творения. Как с этим справляться?
2: Творец не посылает никаких мыслей и желаний. Он ничего не меняет. Но Малхут, которая меняется на ее пути к исправлению, когда пробуждается в ней решимот, и каждый раз новый решимот, она чувствует, что меняется, и ее картина, и мир меняется, а не то, чтобы Творец менялся в его воздействии на творение. Сейчас он хороший, потом плохой. Это творение таким образом судит себя в более исправленном виде или в менее исправленном. Так представляется мне, это называется «Творец, тень твоя», когда я должен понять, что в нем самом ничего не меняется, но все изменения во мне. Это то, что он все время хочет нам объяснить здесь. Свыше, высший свет находится в полном покое. Келим находятся в разбитом состоянии, то, что раскрывается в них, и с решемот, который все время меняется по отношению к высшему свету, находящемуся в абсолютном покое. И поэтому представляется в Келим, что есть изменения. Изменения во многих направлениях. В делении мира на элементы, изменения в воздействии всех этих элементов друг на друга и в изменениях в противоположности этих воздействий. Все это представляется тому, в ком пробуждается решемот. И эти решемот, конечно же, они впечатляются от высшего света, находящегося в абсолютном покое. И человек чувствует и не решемот, и не свет, а противоположность между собой и решемот. Между светом и решемот. Человек, он находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия для того, чтобы превратить и ее в раскрытие. И всегда человек будет точка человека. Между решемот и между светом. Пока не придет к состоянию, когда он захочет связать их, чтобы он был этим человеком, это намерение, экран, чтобы связал свои ощущения со светом. И так мы говорим о духовной работе. Так мы впечатляемся, поднимаемся, чтобы привести наши ощущения к свету. Все. Чтобы мы почувствовали в наших ощущениях в точности как свет, совершенство, вечность, дачу. Это все выясняет человек и выполняет, потому что он находится между решемот и светом. Потому что человек, по сути дела, это та самая искра от разбитого экрана. Да?
1: Есть много вопросов. Юваль из Мексики спрашивает. Каббалист, который живет в двух мирах, для него это становится единым миром?
2: Единым миром? Все миры я не знаю пока еще. Вместе с вами, я надеюсь, что мы придем к миру бесконечности в полном избавлении, увидим, что все миры исчезают, все скрытие исчезает. Это называется, что миры исчезают. И все они собираются в единое понятие, один. И сами души, когда приходят к слиянию с Творцом, и также миры, которые являются внутренними скрытиями, которые в душе. Что такое мир? Я в своем маленьком кле не могу вытерпеть высший свет бесконечности. Так свет бесконечности уменьшает себя до моего уровня, и на моем уровне он показывает мне мое кле и свет, который в соответствии с ним в этом минимальном виде, который я могу вытерпеть, и действовать с этой стороны, чтобы оправдать Творца и связать в одно. И так на каждой ступени. По мере того, насколько я поднимаюсь, есть это признак того, что у меня есть больше возможность вытерпеть противоположность света и тьмы в разных видах проявления этого сопротивления. Творец хороший, плохой, отдает, не отдает, существует, не существует. Я властвую или он властвует, и так далее. И все эти формы, они приходят в той мере, в какой человек может выдержать и установить свою самостоятельность над этими помехами и соединить себя, свою сущность, свое «я» в нем с одним. Да.
1: То, что касается внутренних ощущений, можно сказать, что это мои реакции. А вот внешние, да, какие-то действия, болезни, разные бедствия, несчастья. Где это все это? Как я могу объяснить, что это моя реакция?
2: А ты знаешь, на самом деле мир как будто оторван, кажется тебе, от духовного. Здесь не действует высшая сила, лотерея действует. Что еще ты сказал? Полиция придет, чтобы арестовать тебя. Полиция действует. Или Шарон, или Биби, или кто-то там, Буш, да? Или твоя жена, да? Обычно в этом проблема. Да? Я понимаю. Так нет во всей реальности кого-то действующего, кроме одного единственного единого. То, что ты видишь, что в нашем мире это не так, в духовных мирах путаница еще больше. Еще больше. Наш мир — это самое маленькое твое решимо по сравнению со светом раскрывается во всех своих элементах в решимо. И тогда ты чувствуешь эту действительность. Это всего лишь решимо, которое раскрывается. В решимо есть у тебя все детали, эти элементы в соответствии с светом дают тебе представление о мире. Ну, скажем, как есть у тебя в векторе свет изнутри, и есть у тебя экран, на котором, скажем, создается картина, вырисовывается картина, или какие-то силы, да? Это уже не старые проекторы, а электронные, в которых есть электронный экран со всеми силами. Когда эти силы передают тебе свет в виде картины, и ты чувствуешь уже картину, так и ты чувствуешь сейчас этот мир. И именно так, высший свет воздействует на тебя, и ты чувствуешь его, что он воздействует на эту мозаику, на решимо твое, которое включает всевозможные клетки такие, ячейки. И поэтому этот мир тебе представляется полным разных элементов, сил, воздействий, потому что это ты так, твое решимо такое. Оно так состоит, сложное. И так ты чувствуешь, ой, какой мир, какое все, потому что свет действует на решимо. Свет перестает светить, решимо уже не светит тебе. Называется, что ты умер. Или решимо меняется, тогда мир меняется. И решимо поменяется по сущности, когда ты уже входишь в решимо и хочешь расшифровать его по-другому, неестественным образом, как это раскрывается в получении в отдаче, тогда ты видишь мир обратным. Но всегда ты видишь решимо, которое проецирует тебя от света, который проходит на него. Картину мира. В этом мы находимся. Это наш фильм, пленка. Ты изучал восприятие реальности? Ну, а мы уже должны закончить. Да, друзья, урок на самом деле сложный, направленный. Раф выяснил много аспектов, один единственный единый, но перейдем к вопросам. Пожалуйста, Дэйв.
1: А как можно? Каким образом возможно, что используется, чтобы келим были в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? Как келим будут в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? А келим-то меняются. Почему меняются келим? Пробуждается в нас решимот. Мы происходим из разбитого клея, как мы это слышали на уроке. Тогда у нас есть порядок решимот. Когда появляется новое решимо, меняет нам картину мира, картину действительности. У нас есть свет, который находится в абсолютном покое, все время светит. А мы, именно потому что у нас есть все разбитые келии, мы есть все вот эти ограничения, то мы не в совершенном виде, мы еще не в исправлении души, то мы еще пока испорчены келии, мы видим и реальность эту согласно разных наших частей, не Творца как одного единого единственного. И тут как раз наша работа — оправдать управление, соединить все в одно, раскрыть за всеми этими действиями Творца как один единственный единый. Да?
2: Это процесс, который все еще, еще больше ведет к покою. Это келим или это как?
3: How similar to the light I am? If I'm like a piece of dust in a tornado.
1: Да, если я пылинка в торнадо, да, как я вообще могу соотноситься со светом? Так?
2: Насколько я подобен свету, да? Я делаю расчет, насколько я подобен свету. Так Рав нам сказал так. Насколько мы удостоились, что есть Рав, который на самом деле это объясняет нам. Человек чувствует не решимот и не свет, а противоположность между ним и решимот, между светом и решимот. Человек находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точкой человека между решимот и светом, пока не придет к состоянию, когда захочет связать их, и он будет этим человеком, намерением, экраном, который свяжет свои ощущения со светом. И это мы слышали на первой части урока, что нельзя отталкивать никакого ощущения, ничего, только мы должны позаботиться о них правильным образом. Ты видишь также связь того, что мы учили на первом уроке, и то, что Рав объясняет здесь. Человек, он не свет, он только распознает противоположность между ним и решимот. И это то, что есть у нас все время, и, конечно же, это то, с чем мы должны работать в группе, в десятке, когда не может быть там никогда покоя, а всегда это работа.
1: Я прошу прощения за английский. Что означает, что как бы есть разница в ощущениях. Оттолкнуть ощущения, отодвинуть.
2: Не относиться ни к чему в отрыве от дающего. Когда все исходит от него, соединить все с ним. Что говорит он нам здесь? Почему есть время? Время, потому что мы видим отрыв. Мы находимся в ощущении, в одном разуме, в отрыве от дающего. Если мы все отнесем к этой силе, как мы изучаем, нет никого кроме него, и распознаем эту силу, эту единую силу отдачи и любви, также в любом ощущении, в любом разуме, в любом состоянии, в котором находимся, и соединяем все с этой точкой, все уже, мы уже не находимся ни в каком ощущении времени, а все становится одним. Все, все дело в том, как прийти к этому, как это сделать.
1: Рав сказал, что Творец не дает нам мысли. Это результат...
2: Решимот.
1: Да, решимот. Как мы можем измерять относительно мыслей, где мы? Из-за нашего желания получать. Всегда мы будем заниматься мыслями?
2: Этим не нужно заниматься. Нужно все соединить с Творцом. Ничего, что оторвано от Творца, не связано с духовным. Это просто психологические временные проходящие состояния. Это сон. Если мы можем все соединить с Творцом и отношения между нами с Ним, тогда начинается духовная работа. Мы это тоже слышали на первой части урока сегодня.
1: Всегда выбирать одно перед другим?
2: Верно.
1: Так, вопросы в мире. В мире кто там? Из Дубая, пожалуйста.
4: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом, или с едким вкусом и горьким. Мой вопрос. Как возможно, что кто-то хотел или выбирал чувствовать ман в едком и горьком вкусе?
1: По-видимому, вы имеете в виду то, что он пишет во втором пункте. То, кто ели ман. Да? Пример с теми, кто ест ман. Ман. Хлеб с небес, потому что он не облачается в этот мир. И мудрецы сказали, что каждый вкушал тот вкус, который он желал. И получается, что в нем обязательно были даже противоположные формы. Кто-то чувствовал сладость, кто-то чувствовал острую еду. Хотя ман состоял из обоих этих противоположностей. Это то, о чем мы говорили. Свет, который находится в однороден, и нет кли, который ограничивает его. Да, есть кли, который не исправлен еще, который может его постичь. Тогда все противоположности, все в этом свете. А кли иногда чувствует близость к Творцу, иногда отрыв от света, чувствует больше, лучше, хуже, слаще, горче. Разные изменения, разные желания в нем. Так он и впечатляется от единого света, в котором есть все противоположности, все там. И все наши ощущения противоположности благодаря воздействию неисправленного творения, да, который должен это все взять, выяснить и соединить это все в один единственный единый, что все исходит из единого корня. И нет никакой реальности, кроме единого света, который находится в абсолютном покое. К этому надо прийти. А вопрос-то какой был?
2: Именно об этом. И об этом тоже говорит Рав, то, что мы сейчас слышали, все то, что представляется мне, представляется в моих келим. Поэтому вся эта форма любого восприятия, когда я чувствую множество действий, частей, времен, все это должно исчезнуть. И в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в какой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и множества, чтобы что-то менялось. Все ощущается в неисправленной душе. То есть этот ман, эта просьба, согласно тому, что просит, получает, потому что это его келим. Не то чтобы в самом свете было изменение, в мане, который нисходит, нет изменения, но каждый, который преподносит свои келим, это то, что он получает и раскрывает, пока не придет к ощущению одного во всем. А до этого времени, пока мы не исправлены, мы должны будем чувствовать. Должны будем чувствовать изменения.
1: И все-таки, если я из своих келим могу что-то воспринять, как же на самом деле возможно? Если уместно ли, да, что воспринимается простой свет? Кто это воспринимает, да, как это происходит?
2: Да, и говорит нам Бальсулам, дает даже чертеж этого. Он говорит, что есть всегда три состояния. Есть первое состояние, в котором есть совершенство, все находимся в одном, там и замысел творения, и все. Совершенно. Есть второе состояние, когда при всем нисхождении миров сверху вниз получается, затем подъем снизу вверх, а в третьем состоянии, которое уже является совершенным состоянием. Теперь он говорит также, что каждое из этих состояний полностью зависит от другого. А ни одно из них не может существовать само по себе, и все три должны существовать все время. Замысел творения, все нисхождение и исправление, нисхождение миров, создание человека, исправление и состояние конечного исправления, когда все исправлено. Мы не в этом состоянии, но мы хотим прийти к нему. Пока мы еще в нем не находимся, У нас нет никакого постижения простого света. Простой свет приходит от распространения, потому что он прост, прост в восприятии. Но когда уже находимся во всем, поэтому нет времени, и все находится как одно целое, есть постижение всего. К этому мы должны прийти.
1: Я вот только не понял, как этот простой свет, как вообще о нем можно говорить, знать, что вообще такое есть, если мы воспринимаем все только в наших келим.
2: Тот, кто приходит, говорит об этом. Давайте немного посмотрим в определение. Прочитаем и изучаем учение 10 сферот, всегда стоит... 21 определение, да, что такое 21 определение на 32 странице. Что такое единственный и единственный?

0: Ты властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Воздействие света, который, по сути дела, обязывает все творение прийти к состоянию полного слияния с Творцом. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как он уже уподобил и вернул их в форму, качество единственный, как и он сам. Это состояние завершения. Давайте посмотрим 22-е определение. Сразу после этого, что такое единство и худ? 22-й вопрос. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Еще раз. Что такое худ? Единство. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Так кто это постигает? Тот, кто пишет нам об этом. Можем ли мы понять, что это? Конечно же, нет, пока не придем к его состоянию. И из этого мы приходим к учебе, что мы хотим прийти к этому пониманию. И мы сделали свое. Это правильная молитва.
1: Я только добавлю, что, может быть, вопрос, да, что постигается, что есть простой свет, да, в наш келим. Так вот, каббалисты постигают, что есть предварительный корень, ацмуто, то есть там постигают, то есть постигают, что это существует. Все, что мы читаем в этих понятиях, каббалист не пишет ни одного слова без того, чтобы он постиг это. Так вот, и понимание, что такое есть, что не там клей, что это простой свет, однородный, это тоже постигается.
0: Женщины Италии.
2: Buonasera, buongiorno, insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: Когда мы исправим разбиение и не будет больше страдания, вообще будет необходимость ли в материальной жизни? Мы знаем, что и наша материальная жизнь, ощущение моего «я», моего существования, моего мира — это все часть нашего восприятия реальности. Все это соединится, поднимется в бесконечность. Как Рав сказал, что и миры исчезнут. Ну, почувствуем, но объяснить пока мы не можем. Почувствуем совсем другое восприятие реальности. Один единственный, единый, и свет наполняет все мироздание.
0: Также вопрос, что такое материальная жизнь? Что значит материальное? Мы изучаем, что материальное — это не то, что мы видим как тело и чувствуем как материю, но это отношение к реальности. Когда отношение реальности, оно ради получения называется материальным, когда отношение к реальности ради отдачи, это называется духовным. Если сейчас мы сможем прийти, не если, а когда мы придем к состоянию, что все отношение к реальности будет только ради отдачи, это называется концом исправления. Это называется 6000 лет исправления и 7000-летие, называемое суббота, что после этого, об этом не написано нам, не объясняют нам, и Бааль Сулам говорит, что не нужно этим заниматься, что происходит после того, как мы находимся над состоянием, когда исправили все наши желания ради отдачи, все 620 желаний. Так и материальное и духовное, мы не занимаемся нашим телом вообще. Это не относится ни к материальному, ни к духовному. Это необходимое, поэтому об этом не спрашивается.
1: Алмата, пожалуйста.
3: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут Объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как

0: отдельные органы или как? Спасибо большое. Разбитого экрана. Искры разбитого экрана.
1: Мы видели, что на уроке Рав сказал, что искра, мы искра разбитого экрана. Ну, я думаю, это как вот тот чертеж. Вот то, что Гилад начал чертить, что после разбиения келим было и разбиение душ. Мы это будем изучать еще в продолжении, что свойства отдачи, свойства бины вошли в Малхут, произошло разбиение, и наша работа оттуда выяснить. Вся наша работа — это выяснение, что относится к Лева-Эвен, что мы не можем исправить, что относится к отдаче, что мы можем исправить. И так вот мы исправляем ту самую душу, Адам Ришон, который был, когда был цельным творением, но еще не постиг свой Лева-Эвен, каменное сердце, потом разбился, а сейчас мы через это самое выяснение постепенно исправляем, пока не приходит свет конца исправления, исправлять все уже окончательно.
2: Да, друзья, урок пришел к своему завершению. Мы только хотим сказать, что наше исправление именно во время наших собраний, в те прекрасные времена, когда мы учимся вместе, и есть у нас прекрасная возможность в особом собрании приключения под названием «Каббала», который произойдет в Ашкелоне. Приятный вечер соединения, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего Нового года, Рош ха-Шана. Это произойдет в Садак Шимшон в Ашкелоне. Мы с Ораном проводим этот вечер. Там будет и музыка, и прекрасная еда, и семинары, и много товарищей, уже, которых мы знаем, и новых. И, конечно же, есть возможность привести новых товарищей, с которыми мы пока еще не контактировали, и многих спрашивают, когда мы смотрим передачи Сени «Точка в сердце», и много собраний товарищей, товарищ говорит: «Ну, не знаю, мне кто-то сказал, иди посмотри, какое-то особое мероприятие, я пришел, почувствовал, что это мой дом, мое место, я остался, и я до сих пор здесь». И это наша возможность в Ашкелоне 7 сентября в 18 часов, линк будет ждет вас сообщения. А сейчас с радостью завершим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут. Пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну, что там говорится о войне по выбору, что означает война по выбору. И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли. Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но, согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое Он желает дать творению.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему он создал его? Дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы они не чувствовали неприятные ощущения во время получения наслаждения, и это также со стороны природы, которую создал Творец, что каждая ветвь желает походить на свой корень. И поскольку наш корень, то есть Творец, Он дающий, а творения, которые должны получить от Него, противоположны Творцу, они ощутят свойство стыда от этого. Поэтому было сделано сокращение и сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желания получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает» ради того, чтобы отдавать. По этой причине были созданы две системы. Система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить в месте, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет в Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил его силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу, Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать, и наслаждение ради своей выгоды происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется «делать добро», потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, выше хочет, чтобы нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что в общем нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения, если он этого не делает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, «Сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь».
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться только ради пользы Творца. Но когда он начинает работать с намерением ради отдачи, а не ради выгоды тела, тогда начинается настоящая работа со злым началом. Поскольку Тора и заповеди были даны для очищения Израиля, как написано. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета. А война может быть только за намерение. Там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, «Я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так?» Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется, мы не можем спрашивать, почему Тора разрешила красивую женщину. Нам следует объяснить то, о чем мы спросили. Что означает фраза «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему»? Отсюда следует, что злое начало — это суть дела, а Тора — не главное, а как бы дополнение к блюду. Согласно тому, что объяснено в предисловии к Тес, сутью творения является желание получать наслаждение и удовольствие. Причина, по которой Творец создал желание получать, заключается в том, что Он желает делать добро своим творением, но из-за различия по форме между дающим и получающим мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу, благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
0: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до туда. Однако здесь следует различать четыре свойства. Первое. Кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе, как написано. «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать, а желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
1: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе, постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы и заповеди состоит в том, чтобы очистить имя Израиль. Поэтому то, что Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
0: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом, что Творец сотворил так желание получать наше злое начало и такую форму, в которой мы можем и должны исправить его намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить и присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпала честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлаве Сулам», книга «Дворим», глава Китеце, что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе». Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы Китеце. Это была статья «Что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе». Здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать воинцов в мире бесконечности ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно. И не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения, бина, словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить бину. И между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, разбиение свойств бины, разбиение экрана в Малхут. И так Малхут начинает обретать намерение наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно, ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало, и есть злое начало и доброе начало. Прежде было только просто начало, желание, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать, если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно — желание получать, творит желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, и больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас, кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать, и такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желание получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняется. То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет
1: сугатанук,
0: вид наслаждения. Кроме того, вхождение,
1: шибина нихнеса ли малхут,
0: то, что бина вошла в Малхут, не только дает Малхут возможность выстраивает намерения или ради получения, или ради отдачи. Но то, что бина входит в малхут, это дает малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку малхут получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение, собственно, дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки Малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение, которое получают, и наслаждение, которое отдают, в конечном счете эти два света, прямой и отраженный, наполняющие внутренний парцуф, в итоге приводят внутренний парцуф к состоянию Творца, к статусу Творца. Поэтому, как пишет Рабаш, на самом деле нет никакого запрета. Нет запрета на то, что само желание получать совершает действие получения. Получай, наслаждайся, получай в соответствии с действием. Все зависит только от намерения. Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, заповеди, которые, наоборот, предписывают нам что-то делать, предпринимать, они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять. Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри желания получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерение. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение. Желание приобретает совершенно иную форму, и с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
2: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
2: Допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действия, которые запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении — да. А сейчас нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать ради отдачи ты не можешь. Или вступить в связь с замужней женщиной ради отдачи ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами. Ко всему, что относится к заповедям не делать, запретительным заповедям. Это все килим, все заповеди запретные, это килим от табора до сию мраглин в парцуфе. Это рамах части тела. Это 248 органов, 365 сухожилий. Вот так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями, исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать его ради отдачи появится затем, после того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать, практически с этими желаниями исправить их ради отдачи, это Галгальта Вейнаем, и присоединение Ахап к Галгальта Вейнаем. А с самими Ахап 365 желаний напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Рида, Лева Эвен, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
2: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
2: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это не простая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Так мы учим. Невозможно сделать действие ради отдачи, это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на нем сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
2: Как мне потребовать такой фессарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
2: Ты спрашиваешь, как я могу тогда?
0: В конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии? Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот и все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая и относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
2: Относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, он не смотрит на то, что делает тело. Намерение. Это то, что принимается им. Что значит намерение? Это когда у тебя есть наслаждение от того, что ты отдаешь ему.

0: В Рош одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрытое его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе, ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в Рош-Парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие. Получаешь от П и ниже ради отдачи.
1: Если
0: у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия. Это стоит. Делай.
1: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
0: Ты спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь.
2: Кен.
0: Да.
1: И что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными с действиями даже без намерения. То есть совершенно не способны добавить намерения, все равно не относится к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет. И только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений. Но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. Если он говорит так, и мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе на странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть, пока есть действия, которые разрешены или запрещены практически, не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения, есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии.

0: Ты даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
1: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
0: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
1: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
0: Почему это противоречит?
1: Ну, мне говорили просто, что я пришел сюда только заниматься намерениями. И все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
0: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного. А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к Каббале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решут. А намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью. Я не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно. Или Давид нам сейчас все объяснит, да?
1: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите, нет, нет, Давид, не нужно было ее приносить, ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ, и вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать, и то, и другое. Так где же тут?
0: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. Уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю, нет, я не хочу принимать этот подарок. Он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку. Но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной. Я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точкой, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
1: Ну, ведь для желания получается.
0: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
1: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
0: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, как можно больше, а те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее.
2: Слушай,
0: понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия, но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения. Мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
2: Okay.
1: Еще раз, о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать с таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
0: Нет. Мы находимся в состоянии, мы, как начинающие ученики, находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материальным. Материально — это не то, что я, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывает все эти облачения и воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения — это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь пробежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю, ощущая облачение на пути, а не само наслаждение в конце. Конечное наслаждение там уже является действительно духовным. Поэтому мы не должны, или мы относимся ко всем этим переходам и облачениям, в которые облекается наслаждение, пока не приходит к нам и не воспринимается нами как наслаждение, как молекулам, электрическим импульсам и всему, что связано, допустим, с запахом, как это приходит ко мне. Или же мы относимся к самой сути. Нам в нашей жизни тяжело отделить одно от другого. Тяжело отделить, потому что я связан с облачениями, а не с внутренним наполнением. Я его не различаю, я не могу с ним работать напрямую. И тогда у нас возникает проблема. Мы по внешним облачениям относимся к действию. Я не отношусь к самому наслаждению и не проверяю, оно ради получения или ради отдачи. Я смотрю только на внешнюю форму. Красива она или нет? Считается ли это действие на телесном уровне приемлемым по отношению к телам или нет? И я не смотрю, как оно проходит во внутренней форме. Собственно, там и находится духовное. Понимаешь, в этом разница. У меня нет слов даже, чтобы это объяснить. Но я думаю, что немножко понять все же можно.
1: Вот люди уже типа нас пытаются выяснить вопрос намерений. Мы все-таки не просто с улицы. Те, кто отдают себе отчет о возможных наслаждениях, и мы пытаемся различить намерения. Есть ли возможность? Я пытаюсь это выяснить. Мы пытаемся сделать что-то, насколько намерение правильное или нет. Ты не знаешь, каким оно должно быть, и не способен уловить правильное намерение. Не нужна помощь Творца. Получается, что ты делаешь действие, и знаешь, что совершаешь его с неверным намерением. Так что делать? Прекратить действовать? Можно промахиваться со всех сторон.
0: Еще раз. У нас есть телесные действие, и есть действие духовное у нас. Что значит «у меня» пока что? На моем уровне. Телесное действие и духовное действие. Телесное действие — это, допустим, я сейчас сижу и ем мясо. Если это мясо свинина, я совершаю телесное физическое прегрешение. Если же я ем это мясо с намерением наслаждаться им ради себя, то я совершаю духовное прегрешение. То есть есть материальное прегрешение, есть духовное. Теперь, допустим, мы уже находимся в окончательном исправлении. Допустим, мы все в окончательном исправлении, все можно, поскольку на все есть экран. Так я своим телом ем ту самую свинину, и я совершаю заповедь. Мое намерение ради отдачи тоже является заповедью. Поэтому я совершаю два действия, и оба они являются заповедями. Но здесь возникает вопрос. Намерение ради отдачи или ради получения может быть правильным или неправильным по отношению к духовному действию. Там оно и работает. Но по отношению к телу, что меняется в теле от того, что я сегодня ел свинину или в конце исправления ел свинину? Ведь и тело то же самое, и свинина та же самая, верно? Поэтому Рэби пишет здесь, на странице 186, что есть заповедь, запрещенная, и решут выбор. И надо быть осторожным с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, потому что на практике не имеет. А потому что на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Также и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Поэтому я отношусь к своему телесному действию без всякого намерения. Мне сейчас то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Я не беру в расчет, полезна ли свинина этому телу или вредна. Нельзя так к этому относиться. Просто есть запрещенное и разрешенное. Почему? Потому. Мы об этом вообще не спрашиваем. Потому что для тела вообще нет запрета. Для него запрет только то, что приносит вред в этом мире. А заповедь, никакая заповедь не относится к здоровью этого тела там из плоти. Помнишь, как в Канаде он удивился, когда я сказал о косточке луз? Он спросил, как это может быть? Мы же знаем, что тело не портится, что тело праведника не разлагается. Я ответил ему, если тело не разлагается, это плохо, оно обязано разложиться, иначе как оно восстанет из мертвых? Тогда он сказал, да, тело разлагается, кроме одной кости. Понимаешь, и из нее тело восстает. Представь себе какого-нибудь праведника, которому во время операции вместо его кости луз пересадили кость луз другого человека. Что тогда будет? Вот он в такую операцию входит. Ой-ой-ой.
2: Да.
1: Человек совершает действие, выясняет, что намерение его эгоистично. Каков следующий этап выяснения? Увидеть это несложно. После месяца уже может делать, что человек действует ради собственной выгоды. Что делать?
3: Если передо мной кошерное мясо, я так чувствую, так хорошо, да, так его, такой сочный, да, такой толстый стейк такой. Да, еще пивко. Несколько товарищей рядом. Ну, а что в этом плохого? Ну, ты же говоришь, это ради получения, так ведь? А что делать? Ну, что?
1: Ну, это понятно.
3: Обязан это съесть, да? Почему?
1: Не, ну, это необходимо для нашего существования, нельзя ограничивать.
4: Для нашего существования.
3: А что значит существование? То есть это необходимо, да, там кусочек хлеба с солью, на земле спи, это можно, остальное нельзя, да? Да, или у меня справка от врача.
4: Каждый сам определяет, что для него означает хлеб с солью. Скажем, нет, есть такие вещи, допустим.
3: Нет такого. Это можно так, а можно не так. Нет. Это твое решение меняется. Что значит по-всякому может быть?
4: Ну вот с товарищами все разрешено.
3: С товарищами можно. Да, будем жить, не умирать же.
5: То есть
3: это значит, нам надо не относиться ни к чему того, что в нашей жизни происходит. Так вот, об этом написано: мир движется по своим законам, и ты продолжай жить в нем, как и всегда. Но вот учеба, намерение во время учебы и свет, который придет к тебе, они тебе и выстроят весь внутренний порядок. Не начинай путаться среди всех этих вещей. На этом у тебя будет 1000 новых всяких учений, и ничего из этого не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения там, где у тебя вообще нет инструмента для этого, и никогда ничего хорошего не будет.
4: А мне нужно воспринять свое состояние, и все.
3: Что значит принять состояние? Ты должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из действий твоих познаю тебя. Так это называется, и все. А тот, кто начинает копаться в себе, ну, он просто запутается, и все. Ребята, мы в последнее время учимся очень мало, особенно учение 10 сферот.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Ну хорошо, мы видим, ну, немножко из того, что мы видим на последних вопросах и статьи, и то, что Рав говорит и объясняет нам, что это не очень-то и просто. У тебя есть там заповеди, то, что мы делаем на практике телом, а потом уже с намерением. Это вещи непростые для понимания, особенно намерение. На сегодняшний день любое намерение, мельчайшие вообще вещи, пальцем нельзя подвинуть, да, если это не будет для меня. Я не знаю, о каких намерениях можно говорить. В нашей ситуации, где само собой разумеется, что это все желание получать. Ну так, по-видимому, есть какие-то духовные моменты. Это... Давайте будем вместе это выяснять, может быть, позже. Но снова возникает вопрос группы, что только здесь можно производить какое-то выяснение в этом направлении.
4: Да, у нас есть эти выяснения. Что мы на самом деле можем делать ради отдачи? Это нужно выяснять все время. И главным образом, на самом деле, как сказали, нам дана работа в группе, наши взаимоотношения, то, что мы делаем друг по отношению к другу. Здесь всегда есть возможность выяснять, на самом ли деле мы делаем это ради себя или ради товарищей, и ради нашей общей цели. И на самом деле нам дана такая заслуга работать и почувствовать эту работу. Настоящее выяснение, что на самом деле является отдачей через работу с товарищами.
3: И что такое отдача? Это всегда будет раскрываться как бы наоборот. Там, где мы должны делать исправление, сокращение, потом будет продолжаться.
4: И не разумом человек выясняет, а свет выясняет. И у нас нет пока что никаких, никакой связи с высшими корнями, и все попытки выяснить это в нашем разуме просто приведет к путанице, и поэтому он дает и совет в даровании Торы, что заповеди между человеком и товарищем есть там спрашивающий за них, а в остальных заповедях ты можешь крутиться и как тебе вздумается, и поэтому самым конкретным образом, как я слышал, доставлять наслаждение товарищу, и все, что может быть ясным в отношении товарища, это правильное направление.
3: Наука Каббала учит нас, как развивать намерение во время, когда вот это... Есть такая возможность, есть право, и свет в конечном счете то, что выстраивает нам всю, разъяснит нам всю путаницу, и мы будем знать наше намерение в силу разбиения. У нас есть 635 запретов, и чем больше мы будем развиваться, у нас будет все больше и больше точность, как настраиваться, с чем работать, как работать. А мы должны просто всматриваться в то, как Творец воздействует на нас. Из действий Твоих познаем Тебя, действия Творца воздействуют на меня, и стать просто участником этих действий, которые Он производит со мной.
4: Да, и как я проверяю, отдаю ли я своему товарищу или нет, Рав сказал, я просто смотрю, доставлю ли я этим наслаждение, и все. Просто смотреть, даю ли я этим наслаждение товарищу или нет, все.
3: Вся наша работа, вся война за намерение исправлять ради получения на дачу. Свет делает это исправление, когда мы осознаем злое начало и исправлять намерение.
4: Да, вся разница в намерении. И над этим мы, по сути дела, должны работать. И самое простое между человеком и товарищем то, что организовывает нам Творец.
3: Намерение меняет тип наслаждения, и получается, что намерение дает нам все, увеличивает нам все, и кли из одной черной точки Малхут на полную ступень Творца.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: значение 10 сферот. Талмуд – 10 сферот.
1: Мы приветствуем всех по всему миру. Начинаем урок учения 10 сферот. Начинаем с отрывка подготовки особого урока, который мы сейчас слышали. Мы слышали от нашего рава. Получается у нас, что намерение — это, в принципе, и дает нам все. Увеличивать нам кли из одной черной точки — малхут, в полную меру и уровень Творца. Намерение также приводит человеку, душу, в полное соответствие к слиянию с Творцом. Так вот, давайте, хаверим, не будем выходить из намерения, будем добавлять намерение, чтобы эта учеба на нас подействовала, соединила бы нас больше. А сейчас будем читать.
0: Да, итак, мы вскоре начнем урок. Это такой очень наполненный урок, и мы запишем там все детали. И это будет урок 43 минуты, и мы почитаем в трудах Бааль Сулама. Ой, то есть, извиняюсь, в учении 10 сферот, первый том, первая часть, во внутреннем созерцании, 13 страница, Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Еще раз. 13 страница Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Оттуда начинается урок. И тоже пишите замечания, вопросы, выяснения, а затем мы это постараемся выяснить вместе. Пожалуйста.
2: Талмуд 10 сферот, керех алеф, истаклют пнемит, בעמוד יוד גימל. טור בית, אומנם כן.
1: איתך נוטרין יססר סניה.
2: אומנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם
1: אותה הבדידות של ענפי העולם הזה, нет у них еще понимания соотношения корней и ветвей в высших мирах, находящихся здесь.
3: קשר ענב ושורש.
0: То есть нет у них еще связи ветви и корни, не находятся в двух мирах, чтобы видеть духовный корень и против него ветви в материальном, чтобы увидеть ручку и понять, что это называется ручкой, понять, что это называется телегой, это называется конем, это называется человеком, это называется все в этом мире. Когда видит силу, которая действует, исходя из своей души, потому что в душе мы раскрываем высший мир. И когда он распознает ее, он распознает силу, это, название этой силы в этом мире.
1: Они как слепые, которые ощупывают стену, потому что не поймут ни одного слова в истинном значении.
0: Теперь скажем, если он каббалист, который не знает иврита, ну, предположим, есть такое. Это не важно. Он распознает предмет в душе, и он называет, может назвать, знает, что это. Это называется, скажем, ручка, которую мы называем в этом мире. И он знает, это то, что в этом мире называется письменной принадлежностью. Он может это сказать на английском, на французском, на любом языке. Неважно, как это выразить. Он распознает ветвь, которая в этом мире. Не его буквы и не числа, а просто связь, видит, что это именно вот это. Да. И он не должен видеть эту ветвь. Просто согласно корню он чувствует, что в этом мире это как письменная принадлежность.
1: Где каждое слово — это название какой-то ветви по отношению к корню. Кроме того, что это будет получит четкое объяснение из каба мудреца, который может объяснить это на разговорном языке, что это необходимо, как будто бы это перенос с одного языка в другой.
0: То есть в этом мире он видит связь между корнем и ветвью, и тогда находит себе возможность объяснить это, то есть облачить свое ощущение в слова, и может это объяснить на любом языке и в разных видах, неважно. Потому что тот, кто не находится в этой связи ветви и корня, он должен получить эти имена, впечатления, но для самого мудреца не нужно ни название, ни язык. Понятно, что каббалисты для того, только чтобы передать эти вещи, нуждаются в языке. Это внешнее облачение явлений, которые они чувствуют.
1: Это необходимо как переводчик с одного языка на другой, с языка ветвей на разговорный язык, и тогда может объяснить духовное понятие каким-то образом.
0: Ну, скажем, он берет какой-то язык, скажем, иврит, в особенности иврит, и это язык внутренний, по ним духовный, и объясняет с помощью его, с помощью иврита, с помощью этого языка, что является уже облачением на то, что он раскрывает как ветвь и корень. То есть отсюда мы видим это как главное, он пишет об этом, что только от высшего мы можем постичь нижнего. Тот, кто не находится на уровне корней, не может понять связь ветвей, хотя и говорится о языке ветвей, но в ветвях мы берем только их названия. Но понимание, к чему относятся эти названия в духовном, это исходит от постижения корня.
1: Это то, о чем я позаботился в своем комментарии. Объяснить 10 сферот, согласно переданным нам божественным мудрецом Ари, в их духовной чистоте, когда они полностью освобождены от всех чувственных представлений, так что любой начинающий может подступиться к этой науке, не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также посмотреть и узнать, как понимать остальные вопросы этой науки.
0: То есть это связь между ветвью и корнем, когда каббалисты с помощью этого могут написать то, что они чувствуют, то, что они раскрывают в исправленной душе. Это для нас, для наших душ испорченных, своего рода пример, к чему мы должны прийти. И тогда мы, когда мы читаем об этих вещах, можем стремиться брать это как пример и получать от этого силу, стараться быть, как они рассказывают о духовных действиях, видеть, насколько мы не находимся в этом. И исходя из этого, в общем, мы можем составить молитву, то есть просьбу об исправлении, чтобы прийти к состояниям, о которых мы читаем в книгах по Каббале. И правильнее сказать даже не к этим состояниям, потому что мы не понимаем, что это за состояние, а к тому свечению, которое пробуждается и приходит к нам при чтении книг по Каббале. То есть мы переходим от разума к чувству, потому что читаем то, что написано, и не понимаем то, что написано, начинаем все-таки работать и с группой, и с книгами для того, чтобы постичь то, что написано. Пробуждаем на это окружающие света, и они действуют согласно нашему чувству. И тогда мы начинаем желать. И из этого желания уже у нас начинает возникать молитва. то есть просьба об исправлении.
1: Глава первая. Знаю, что прежде чем было создано создание и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность. Эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там вообще какая-то реальность, которую целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. То есть как следует из книги, что был там какой-то недостаток, не дай Бог. Также вопрос о центральной точке, в самой середине, бесконечности, где и было явление сокращения. Очень удивительно. Ведь он уже сказал, что нет там ни начала, ни конца. И в таком случае, как может быть там середина? Но в словах этих содержится величайшая глубина. И потому я должен дать подробное объяснение.
0: Только вопрос, да, пожалуйста.
1: Нет ничего во всей реальности, что не содержалось бы в бесконечности, и противоположное у нас понятие содержится в нем в виде один, единственный, единый в Творце.
0: То есть, для того, чтобы объяснить отрывок Ари, что прежде чем были созданы создания и так далее, он должен сейчас все внутреннее созерцание привести, для того, чтобы мы поняли, о чем мы говорим. Без времени, движения, места, качества и действия, которые выходят только из причины и следствия одно из другого, что все они включены в бесконечность, а затем то, что происходит, тоже включено в бесконечность, только по отношению к точке Малхут, которая делает сокращение, отделяет себя от бесконечности, только в ней происходят все эти чувства, эти впечатления, и все включается только в ту самую реальность, о которой сказано прежде, чем были созданы создания. Для того, чтобы все это объяснить, у нас есть это предисловие, то есть все это внутреннее созерцание.
1: Первое. Знай, что ты не найдешь во всей реально существующем мире, как в ощущаемом нашими органами чувств, так и воспринимаемыми нами умозрительно, никакой сущности, которая не содержалась бы в Творце. Ведь все это исходит к нам от Него. И разве найдешь ты дающего то, чего не находится в Нем? А этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако следует уяснить, что и понятия, являющиеся для нас разделенными или даже противоположными, например, понятие «мудрость» рассматривается иначе, чем понятие «сладость». Так что мудрость и сладость являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где «действующий»

0: вообще его действия обязательно являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Уж тем более противоположные понятия, такие как сладость и горечь и тому подобное. Безусловно, каждое из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут и мудрость, и наслаждение, и сладость, и едкость, и действие, действующие, подобные мы, относящиеся к различным противоположным формам понятия, все включены в него как целое, в его простой свет, абсолютно без всякого различия, разделения между ними, но только в виде один, единственный, единый.
1: То есть мы получаем воздействие от Творца, и это воздействие разделяется прежде всего на две противоположные части, на два ощущения или впечатления противоположных. Когда, скажем, сладость и горечь, холод и тепло и так далее, всегда есть что-то и противоположное ему. Два противоположных понятия у нас. У Творца нет такого, это как одно целое. Нет у него такого. Потому что свет и тьма могут быть только в том, кто один раз чувствует присутствие света, а в другой раз не чувствует присутствие света, в противоположность этому тьму и так далее. То есть поскольку мы приводимся в действие Творцом, так его присутствие приносит нам ощущение одно, скажем, положительное, может быть, негативное, это тоже не важно, да? А отсутствие его присутствия, сокращение, скрытие приносит другое ощущение. Это два противоположных ощущения, которые всегда находятся в нас. Да, близкие, далекие. Это может быть ощущение, в которых нет обязательно коннотации связи с хорошим и плохим, потому что сладкое и горькое, может быть, нам горькое нужно больше, чем сладкое. Есть разные состояния и требования. Теперь, кроме горького и сладкого, скажем, двух противоположных вещей, есть у нас много видов впечатлений, да? От них, когда они тоже не находятся в Творце. Он не посылает это с помощью разных противоположных отдельных сил, но все это в одной силе, в силе отдачи одной, которая вызывает в нас всевозможные впечатления, потому что мы в нашем строении состоим из множество желаний, когда распознаем каждый раз то или иное впечатление в том или ином виде. Так все, что мы можем сказать о множестве, кроме одного, хороший, все вещи, которые мы можем сказать даже об этом хорошем, о всевозможных проявлениях его, и также против, это мы можем отнести только к Творцу, к Его единственному действию, присутствие, раскрытие. Пожалуйста.
0: Вот первое присутствие Творца в творении уже возбуждает чувство наполнения, источник. А где творение может вообще постичь, что это все одно, едино? И вначале он сразу чувствует, что это два.
1: Он чувствует это как два и относящееся к одному, к желанию отдавать Творца. Когда в желании отдавать Творца, если он отдает творению, он должен дать творению, пробудить творение. Не то чтобы он сам, он должен пробудить в творении эти два чувства. Так эти два чувства находятся в творении, а Творца они приходят как одно. В том самом свете, который хозяин хочет дать, есть приятное ощущение от самой сути действия и неприятное ощущение от того, что я получающий, но я получающий, поэтому я чувствую в этом неприятие. И факт, после того, как я исправляю себя, я не чувствую, что я получающий, и для меня отдача от него — это одно совершенство, то есть это пробуждается только в творении, это ощущение. Еще? Хорошо, продолжим. Ты дошел до 1, последний. Последняя строчка в первой колонке.
0: Один единственный единый. Один указывает, что он совершенно однороден.
1: То есть нет никакой разницы между всеми его действиями. У него это все однородно. Если ты чувствуешь изменения из края в край, всякие драмы, смех, красота, ужас, у него такого нет. У него это только одно. Он не различает в этом, как ты впечатляешься. Это все зависит от твоих килим, а не от его воздействия, да?
0: Единственный указывает на исходящее от него, все эти множества находятся у него в форме единственности, как и его суть от смуто.
1: Когда в тебе есть масса желаний, даже не противоположных, но всевозможных, да? И ты во всех них получаешь своего рода впечатление. У него такого нет. И одно воздействие, согласно твоей структуре, ты так чувствуешь. И...
0: А единый указывает, что хотя он производит множество действий,
1: то есть кроме того, что во многих желаниях, кроме того, что эти противоположные действия, они также приходят и изменяются каждый раз в разных желаниях, и новых, и старых, и так далее, так не думай, что его действия — это что он их вызывает. И есть у него своего рода машина, которая посылает тебе всевозможные воздействия, в каждое твое желание, разные воздействия, и все время они меняются. Но с его стороны нет ничего. Все это происходит в тебе. Он один, единственный и единый. Так с каким вопросом и с каким желанием и действием? Но все, что он хотел тебе дать, он дал. А ты раскрывай. Это, по сути дела, то, что говорит нам другими словами Рамбам, Рамбан. И один, единственный, единый.
0: Однако все это множество действий производит одна сила. Все они снова возвращаются, соединяются в форме единственности. Так, что форма эта единственная поглощает все формы, остальные представляющиеся в его действиях.
1: То есть в конечном счете, когда мы видим, чувствуем, распознаем, множество действий, множество источников противоположных этих воздействий из края в край, все это приходит только для того, чтобы привести нас к форме единого и к этому одному, в которого мы включаемся. Когда все эти формы бесконечные, которые проходят по нам, есть у них только одно направление — вернуть нас к одному единственному единому, к этому постижению.
0: И это очень тонкое понятие. Не всякий разум способен постигнуть это.
1: И не каждый может это вытерпеть, то есть соединить все эти вещи вместе.
0: И Рамбан так поясняет нам в своем комментарии на книгу Йецира, суть один единственный единый. Да, это в его комментарии на книгу Йецира. Есть различие между один единственный единый, где Творец, когда он соединяется, чтобы содействовать одной силой, называется единый. Когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, где каждая его часть называется единственной, а когда он абсолютно однороден, то называется один. Конец цитаты. Объяснение это соединяется, чтобы действовать единой, одной силой. Он желает этим сказать, что он действует, совершает добро. Как и подобает ему единству, нет изменений в его действиях. Когда же он разделяет

0: У него познавший познанное, и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, а пути его — наших путей.
1: Когда мы говорим о Творце, что Он воздействует множеством действий, когда Он воздействует противоположными действиями, когда Он воздействует изменяющимися действиями, мы, по сути дела, говорим о нашем восприятии и нашем ощущении, что так представляется нам. И в той мере, в какой мы исправляем наше восприятие, в чувстве и в разуме, мы приходим к состоянию, когда в той мере, когда исправляем себя, в едином намерении отдавать, так все эти множества в разных формах, противоположных, во множестве форм, в изменяющихся формах, они соединяются у нас вместе в единое понятие «один, единственный, единый», когда за ними стоит только добрый и творящий добро. Когда и эти слова, они слова, которые не очень-то могут прояснить нам это качество. Просто один, и все. Так все действия, все впечатления, все множество, которое представляется нам происходящим в этом большом мире, и все изменения, которые есть в нем, в противоположных разных действиях, которые пробуждают в человеке путаницу, что мир наполнен силами, которые действуют, что мир полон противоположных сил, которые воздействуют на него, и кажется человеку, что он тоже действующий. Все это в конечном счете из-за неисправленных наших келим так представляется. И когда мы исправим себя, мы увидим только одну силу, без всякого изменения, без всяких изменений, когда кажется ему, что они включают в себя противоположные силы, плюс, минус, что-то меняется или делится на несколько вещей. Без всего этого многообразия в целом это только он один. Это то, что он хочет сказать нам. И не думай, что он с самого начала был не таким, или потом ты выясняешь его таким, но всегда это то, что человек должен сказать изначально, и все время стараться раскрыть эту форму. И только это должно быть перед нашими глазами, потому что отсюда исходят разные религии, верования и методики разные, вера в человеческую силу, в силу общества, в силу людей, которые действуют, в силу природы. Все вещи, когда человек связывает с ними какую-то реальность, он уходит от своего направления раскрыть только одного единственного единого, и кроме которого нет никого. И тогда получается, что включается в обман. То есть этот принцип «один единственный единый» является основой всей нашей работы. Да.
0: Вопрос из Италии. Ощущение времени необходимо, чтобы понять творение в ее множестве действий, в ее единственности?
1: Ощущение времени — это уже в нашем мире. Даже не в духовном мире, где клипот дают нам эти ощущения против одного единственного единого, но ощущение времени вообще относится только к нашему времени, время движения места. И так мы воспринимаем нашу реальность, включая осуществление реальности. Это из четырех параметров. Это тоже исходит от

0: отсутствие исправления келим, когда мы не можем это отнести к единой силе, потому что у одного все эти особенности, которые говорят о об отсутствии восприятия, это время движения времени. Время, что я не воспринимаю будущего и не нахожусь в то же время и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, потому что это отсутствие раскрытия. Нет времени, это то, что представляется мне таким образом, состояние, которое я не могу объединить вместе в одного единственного единого. Движение. Когда есть что-то, где я не нахожусь там, то есть как в форме раскрытия, что не находится в нем, и нужно пройти или какое-то количество действий, или материальное движение, я не говорю уже об этом, это самое низкое, но даже духовное движение, когда я должен производить какие-то действия, чтобы прийти к чему-то, это тоже от отсутствия исправлений и места, ощущения места. Когда это ощущение исходит из того, что это место не наполнено раскрытием Творца. В тот момент, когда есть раскрытие, нет ощущения места, но весь высший свет наполняет всю реальность, а реальность не ощущается, ощущается свет, то есть единый, один. То есть наше восприятие времени движения места и в осуществлении реальности. Это восприятие из испорченности келим.
1: Пункт 2. Две особенности высшего воздействия до постижения его получающим и после. А делаем вывод из примеров кушающих ман. Маном называется хлеб с неба, потому что он не материализовался в облачении своем в этот мир. И сказали мудрецы, что каждый испытывал в нем тот вкус, который желал. А следовательно, обязательно было в нем и противоположные формы. То есть один чувствовал в нем сладкий вкус, другой чувствовал в нем вкус едкий, горький. Тогда как сам Аман обязательно состоял из двух противоположностей вместе. Ведь разве есть дающий, которого чего-то нет? И если так, то как возможно, чтобы две противоположности были в одном объекте? Однако сам он, безусловно, прост и абстрагирован от этих двух вкусов, но только состоит из них так, что материальный получатель может различать для себя тот вкус, который он желает. Итак, понимая любую духовную сущность, которая сама по себе единственна и проста, хотя состоит из всего множества форм, имеющихся в мире, но с приходом получателю материальному и ограниченному образует в ней этот самый получатель одну какую-то форму, обособленную от всего множества форм, соединяющихся в эту духовную сущность. Поэтому всегда нужно различать в воздействии Творца два вида. Первый. Два аспекта. Форма высшей сущности и наполнение до прихода к получающему.
0: Там нет никакой разницы, различия, разделения на действия, на части, на воздействие. Но
1: и пока еще представляет собой простой свет и общее. И второе, после прихода наполнения к получающему, в результате чего она приобретает эту обособленную частную форму, соответствующую свойствам получающего.
0: И тогда по отношению к получающему это делится. И так это всегда. Мы должны различать в ясном виде, что все, что мы чувствуем только внутри нас, мир, миры, мир, который делится на множество элементов, деталей, все, что мы можем только сказать, что это кроме одного, включая меня. Все это то, что представляется мне в моих келим. Поэтому вся эта форма, все это восприятие, когда я чувствую множество в действиях, в частях, во временах, все это должно исчезнуть, и в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в которой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и никакого множества, и что что-то меняется. Все происходит в неисправленной душе. И поэтому, если мы хотим изменить что-то, когда мы еще не пришли к одному, мы должны понять, что ни в каком месте нам ничего не нужно менять, кроме как только в нашем восприятии. То есть в том, как наши келим впечатляются от этого понятия «один» и делят его на тысячи деталей, составляющих, изменяющихся и противоположных, всевозможных, что все это нужно отнести к нашему кли. И поэтому написано, каждый отрицает в собственных недостатках, отрицает того самого одного. Тот, кто отрицает одного, когда еще не чувствует и не раскрывает только одного. А более того, это признак того, что кли его еще не совершенно. Да.
1: Вопрос из Израиля. С одной стороны, Творец посылает нам мысли, с другой стороны, все происходит внутри творения. Как с этим справляться?
0: Творец не посылает никаких мыслей и желаний. Он ничего не меняет. Но Малхут, которая меняется на ее пути к исправлению, когда пробуждается в ней решимот, и каждый раз новый решимот, она чувствует, что меняется, и ее картина, и мир меняется, а не то, чтобы Творец менялся в его воздействии на творение. Сейчас он хороший, потом плохой. Это творение таким образом судит себя в более исправленном виде или в менее исправленном. Так представляется мне, это называется «Творец, тень твоя», когда я должен понять, что в нем самом ничего не меняется, но все изменения во мне — это то, что он все время хочет нам объяснить здесь. Свыше высший свет находится в полном покое. Келим находится в разбитом состоянии, то, что раскрывается в них, и с решемот, который все время меняется по отношению к высшему свету, находящемуся в абсолютном покое. И поэтому представляется в келим, что есть изменения. Изменения во многих направлениях, в делении мира на элементы, изменения в воздействии всех этих элементов друг на друга и в изменениях в противоположности этих воздействий. Все это представляется тому, в ком пробуждается решемот. И эти решемот, конечно же, они впечатляются от высшего света, находящегося в абсолютном покое. И человек чувствует и не решемот, и не свет, а противоположность между собой и решемот. Между светом и решемот. Человек, он находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия для того, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точка человека. Между решемот и между светом. Пока не придет к состоянию, когда он захочет связать их, чтобы он был этим человеком, это намерение, экран, чтобы связал свои ощущения со светом. И так мы говорим о духовной работе. Так мы впечатляемся, поднимаемся, чтобы привести наши ощущения к свету. Все. Чтобы мы почувствовали в наших ощущениях в точности как свет, совершенство, вечность, воздачу. Это все

0: Миварер Адам в Мивацея.
1: Выясняет человек и выполняет, потому что он находится между Решимот и Светом. Потому что человек, по сути дела, это та самая искра от разбитого экрана. Да?
2: Есть много вопросов. Юваль из Мексики спрашивает. Каббалист, который живет в двух мирах, для него это становится единым миром?
1: Единым миром? Все миры, я не знаю пока еще. Вместе с вами, я надеюсь, что мы придем к миру бесконечности в полном избавлении, увидим, что все миры исчезают, все скрытие исчезает. Это называется, что миры исчезают. И все они собираются в единое понятие, один. И сами души, когда приходят к слиянию с Творцом, и также миры, которые являются внутренними скрытиями, которые в душе. Что такое мир? Я в своем маленьком кле не могу вытерпеть высший свет бесконечности. Так свет бесконечности уменьшает себя до моего уровня, и на моем уровне он показывает мне мое кле и свет, который в соответствии с ним в этом минимальном виде, который я могу вытерпеть, и действовать с этой стороны, чтобы оправдать Творца и связать в одно. И так на каждой ступени. По мере того, насколько я поднимаюсь, есть это признак того, что у меня есть больше возможность вытерпеть противоположность света и тьмы в разных видах проявления этого сопротивления. Творец хороший, плохой, отдает, не отдает, существует, не существует, я властвую или он властвует, и так далее. И все эти формы, они приходят в той мере, в какой человек может выдержать и установить свою самостоятельность над этими помехами и соединить себя, свою сущность, свое «я» в нем с одним. Да.
2: То, что касается внутренних ощущений, можно сказать, что это мои реакции. А вот внешние, да, какие-то действия, болезни, разные бедствия, несчастья. Где это все это? Как я могу объяснить, что это моя реакция?
1: А ты знаешь, на самом деле мир как будто оторван, кажется тебе, от духовного. Здесь не действует высшая сила, лотерея действует. Что еще ты сказал? Полиция придет, чтобы арестовать тебя. Полиция действует, или Шарон, или Биби, или кто-то там Буш, да, или твоя жена, да. Обычно в этом проблема. Да? Я понимаю. Так. Нет, во всей реальности кого-то действующего, кроме одного, единственного, единого. То, что ты видишь, что в нашем мире это не так, в духовных мирах путаница еще больше, еще больше. Наш мир — это самое маленькое твое решимо по сравнению со светом раскрывается во всех своих элементах в решимо. И тогда ты чувствуешь эту действительность. Это всего лишь решимо, которое раскрывается. В решимо есть у тебя все детали, эти элементы в соответствии с светом дают тебе представление о мире. Ну, скажем, как есть у тебя в векторе свет изнутри, и есть у тебя экран, на котором, скажем, создается картина, вырисовывается картина, или какие-то силы, да? Это уже не старые проекторы, а электронные, в которых есть электронный экран со всеми силами. Когда эти силы передают тебе свет в виде картины, и ты чувствуешь уже картину, так и ты чувствуешь сейчас этот мир. И именно так, высший свет воздействует на тебя, и ты чувствуешь его, что он воздействует на эту мозаику, на решимо твое, которое включает всевозможные клетки такие, ячейки. И поэтому этот мир тебе представляется полным разных элементов, сил, воздействии, потому что это ты так, твое решимо такое, оно так состоит, сложное. И так ты чувствуешь, ой, какой мир, какое все, потому что свет действует на решимо. Свет перестает светить, решимо уже не светит тебе. Называется, что ты умер. Или решимо меняется, тогда мир меняется. Или решимо поменяется по сущности, когда ты уже входишь в решимо и хочешь расшифровать его по-другому, неестественным образом, как это раскрывается в получении в отдаче, тогда ты видишь мир обратным. Но всегда ты видишь решимо, которое проецирует тебя от света, который проходит на него. Картину мира. В этом мы находимся. Это наш фильм, пленка. Ты изучал восприятие реальности? Ну, а мы уже должны закончить. Да, друзья, урок на самом деле сложный, направленный. Раф выяснил много аспектов, один единственный единый. Но перейдем к вопросам, пожалуйста. Дэйв.
2: А как можно? Каким образом возможно, что используется, чтобы келим были в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? Как келим будут в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? А келим-то меняются. Почему меняются келим? Пробуждается в нас решимот. Мы происходим из разбитого кли, как мы это слышали на уроке. Да, у нас есть порядок решимот. Когда появляется новое решимо, меняет нам картину мира, картину действительности. У нас есть свет, который находится в абсолютном покое, все время светит. А мы, именно потому что у нас есть все разбитые кли, мы есть все вот эти ограничения, то мы не в совершенном виде, мы еще не в исправлении души, то мы еще пока есть полученный келим, мы видим и реальность эту согласно разных наших частей, не Творца, как одного единого единственного. И тут как раз наша работа — оправдать управление, соединить все в одно, раскрыть за всеми этими действиями Творца, как один единственный единый. Да?
1: Это процесс, который все еще больше ведет к покою. Это келим или это как?
3: How to calculate how similar to the light I am? If I'm like a piece of dust in a tornado.
2: Да, если я пылинка в торнадо, да, как я вообще могу соотноситься со светом, так?
1: Насколько я подобен свету, да, я делаю расчет, насколько я подобен свету. Так Рав нам сказал так, насколько мы удостоились, что есть Рав, который на самом деле это объясняет нам. Человек чувствует не решимот и не свет, а противоположность между ним и решимот, между светом и решимот. Человек находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точкой человека между решимот и светом, пока не придет к состоянию, когда захочет связать их, и он будет этим человеком, намерением, экраном, который свяжет свои ощущения со светом. И это мы слышали на первой части урока, что нельзя отталкивать никакого ощущения, ничего, только мы должны позаботиться о них правильным образом. Ты видишь также связь того, что мы учили на первом уроке, и то, что Рафа объяснять здесь. Человек, он не свет, он только распознает противоположность между ним и Решимот. И это то, что есть у нас все время, и, конечно же, это то, с чем мы должны работать в группе, в десятке, когда не может быть там никогда покоя, а всегда это работа.
2: Я прошу прощения за английский. Что означает, что как бы есть разница в ощущениях? Оттолкнуть ощущения, отодвинуть.
1: Не относиться ни к чему в отрыве от дающего, когда все исходит от него, соединить все с ним. Что говорит он нам здесь? Почему есть время? Время, потому что мы видим отрыв. Мы находимся в ощущении, в одном разуме, в отрыве от дающего. Если мы все отнесем к этой силе, как мы изучаем, нет никого, кроме него, и распознаем эту силу, эту единую силу отдачи и любви, также в любом ощущении, в любом разуме, в любом состоянии, в котором находимся, и соединяем все с этой точкой, все уже, мы уже не находимся ни в каком ощущении времени, а все становится одним. Все, все дело в том, как прийти к этому, как это сделать.
2: Сказал, что Творец не дает нам мысли. Это результат
1: Решимот.
2: Да, Решимот. Как мы можем измерять относительно мыслей, где мы? Из-за нашего желания получать. Всегда мы будем заниматься мыслями?
1: Этим не нужно заниматься. Нужно все соединить с Творцом. Ничего, что оторвано от Творца, не связано с духовным. Это просто психологические временные проходящие состояния. Это сон. Если мы можем все соединить с Творцом и отношения между нами с Ним, тогда начинается духовная работа. Мы это тоже слышали на первой части урока сегодня.
2: Всегда выбирать одно перед другим?
1: Верно.
2: Так, вопросы в мире. В мире кто там? Из Дубая, пожалуйста.
4: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом, или с едким вкусом и горьким. Мой вопрос. Как возможно, что кто-то хотел или выбирал чувствовать ман в едком и горьком вкусе?
2: По-видимому, вы имеете в виду то, что он пишет во втором пункте. То, кто ели ман. Да? Пример с теми, кто ест ман. Ман. Хлеб с небес, потому что он не облачается в этот мир. И мудрецы сказали, что каждый вкушал тот вкус, который он желал. И получается, что в нем обязательно были даже противоположные формы. Кто-то чувствовал сладость, кто-то чувствовал острую еду. Хотя ман состоял из обоих этих противоположностей. Это то, о чем мы говорили. Свет, который находится в однороден, и нет кли, который ограничивает его. Да, есть кли, который не исправленный еще, который может его постичь. Тогда все противоположности, все в этом свете. А кли иногда чувствует близость к Творцу, иногда отрыв от света, чувствует больше, лучше, хуже, слаще, горче. Разные изменения, разные желания в нем. Так он и впечатляется от единого света, в котором есть все противоположности, все там. И все наши ощущения противоположностей благодаря воздействию неисправленного творения, да, который должен это все взять, выяснить и соединить это все в один единственный единый, что все исходит из единого корня. И нет никакой реальности, кроме единого света, который находится в абсолютном покое. К этому надо прийти. А вопрос какой был?
1: Именно об этом, и об этом тоже говорит Рав, то, что мы сейчас слышали, все то, что представляется мне, представляется в моих келим. Поэтому вся эта форма любого восприятия, когда я чувствую множество действий, частей, времен, все это должно исчезнуть. И в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в какой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и множества, чтобы что-то менялось. Все ощущается в неисправленной душе. То есть этот ман — это просьба, согласно тому, что просит, получает, потому что это его келим. Не то чтобы в самом свете было изменение, а в мане, который нисходит, нет изменения. Но каждый, который преподносит свои келим, это то, что он получает и раскрывает, пока не придет к ощущению одного во всем. А до этого времени, пока мы не исправлены, мы должны будем чувствовать,
2: И все-таки, если я из своих келим могу что-то воспринять, как же на самом деле возможно? Если уместно ли, да, что воспринимается простой свет? Кто это воспринимает, да, как это происходит?
1: Да, и говорит нам Баль Сулам, дает даже чертеж этого. Он говорит, что есть всегда три состояния. Есть первое состояние, в котором есть совершенство, все находимся в одном, там и замысел творения, и все совершенно. Есть второе состояние, когда при всем нисхождении миров сверху вниз получается, затем подъем снизу вверх, а в третьем состоянии, которое уже является совершенным состоянием. Теперь он говорит также, что каждое из этих состояний полностью зависит от другого. А ни одно из них не может существовать само по себе, и все три должны существовать все время. Замысел творения, все нисхождение и исправление, нисхождение миров, создание человека, исправление и состояние конечного исправления, когда все исправлено. Мы не в этом состоянии, но мы хотим прийти к нему. Пока мы еще в нем не находимся, у нас нет никакого постижения простого света. Простой свет приходит от распространения, потому что он прост, прост в восприятии. Но когда уже находимся во всем, поэтому нет времени, и все находится как одно целое, есть постижение всего. К этому мы должны прийти.
2: Я вот только не понял, как этот простой свет, как вообще о нем можно говорить, знать, что вообще такое есть, если мы воспринимаем все только в наших келим.
1: Тот, кто приходит, говорит об этом. Давайте немного посмотрим в определение, прочитаем и изучаем учение десяти сферот, всегда стоит... 21 определение, да, что такое 21 определение на 32 странице. Что такое единственный и единый?
5: Да?
1: Он говорит так: единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как уже уподобил и вернул их форму, качеству единый, как и он сам. Хорошо, еще раз. Единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Воздействие света, который, по сути дела, обязывает все творение прийти к состоянию полного слияния с Творцом. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как он уже уподобил и вернул их форму, качество единственный, как и он сам. Это состояние завершения. Давайте посмотрим 22-е определение. Сразу после этого, что такое единство, ихуд, 22-й вопрос. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Еще раз. Что такое ихуд? Единство. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг к другу, становятся соединенными в одно свойство. Так кто это постигает? Тот, кто пишет нам об этом. Можем ли мы понять, что это? Конечно же, нет, пока не придем к его состоянию. И из этого мы приходим к учебе, что мы хотим прийти к этому пониманию. И мы сделали свое. Это правильная молитва.
2: Я только добавлю, что, может быть, вопрос, да, что постигается, что есть простой свет, да, в наш келим. Так вот, каббалисты постигают, что есть предварительный корень, ацмуто, то есть там постигают. То есть постигают, что это существует. Все, что мы читаем в этих понятиях, каббалист не пишет ни одного слова без того, чтобы он постиг это. Так вот, и понимание, что такое есть, что нет там клиш, что это простой свет, однородный, это тоже постигается.
1: Женщины Италии.
5: Buonasera, buongiorno, insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
2: Когда мы исправим разбиение и не будет больше страдания, вообще будет необходимость ли в материальной жизни? Мы знаем, что и наша материальная жизнь, ощущение моего «я», моего существования, моего мира — это все часть нашего восприятия реальности. Все это соединится, поднимется в бесконечность. Как Рав сказал, что и миры исчезнут. Ну, почувствуем, но объяснить пока мы не можем. Почувствуем совсем другое восприятие реальности. Один, единственный, единый, и свет наполняет все мироздание.
1: Также вопрос, что такое материальная жизнь? Что значит материальное? Мы изучаем, что материальное — это не то, что мы видим как тело и чувствуем как материю, но это отношение к реальности. Когда отношение реальности, оно ради получения называется материальным, когда отношение к реальности ради отдачи, это называется духовным. Если сейчас мы сможем прийти, не если, а когда мы придем к состоянию, что все отношение к реальности будет только ради отдачи, это называется концом исправления. Это называется 6000 лет исправления. И 7-е тысячелетие, называемое суббота, что после этого, об этом не написано нам. Не объясняют нам, и Бааль Сулам говорит, что не нужно этим заниматься, что происходит после того, как мы находимся над состоянием, когда исправили все наши желания ради отдачи. Все 620 желаний. Так и материальное и духовное, мы не занимаемся нашим телом вообще. Это не относится ни к материальному, ни к духовному. Это необходимое, поэтому об этом не спрашивается.
2: Алмата, пожалуйста.
6: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельный орган или как? Спасибо большое. Разбитого экрана. Искры разбитого экрана.
2: Мы видели, что на уроке Рав сказал, что искра Мы искры разбитого экрана. Ну, я думаю, это как вот тот чертеж. Вот то, что Гилад начал чертить, что после разбиения келим было разбиение душ. Мы это будем изучать еще в продолжении, что свойство отдачи, свойства бины вошли в Малхут, произошло разбиение, и наша работа оттуда выяснить. Вся наша работа — это выяснение, что относится к Левоэвен, что мы не можем исправить, что относится к отдаче, что мы можем исправить. И так вот мы исправляем ту самую душу, Адам Ришон, который был, когда был цельным творением, но еще не постиг свой Левоэвен, каменное сердце, потом разбил. А сейчас мы через это самое выяснение постепенно исправляем, пока не приходит свет конца исправления, исправляет все уже окончательно.
1: Да, друзья, урок пришел к своему завершению. Мы только хотим сказать, что наше исправление именно во время наших собраний, в те прекрасные времена, когда мы учимся вместе, и есть у нас прекрасная возможность в особом собрании приключение под названием «Каббала», которое произойдет в Ашкелоне. Приятный вечер соединения, впечатления, как мы пожелаем себе хорошего Нового года, Роша Шана. Это произойдет в Садак Шимшон в Ашкелоне. Мы с Ораном проводим этот вечер. Там будет и музыка, и прекрасная еда, и семинары, и много товарищей, уже, которых мы знаем, и новых. И, конечно же, есть возможность привести новых товарищей, с которыми мы пока еще не контактировали, и многих спрашивают, когда мы смотрим передачи Сени «Точка в сердце», и много собраний товарищей, товарищ говорит, ну, не знаю, мне кто-то сказал, иди посмотри, какое-то особое мероприятие, я пришел, почувствовал, что это мой дом, мое место, я остался, и я до сих пор здесь. И это наша возможность в Ашкелоне 7 сентября в 18 часов, линк будет ждет вас в сообщениях. А сейчас с радостью завершим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут. Пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну, что там говорится о войне по выбору, что означает война по выбору. И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли. Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое Он желает дать творению.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему он создал его? Дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы они не чувствовали неприятные ощущения во время получения наслаждения, и это также со стороны природы, которую создал Творец, что каждая ветвь желает походить на свой корень. И поскольку наш корень, то есть Творец, Он дающий, а творения, которые должны получить от Него, противоположны Творцу, они ощутят свойство стыда от этого. Поэтому было сделано сокращение и сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желания получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает» ради того, чтобы отдавать. По этой причине были созданы две системы. Система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить в месте, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет в Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил его силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу. Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать, и наслаждение ради своей выгоды происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется «делать добро», потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, высший хочет, чтобы нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что в общем нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения. Поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения. Если он этого не делает, тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь.
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться,

0: осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала, к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета, а война может быть только за намерение, там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, «Я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так?» Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется, мы не можем спрашивать, почему Тора разрешила красивую женщину. Нам следует объяснить то, о чем мы спросили. Что означает фраза «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему»? Отсюда следует, что злое начало — это суть дела, а Тора — не главное, а как бы дополнение к блюду. Согласно тому, что объяснено в предисловии к Тес, сутью творения является желание получать наслаждение и удовольствие. Причина, по которой Творец создал желание получать, заключается в том, что Он желает делать добро своим творениям, но из-за различия по форме между дающим и получающим мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу, благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
0: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до оттуда. Однако здесь следует различать четыре свойства. Первое.

0: кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать. А желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
1: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе. Постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы заповеди состоит в том, чтобы очистить имя Израиль. Поэтому то, что Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
0: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом, что Творец сотворил так желание получать наше злое начало и такую форму, в которой мы можем и должны исправить его намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить и присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпала честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома Шлавей Сулам, книга «Дворим», глава Китеце, что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе». Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы Китеце. Это была статья, что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе. Здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать вейнсов в мире бесконечности ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно, и не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения,
1: Бина,
0: словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить Бину. И между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, Бины, разбиение экрана в Малхут. И так Малхут начинает обретать намерение наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало и есть злое начало и доброе начало. Прежде было только просто начало, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать, если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно желание получать, творит желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, и больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желание получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняет всё. То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет вид наслаждения. Кроме того, вхождение,
1: шибина нихнеса ли малхут,
0: то, что бина вошла в Малхут, не только дает Малхут возможность выстраивать намерения или ради получения, или ради отдачи, но то, что бина входит в Малхут, это дает Малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку Малхут получает или получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение, собственно, дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки Малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение, которое получают, и наслаждение, которое отдают, в конечном счете, эти два света, прямой и отраженный, наполняющий внутренний парцуф, в итоге приводит внутренний парцуф к состоянию Творца, к статусу Творца. Поэтому, как пишет Рабаш, на самом деле нет никакого запрета. Нет запрета на то, что само желание получать совершает действие получения. Получай, наслаждайся, получай в соответствии с действием. Все зависит только от намерения. Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, и заповеди, которые, наоборот, предписывают нам что-то делать, предпринимать? Они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять. Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри желания получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерения. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение. Желание приобретает совершенно иную форму. И с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
2: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
2: Допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действие, которое запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении — да. А сейчас нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать ради отдачи ты не можешь. Или вступить в связь с замужней женщиной ради отдачи ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами. Ко всему, что относится к заповедям не делать, запретительным заповедям. Это все килим, все заповеди запретные, это килим от Таборода Сию Мраглин в Парцуфе. Это рамах частей тела. Это 360, это есть 248 органов, 365 сухожилий. Вот так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями, исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать его ради отдачи появится затем, после того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать, практически с этими желаниями исправить их ради отдачи, это Галгальтовый Найм, и присоединение Ахап к Галгальтовый Найм. А с самими Ахап 365 желаний напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Рида, Лева и Эвен, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
2: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
2: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это непростая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Как мы учим? Невозможно сделать действие ради отдачи, это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на нем сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
2: Как мне потребовать такой хессарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
2: Как я могу тогда?
0: В конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии? Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот и все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая и относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
2: Относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление на Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, не смотрит на то, что делает тело. Намерение. Это то, что принимается им. Что значит намерение? Это когда у тебя есть наслаждение от того, что ты отдаешь ему. У тебя есть намерение, отраженный свет, а после появления отраженного света ты совершаешь зивук дака и уже получаешь, и тогда это получение становится действием радиодачи. Нельзя сначала получить, а потом подумать, я хочу, чтобы это была радиодача. Такого никогда не бывает. Сначала ты должен пробудить отраженный свет в рожь, выстроить намерение, проверить свое действие, ощутить Творца и то, как ты доставляешь ему наслаждение. Нужно проверить, действительно ли это так, действительно ли он наслаждается. Поэтому в рожь у нас есть Айнсов. Там ты еще... Ты находишься в настоящей связи с Творцом еще до действия. В рожь одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрыто его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в рожь парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие. Получаешь от П и ниже ради отдачи. Если у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия. Это стоит. Делай.
2: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
0: Ты спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь.
3: Okay.
2: И что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными с действиями даже без намерения. То есть совершенно не способны добавить намерения, все равно не относится к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет. И только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений, но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. Если он говорит так, и мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе. На странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть пока есть действия, которые разрешены или запрещены практически. Не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения, есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
2: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
0: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
2: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
0: Почему это противоречит?
2: Ну, мне говорили просто, что я пришел сказали, сюда только заниматься намерениями. И все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
0: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного. А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к Каббале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решут. А намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью. Я не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно. Или Давид нам сейчас все объяснит, да?
2: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите, нет, Давид, не нужно было ее приносить, ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ, и вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать. И то, и другое. Так где же тут...
0: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. Уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю, нет, я не хочу принимать этот подарок, он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку. Но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной. Я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже... произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точки, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
2: Ну, ведь для желания получается.
0: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
2: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
0: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, как можно больше, а те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его, до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее.
3: Слушай,
0: понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия, но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения. Мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
2: Еще раз о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
0: Нет. Мы находимся в состоянии, мы, как начинающие ученики, находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материальным. Материально — это не то, что я, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывает все эти облачения и воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения — это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь промежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю, ощущая облачение на пути, а не само наслаждение в конце. Конечное наслаждение там уже является действительно духовным. Поэтому мы не должны, или мы относимся ко всем этим переходам и облачениям, в которые облекается наслаждение, пока не приходит к нам и не воспринимается нами как наслаждение, как молекулам, электрическим импульсам и всему, что связано, допустим, с запахом, как это приходит ко мне. Или же мы относимся к самой сути. Нам в нашей жизни тяжело отделить одно от другого. Тяжело отделить, потому что я связан с облачениями, а не с внутренним наполнением. Я его не различаю, я не могу с ним работать напрямую. И тогда у нас возникает проблема. Мы по внешним облачениям относимся к действию. Я не отношусь к самому наслаждению и не проверяю, оно ради получения или ради отдачи. Я смотрю только на внешнюю форму. Красива она или нет? Считается ли это действие на телесном уровне приемлемым по отношению к телам или нет? И я не смотрю, как оно проходит во внутренней форме. Собственно, там и находится духовное. Понимаешь, в этом разница. У меня нет слов даже, чтобы это объяснить. Но я думаю, что немножко понять все же можно.
2: Вот люди уже типа нас пытаются выяснить вопрос намерений. Мы все-таки не просто с улицы, те, кто дает себе да. отчет о возможных наслаждениях, и мы пытаемся различить намерения. Есть ли возможность? Я пытаюсь это выяснить. Мы пытаемся сделать что-то, насколько намерение правильное или нет. Ты не знаешь, каким оно должно быть, и не способен уловить правильное намерение. Не нужна помощь Творца. Получается, что ты делаешь действие.

0: зная, что совершаешь его с неверным намерением. Так что делать? Прекратить действовать? Можно промахиваться со всех сторон.
1: Еще раз. У нас есть телесные действия и есть действия духовные у нас. Что значит у меня пока что? На моем уровне. Телесное действие и духовное действие. Телесное действие — это, допустим, я сейчас сижу и ем мясо. Если это мясо свинина, я совершаю телесное физическое прегрешение. Если же я ем это мясо с намерением наслаждаться им ради себя, то я совершаю духовное прегрешение. То есть есть материальное прегрешение, есть духовное. Теперь, допустим, мы уже находимся в окончательном исправлении. Допустим, мы все в окончательном исправлении, все можно, поскольку на все есть экран. Так я своим телом ем ту самую свинину, я совершаю заповедь. Мое намерение ради отдачи тоже является заповедью. Поэтому я совершаю два действия, и оба они являются заповедями. Но здесь возникает вопрос. Намерение ради отдачи или ради получения может быть правильным или неправильным по отношению к духовному действию. Там оно и работает. Но по отношению к телу, что меняется в теле от того, что я сегодня ел свинину или в конце исправления ел свинину? Ведь и тело то же самое, и свинина та же самая, верно? Поэтому Рэби пишет здесь, на странице 186, что есть заповедь, запрещенная, и решут выбор. И надо быть осторожным с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, потому что на практике не имеет. Потому что на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Также и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Поэтому я отношусь к своему телесному действию без всякого намерения. Мне сейчас то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Я не беру в расчет, полезна ли свинина этому телу или вредна. Нельзя так к этому относиться. Просто есть запрещенное и разрешенное. Почему? Вот потому. Мы об этом вообще не спрашиваем, потому что для тела вообще нет запрета. Для него запрет только то, что приносит вред в этом мире. А заповедь, никакая заповедь не относится к здоровью этого тела там из плоти. Помнишь, как в Канаде он удивился, когда я сказал о косточке луз? Он спросил, как это может быть? Мы же знаем, что тело не портится, что тело праведника не разлагается. Я ответил ему, если тело не разлагается, это плохо, оно обязано разложиться, иначе как оно восстанет из мертвых? Тогда он сказал, да, тело разлагается, кроме одной кости. Понимаешь, и из нее тело восстает. Представь себе какого-нибудь праведника, которому во время операции вместо его кости луз пересадили кость луз другого человека. Что тогда будет? Вот он в такую операцию входит. Ой-ой-ой.
2: Кен.
0: Да. Человек совершает действие, выясняет, что намерение его эгоистично. Каков следующий этап выяснения? Увидеть это несложно. После месяца уже может делать, что человек действует ради собственной выгоды. Что делать?
3: Если передо мной кошерное мясо, я так чувствую, так хорошо, да, так его, такой сочный, да, такой толстый стейк такой. Да, еще пивко. Несколько товарищей рядом. Ну, а что в этом плохого? Ну, ты же говоришь, это ради получения, так ведь? А что делать? Ну, что?
0: Ну, это понятно.
3: Обязан это есть, да? Почему?
0: Не, ну, это необходимо для нашего существования, нельзя ограничивать.
4: Для нашего существования.
3: А что значит существование? То есть это необходимо, да, там кусочек хлеба с солью, на земле спи, это можно, остальное нельзя, да? Да, или у меня справка от врача.
4: Каждый сам определяет, что для него означает хлеб-соль. Скажем, нет, есть такие вещи, допустим.
3: Нет такого. Это можно так, а можно не так. Нет, нет, нет. Это твое решение меняется. Что значит по-всякому может быть?
4: Ну вот с товарищами все разрешено.
3: С товарищами можно. Да, будем жить, не умирать же.
2: То есть
3: это значит, нам надо не относиться ни к чему того, что в нашей жизни происходит. Так вот, об этом написано: мир движется по своим законам, и ты продолжай жить в нем, как и всегда. Но вот учеба, намерение во время учебы и свет, который придет к тебе, они тебе и выстроят весь внутренний порядок. Не начинай путаться среди всех этих вещей. На этом у тебя будет 1000 новых всяких учений, и ничего из этого не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения там, где у тебя вообще нет инструмента для этого. И никогда ничего хорошего не будет.
4: Но мне нужно воспринять свое состояние, и все.
3: Что значит принять состояние? Ты должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из действий твоих познаю тебя. Так это называется. И все. А тот, кто начинает копаться в себе, ну, он просто запутается, и все. Ребята, мы в последнее время учимся очень мало, особенно учение 10 сфер.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Ну хорошо, мы видим, ну немножко из того, что мы видим на последних вопросах и статьи, и то, что Рав говорит и объясняет нам, что это не очень-то и просто. У тебя есть там заповеди, то, что мы делаем на практике телом, а потом уже с намерением. Это вещи непростые для понимания, особенно намерение. На сегодняшний день любое намерение, мельчайшие вообще вещи, пальцем нельзя подвинуть, да, если это не будет для меня. Я не знаю, о каких намерениях можно говорить. В нашей ситуации, где само собой разумеется, что это все желание получать. Ну так, по-видимому, есть какие-то духовные моменты. Это... Давайте будем вместе это выяснять, может быть, позже. Но снова возникает вопрос группы, что только здесь можно производить какое-то выяснение в этом направлении.
4: Да, у нас есть эти выяснения. Что мы на самом деле можем делать ради отдачи? Это нужно выяснять все время. И главным образом, на самом деле, как сказали, нам дана работа в группе, наши взаимоотношения, то, что мы делаем друг по отношению к другу. Здесь всегда есть возможность выяснять, на самом ли деле мы делаем это ради себя или ради товарищей, и ради нашей общей цели. И на самом деле нам дана такая заслуга работать и почувствовать эту работу. Настоящее выяснение, что на самом деле является отдачей через работу с товарищем.
3: И что такое отдача? Это всегда будет раскрываться как бы наоборот. И там, где мы должны делать исправление, сокращение, потом будет продолжаться.
4: И не разум.

0: ясным в отношении товарища. Это правильное направление.
1: Наука Каббала учит нас, как развивать намерение во время, когда вот это есть такая возможность, есть право. И свет в конечном счете то, что выстраивает нам всю, разъяснит нам всю путаницу, и мы будем знать наши намерения в силу разбиения. У нас есть 635 запретов, и чем больше мы будем развиваться, у нас будет все больше и больше точность, как настраиваться, с чем работать, как работать. А мы должны просто всматриваться в то, как Творец воздействует на нас. Из действий Твоих познаем Тебя, действия Творца воздействуют на меня, и стать просто участником этих действий, которые Он производит со мной.
0: Да, и как я проверяю, отдаю ли я своему товарищу или нет, Рав сказал, я просто смотрю, доставлю ли я этим наслаждение, и все. Просто смотреть, даю ли я этим наслаждение товарищу или нет, все.
1: Вся наша работа, вся война за намерение исправлять ради получения на дачу. Свет делает это исправление, когда мы осознаем злое начало и исправлять намерение.
0: Да, вся разница в намерении. Над этим мы, по сути дела, должны работать. И самое простое между человеком и товарищем — то, что организовывает нам Творец.
1: Намерение меняет тип наслаждения, и получается, что намерение дает нам все, увеличивает нам все, и кли из одной черной точки Малхут на полную ступень Творца.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Талмуд и 10 сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, микол аолам, анахну матхилим это шоу.
2: Мы приветствуем всех по всему миру. Начинаем урок учения 10 сферот. Начинаем с отрывка подготовки особого урока, который мы сейчас слышали. Мы слышали от нашего рава. Получается у нас, что намерение — это, в принципе, и дает нам все. Увеличивает нам кли из одной черной точки малхут в полную меру и уровень Творца. Намерение также приводит человеку, душу, в полное соответствие к слиянию с Творцом. Так вот, давайте хаверим, не будем выходить из намерения, будем добавлять намерение, чтобы эта учеба на нас подействовала, соединила бы нас больше. А сейчас будем читать.
0: Да, итак, мы вскоре начнем урок. Это такой очень наполненный урок, и мы запишем там все детали. И это будет урок 43 минуты, и мы почитаем в трудах Бааль Сулама. Ой, то есть, извиняюсь, в учении 10 сферот, первый том, первая часть, во внутреннем созерцании, 13-я страница, Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Еще раз. 13-я страница Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Оттуда начинается урок. И тоже пишите замечания, вопросы, выяснения, а затем мы это постараемся выяснить вместе. Пожалуйста.
3: Талмуд 10 сферот. כרך א', הסתכלות פנימית בעמוד יוד ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם
2: אותה הבטיחות לפי ענפי העולם הזה, נט וניך שו, פנימניה, סתנשני קרניה וויטווי וישך מירח, נחדשך סיזיס.
4: אין קשר ענב ושורש. То
0: есть нет у них еще связи, ветви и корни, не находятся в двух мирах, чтобы видеть духовный корень и против него ветви в материальном, чтобы увидеть ручку и понять, что это называется ручкой, понять, что это называется телегой, это называется конем, это называется человеком, это называется все в этом мире. Когда видит силу, которая действует, исходя из своей души, потому что в душе мы раскрываем высший мир. И когда он распознает ее, он распознает силу, это, название этой силы в этом мире.
2: Они как слепые, которые ощупывают стену, потому что не поймут ни одного слова в истинном значении.
0: Теперь скажем, если он каббалист, который не знает иврита, ну, предположим, есть такое. Это не важно. Он распознает предмет в душе, и он называет, может назвать, знает, что это. Это называется, скажем, ручка, которую мы называем в этом мире. И он знает, это то, что в этом мире называется письменной принадлежностью. Он может это сказать на английском, на французском, на любом языке. Неважно, как это выразить. Он распознает ветвь, которая в этом мире. Не его буквы и не числа, а просто связь, видит, что это именно вот это. Да. И он не должен видеть эту ветвь. Просто согласно корню, он чувствует, что в этом мире это как письменная принадлежность.
2: Где каждое слово — это название какой-то ветви по отношению к корню. Кроме того, что это будет получит четкое объяснение из мудреца, который может объяснить это на разговорном языке, что это необходимо, как будто бы это перенос с одного языка в другой.
0: То есть в этом мире он видит связь между корнем и ветвью, и тогда находит в себе возможность объяснить это, то есть облачить свое ощущение в слова, и может это объяснить на любом языке и в разных видах, неважно. Потому что тот, кто не находится в этой связи ветви и корня, он должен получить эти имена, впечатления. Но для самого мудреца не нужно ни название, ни язык. Понятно, что каббалисты для того, только чтобы передать эти вещи, нуждаются в языке. Это внешнее облачение явлений, которые они чувствуют.
2: Это необходимо как переводчик с одного языка на другой, с языка ветвей на разговорный язык, и тогда может объяснить духовное понятие каким-то образом.
0: Ну, скажем, он берет какой-то язык, скажем, иврит, в особенности иврит, и это язык внутренний, по ним духовный, и объяснять с помощью его, с помощью иврита, с помощью этого языка, что является уже облачением на то, что он раскрывает как ветвь и корень. То есть отсюда мы видим это как главное, он пишет об этом, что только от высшего мы можем постичь нижнего. Тот, кто не находится на уровне корней, не может понять связь ветвей, хотя и говорится о языке ветвей, но в ветвях мы берем только их названия. Но понимание, к чему относятся эти названия в духовном, это исходит от постижения корня.
2: Это то, о чем я позаботился в своем комментарии. Объяснить 10 сферот, согласно переданному нам божественным мудрецом Ари, в их духовной чистоте, когда они полностью освобождены от всех чувственных представлений, так что любой начинающий может подступиться к этой науке, не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также посмотреть и узнать, как понимать остальные вопросы этой науки.
0: То есть это связь между ветвью и корнем, когда каббалисты с помощью этого могут написать то, что они чувствуют, то, что они раскрывают в исправленной душе. Это для нас, для наших душ, испорченных, своего рода пример, к чему мы должны прийти. И тогда мы, когда мы читаем об этих вещах, можем стремиться брать это как пример и получать от этого силу, стараться быть, как они рассказывают о духовных действиях, видеть, насколько мы не находимся в этом. И исходя из этого, в общем, мы можем составить молитву, то есть просьбу об исправлении, чтобы прийти к состояниям, о которых мы читаем в книгах по Каббале. И правильнее сказать даже не к этим состояниям, потому что мы не понимаем, что это за состояние, а к тому свечению, которое пробуждается и приходит к нам при чтении книг по Каббале. То есть мы переходим от разума к чувству, потому что читаем то, что написано, и не понимаем то, что написано, начинаем все-таки работать и с группой, и с книгами для того, чтобы постичь то, что написано, пробуждаем на это окружающие света, и они действуют согласно нашему чувству, и тогда мы начинаем желать. И из этого желания уже у нас начинает возникать молитва.
5: то есть просьба об исправлении.
2: Глава первая. Знаешь, что прежде чем было создано создание, сотворено творение, простой высший свет наполняло всю реальность. Эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там вообще какая-то реальность, которую целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. То есть как следует из книги, что был там какой-то недостаток, не дай Бог. Также вопрос о центральной точке, в самой середине, бесконечности, где и было явление сокращения. Очень удивительно. Ведь он уже сказал, что нет там ни начала, ни конца, и в таком случае, как может быть там середина? Но в словах этих содержится величайшая глубина, и потому я должен дать подробное объяснение.
0: Только вопрос, да, пожалуйста.
2: Нет ничего во всей реальности, что не содержалось бы в бесконечности, и противоположное у нас понятие содержится в нем в виде один, единственный, единый в Творце.
0: То есть для того, чтобы объяснить отрывок Ари, что прежде чем были созданы создания и так далее, он должен сейчас все внутреннее созерцание привести, для того, чтобы мы поняли, о чем мы говорим. Без времени, движения, места, качества и действия, которые выходят только из причины и следствия одно из другого, что все они включены в бесконечность, а затем то, что происходит, тоже включено в бесконечность, только по отношению к точке Малхут, которая делает сокращение, отделяет себя от бесконечности, только в ней происходят все эти чувства, эти впечатления, и все включается только в ту самую реальность, о которой сказано прежде, чем были созданы создания. Для того, чтобы все это объяснить, у нас есть это предисловие, то есть все это внутреннее созерцание.
2: Первое. Знай, что ты не найдешь во всей реально существующем мире, как в ощущаемом нашими органами чувств, так и воспринимаемым нами умозрительно, никакой сущности, которая не содержалась бы в Творце. Ведь все это исходит к нам от Него. И разве найдешь ты дающего то, чего не находится в Нем? А этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако следует уяснить, что и понятия, являющиеся для нас разделенными или даже противоположными, например, понятие «мудрость» рассматривается иначе, чем понятие «сладость». Так что мудрость и сладость являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где действующие и его действия обязательно являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Уж тем более противоположные понятия, такие как «сладость» и «горечь» и тому подобное. Безусловно, каждый из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут и мудрость, и наслаждение, и сладость, и едкость, и действие, и действующие, подобные мы, относящиеся к различным противоположным формам понятия, все включены в него как целое, в его простой свет, абсолютно без всякого различия и разделения между ними, но только в виде один, единственный, единый.
0: То есть мы получаем воздействие от Творца, и это воздействие разделяется прежде всего на две противоположные части, на два ощущения или впечатления противоположных. Когда, скажем, сладость и горечь, холод и тепло и так далее, всегда есть что-то и противоположное ему. Два противоположных понятия у нас. У Творца нет такого, это как одно целое. Нет у него такого. потому что свет и тьма могут быть только в том, кто один раз чувствует присутствие света, а в другой раз не чувствует присутствие света, в противоположность этому тьму и так далее. То есть поскольку мы приводимся в действие Творцом, так его присутствие приносит нам ощущение одно, скажем, положительное, может быть, негативное, это тоже не важно, да? А отсутствие его присутствия, сокращение, скрытие приносит другое ощущение. Это два противоположных ощущения, которые всегда находятся в нас. Да, близкие, далекие. Это может быть ощущения, в которых нет обязательно коннотации связи с хорошим и плохим, потому что сладкое и горькое, может быть, нам горькое нужно больше, чем сладкое. Есть разные состояния и требования. Теперь, кроме горького и сладкого, скажем, двух противоположных вещей, есть у нас много видов впечатлений, да? Них, когда они тоже не находятся в Творце, он не посылает это с помощью разных противоположных отдельных сил, но все это в одной силе, в силе отдачи одной, которая вызывает в нас всевозможные впечатления, потому что мы в нашем строении состоим из множество желаний, когда распознаем каждый раз то или иное впечатление в том или ином виде. Так все, что мы можем сказать о множестве, кроме одного, хороший, все вещи, которые мы можем сказать даже об этом хорошем, о всевозможных проявлениях его, и также против, это мы можем отнести только к Творцу, к Его единственному действию, присутствие, раскрытие. Пожалуйста.
2: Вот первое присутствие Творца в творении уже возбуждает чувство наполнения, источник. А где творение может вообще постичь, что это все одно, едино? И вначале он сразу чувствует, что это два.
0: Он чувствует это как два и относящееся к одному, к желанию отдавать Творца. Когда в желании отдавать Творца, если он отдает творению, он должен дать творению, пробудить творение, не то чтобы он сам, он должен пробудить в творении эти два чувства, так эти два чувства находятся в творении, а Творца они приходят как одно. В том самом свете, который хозяин хочет дать, есть приятное ощущение от самого сути действия и неприятное ощущение от того, что я получающий, но я получающий, поэтому я чувствую в этом неприятие. И факт, после того, как я исправляю себя, я не чувствую, что я получающий, и для меня отдача от него — это одно совершенство, то есть это пробуждается только в творении, это ощущение. Еще? Хорошо, продолжим. Ты дошел до один последний. Последняя строчка в первой колонке.
2: Один единственный уединый. Один указывает, что он совершенно однороден.
0: То есть нет никакой разницы между всеми его действиями. У него это все однородно. Если ты чувствуешь изменения из края в край, всякие драмы, смех, красота, ужас, у него такого нет. У него это только одно. Он не различает в этом, как ты впечатляешься. Это все зависит от твоих килим, а не от его воздействия, да?
2: Единственный указывает на исходящее от него, все эти множества находятся у него в форме единственности, как и его суть от смуто.
0: Когда в тебе есть масса желаний, даже не противоположных, но всевозможных, да, и ты во всех них получаешь своего рода впечатление. У него такого нет. И одно воздействие, согласно твоей структуре, ты так чувствуешь. И...
2: А единый указывает, что хотя он производит множество действий,
0: то есть кроме того, что во многих желаниях, кроме того, что эти противоположные действия, они также приходят и изменяются каждый раз в разных желаниях, и новых, и старых, и так далее, так не думаешь, что его действия — это что он их вызывает. И есть у него своего рода машина, которая посылает тебе всевозможные воздействия в каждое твое желание, разные воздействия, и все время они меняются. Но с его стороны нет ничего. Все это происходит в тебе. Он один, единственный и единый. Так с каким вопросом и с каким желанием и действием? Но все, что он хотел тебе дать, он дал, а ты раскрывай. Это, по сути дела, то, что говорит нам другими словами Рамбам, Рамбан, и один, единственный, единый.
2: Однако все это множество действий производит одна сила, все они снова возвращаются, соединяются в форме единственности, так, что форма эта единственная поглощает все формы остальные, представляющиеся в его действиях.
0: То есть в конечном счете, когда мы видим, чувствуем, распознаем множество действий, множество источников противоположных этих воздействий из края в край, все это приходит только для того, чтобы привести нас к форме единого и к этому одному, в которого мы включаемся. Когда все эти формы бесконечные, которые проходят по нам, есть у них только одно направление — вернуть нас к одному единственному единому, к этому постижению.
2: И это очень тонкое понятие, не всякий разум способен постигнуть это.
0: И не каждый может это вытерпеть, то есть соединить все эти вещи вместе.
2: И Рамбан так поясняет нам в своем комментарии на книгу Йецира, суть «один, единственный, единый». Да, это в его комментарии на книгу Йецира. Есть различие между «один, единственный, единый», где Творец, когда он соединяется, чтобы содействовать одной силой, называется «единый». Когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, где каждая его часть называется «единственный», а когда он абсолютно однороден, то называется «один». Конец цитаты. Объяснение — это соединяется, чтобы действовать единой, одной силой. Он желает этим сказать, что он действует, совершает добро. Как и подобает его единству, нет изменений в его действиях. Когда же он разделяется, чтобы производить свои действия, то есть разные, отличающиеся друг от друга действия, может ошибочно представляться, что есть то, что он действует добром и злом, называется единым, поскольку в его различных действиях есть единственный результат — нести добро. И выходит, что он единственный в каждом действии и не меняется посредством своих различных действий. А когда он абсолютно однороден, называется «один», то есть «один» указывает на его сущность, «ацму», то, что у него, в нем есть все силы противоположности, и все совершенно равнозначны. И как он пишет Рамбам, что у него познавший, познанное и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, а пути его — наших путей.
0: Когда мы говорим о Творце, что он воздействует множеством действий, когда он воздействует противоположными действиями, когда он воздействует изменяющимися действиями, мы, по сути дела, говорим о нашем восприятии и нашем ощущении, что так представляется нам, и в той мере, в какой мы исправляем наше восприятие, в чувстве и в разуме, мы приходим к состоянию, когда в той мере, когда исправляем себя в едином намерении отдавать, так все эти множества в разных формах, противоположных, во множестве форм, в изменяющихся формах, они соединяются у нас вместе в единое понятие «один, единственный, единый», когда за ними стоит только добрый и творящий добро. Когда и эти слова, они слова, которые не очень-то могут прояснить нам это качество. Просто один, и все. Так все действия, все впечатления, все множество, которое представляется нам происходящим в этом большом мире, и все изменения, которые есть в нем, в противоположных разных действиях, которые пробуждают в человеке путаницу, что мир наполнен силами, которые действуют, что мир полон противоположных сил, которые воздействуют на него, и кажется человеку, что он тоже действующий. Все это в конечном счете из-за неисправленных наших келим так представляется. И когда мы исправим себя, мы увидим только одну силу, без всякого изменения, без всяких изменений, когда кажется ему, что они включают в себя противоположные силы, плюс, минус, что-то меняется или делится на несколько вещей. Без всего этого многообразия, в целом это только он один. Это то, что он хочет сказать нам. И не думай, что он с самого начала был не таким, или потом ты выясняешь его таким, но всегда это то, что человек должен сказать изначально, и все время стараться раскрыть эту форму. И только это должно быть перед нашими глазами, потому что отсюда исходят разные религии, верования и методики разные, вера в человеческую силу, в силу общества, в силу людей, которые действуют, в силу природы. Все вещи, когда человек связывает с ними какую-то реальность, он уходит от своего направления раскрыть только одного единственного единого, и кроме которого нет никого. И тогда получается, что включается в обман. То есть этот принцип один, единственный, единый, является основой всей нашей работы. Да.
2: Вопрос из Италии. Ощущение времени необходимо, чтобы понять творение в ее множестве действий, в ее единственности?
0: Ощущение времени — это уже в нашем мире. Даже не в духовном мире, где клипот дает нам эти ощущения против одного единственного единого, но ощущение времени вообще относится только к нашему времени, время движения места. И так мы воспринимаем нашу реальность, включая осуществление реальности. Это из четырех параметров. Это тоже исходит от отсутствия исправления келим, когда мы не можем это отнести к единой силе, потому что у одного все эти особенности, которые говорят о него, об отсутствии восприятия. Это время движения времени. Время, что я не воспринимаю будущего и не нахожусь в то же время и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, потому что это отсутствие раскрытия. Нет времени. Это то, что представляется мне таким образом состояние, которое я не могу объединить вместе в одного единственного единого движения. Когда есть что-то, где я не нахожусь там, то есть как в форме раскрытия, что не находится в нем, и нужно пройти или какое-то количество действий, или материальное движение, я не говорю уже об этом, это самое низкое, но даже духовное движение, когда я должен производить какие-то действия, чтобы прийти к чему-то, это тоже от отсутствия исправлений и места, ощущение места, когда это ощущение исходит из того, что это место не наполнено раскрытием Творца. В тот момент, когда есть раскрытие, нет ощущения места, но весь высший свет наполняет всю реальность, а реальность не ощущается, ощущается свет, то есть единый, один. То есть наше восприятие времени движения места и в осуществлении реальности — это восприятие из испорченности кили.
2: Пункт 2. Две особенности высшего воздействия до постижения его получающим и после. Делаем вывод из примера вкушающих ман. Маном называется хлеб с неба, потому что он не материализовался в облачении своем в этот мир. И сказали мудрецы, что каждый испытывал в нем тот вкус, который желал. А следовательно, обязательно было в нем и противоположной формы. То есть один чувствовал в нем сладкий вкус, другой чувствовал в нем вкус едкий, горький. Тогда как сам Аман обязательно состоял из двух противоположностей вместе. Ведь разве есть дающий, которого чего-то нет? И если так, то как возможно, чтобы две противоположности были в одном объекте? Однако сам он, безусловно, прост и абстрагирован от этих двух вкусов, но только состоит из них так, что материальный получатель может различать для себя тот вкус, который он желает. Итак, понимая любую духовную сущность, которая сама по себе единственна и проста, хотя состоит из всего множества форм, имеющихся в мире, но с приходом получателю материальному и ограниченному образует в ней этот самый получатель одну какую-то форму, обособленную от всего множества форм, соединяющихся в эту духовную сущность. Поэтому всегда нужно различать воздействие Творца два вида. Первый. Два аспекта. Форма высшей сущности наполнения до прихода к получающему.
0: Там нет никакой разницы, различия, разделения на действия, на части, на воздействие. Но
2: и пока еще представляет собой простой свет и общее. И второе, после прихода наполнения к получающему, в результате чего она приобретает эту обособленную частную форму, соответствующую свойствам получающего.
0: И тогда по отношению к получающему это делится. И так это всегда. Мы должны различать в ясном виде, что все, что мы чувствуем только внутри нас, мир, миры, мир, который делится на множество элементов, деталей, все, что мы можем только сказать, что это кроме одного, включая меня. Все это то, что представляется мне в моих келим. Поэтому вся эта форма, все это восприятие, когда я чувствую множество в действиях, в частях, во временах, все это должно исчезнуть, и в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в которой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и никакого множества, и что что-то меняется. Все происходит в неисправленной душе. И поэтому, если мы хотим изменить что-то, когда мы еще не пришли к одному, мы должны понять, что ни в каком месте нам ничего не нужно менять, кроме как только в нашем восприятии. То есть в том, как наши келим впечатляются от этого понятия «один» и делят его на тысячи деталей, составляющих, изменяющихся и противоположных, всевозможных, что все это нужно отнести к нашему кли. И поэтому написано, каждый отрицает в собственных недостатках, отрицает того самого одного. Тот, кто отрицает одного, когда еще не чувствует и не раскрывает только одного. А более того, это признак того, что кли его еще не совершенно. Да.
2: Вопрос из Израиля. С одной стороны, Творец посылает нам мысли, с другой стороны, все происходит внутри творения. Как с этим справляться?
0: Творец не посылает никаких мыслей и желаний. Он ничего не меняет. Но Малхут, которая меняется на ее пути к исправлению, когда пробуждается в ней решимот, и каждый раз новый решимот, она чувствует, что меняется, и ее картина, и мир меняется, а не то, чтобы Творец менялся в его воздействии на творение. Сейчас он хороший, потом плохой. Это творение таким образом судит себя в более исправленном виде или в менее исправленном. Так представляется мне, это называется «Творец, тень твоя», когда я должен понять, что в нем самом ничего не меняется, но все изменения во мне — это то, что он все время хочет нам объяснить здесь. Свыше высший свет находится в полном покое. Келим находятся в разбитом состоянии, то, что раскрывается в них, и с решемот, который все время меняется по отношению к высшему свету, находящемуся в абсолютном покое. И поэтому представляется в келим, что есть изменения. Изменения во многих направлениях, в делении мира на элементы, изменения в воздействии всех этих элементов друг на друга и в изменениях в противоположности этих воздействий. Все это представляется тому, в ком пробуждается решимот. И эти решимот, конечно же, они впечатляются от высшего света, находящегося в абсолютном покое. И человек чувствует и не решимот, и не свет, а противоположность между собой и решимот. Между светом и решимот. Человек, он находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия для того, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точка человека. Между решимот и между светом. Пока не придет к состоянию, когда он захочет связать их, чтобы он был этим человеком, это намерение, экран, чтобы связал свои ощущения со светом. И так мы говорим о духовной работе. Так мы впечатляемся, поднимаемся, чтобы привести наши ощущения к свету. Все? Чтобы мы почувствовали в наших ощущениях в точности как свет, совершенство, вечность, дачу. Это все выясняет человека и выполняет, потому что он находится между Решимот и Светом. Потому что человек, по сути дела, это та самая искра от разбитого экрана. Да?
2: Есть много вопросов. Юваль из Мексики спрашивает. Каббалист, который живет в двух мирах, для него это становится единым миром?
0: Единым миром? Все миры я не знаю пока еще. Вместе с вами, я надеюсь, что мы придем к миру бесконечности в полном избавлении, увидим, что все миры исчезают, все скрытие исчезает. Это называется, что миры исчезают. И все они собираются в единое понятие, один. И сами души, когда приходят к слиянию с Творцом. И также миры, которые являются внутренними скрытиями, которые в душе. Что такое мир? Я в своем маленьком кли не могу вытерпеть высший свет бесконечности. Так свет бесконечности уменьшает себя до моего уровня, и на моем уровне он показывает мне мое кли и свет, который в соответствии с ним в этом минимальном виде, который я могу вытерпеть, и действовать с этой стороны, чтобы оправдать Творца и связать в одно. И так на каждой ступени. По мере того, насколько я поднимаюсь, есть это признак того, что у меня есть больше возможность вытерпеть противоположность света и тьмы в разных видах проявления этого сопротивления. Творец хороший, плохой, отдает, не отдает, существует, не существует. Я властвую или он властвует, и так далее. И все эти формы, они приходят в той мере, в какой человек может выдержать и установить свою самостоятельность над этими помехами и соединить себя, свою сущность, свое «я» в нем с одним. Да.
2: То, что касается внутренних ощущений, можно сказать, что это мои реакции. А вот внешние, да, какие-то действия, болезни, разные бедствия, несчастья. Где это все это? Как я могу объяснить, что это моя реакция?
0: А ты знаешь, на самом деле мир как будто оторван, кажется тебе, от духовного. Здесь не действует высшая сила, лотерея действует. Что еще ты сказал? Полиция придет, чтобы арестовать тебя. Полиция действует, или Шарон, или Биби, или кто-то там Буш, да, или твоя жена, да? Обычно в этом проблема. Да? Я понимаю. Так нет во всей реальности кого-то действующего, кроме одного, единственного, единого. То, что ты видишь, что в нашем мире это не так, в духовных мирах путаница еще больше. Еще больше. Наш мир — это самое маленькое твое решимо по сравнению со светом раскрывается во всех своих элементах в решимо. И тогда ты чувствуешь эту действительность. Это всего лишь решимо, которое раскрывается. В решимо есть у тебя все детали. Эти элементы в соответствии с светом дают тебе представление о мире. Ну, скажем, как есть у тебя в векторе свет изнутри, и есть у тебя экран, на котором, скажем, создается картина, вырисовывается картина, или какие-то силы, да? Это уже не старые проекторы, а электронные, в которых есть электронный экран со всеми силами. Когда эти силы передают тебе свет в виде картины, и ты чувствуешь уже картину, так и ты чувствуешь сейчас этот мир. Именно так, высший свет воздействует на тебя.

0: И ты чувствуешь его, что он воздействует на эту мозаику, на решимо твое, которое включает всевозможные клетки такие, ячейки. И поэтому этот мир тебе представляется полным разных элементов, сил, воздействий, потому что это ты так, твое решимо такое. Оно так состоит, сложное. И так ты чувствуешь, ой, какой мир, какое все, потому что свет действует на решимо. Свет перестает светить, решимо уже не светит тебе. Называется, что ты умер. Или решимо меняется, тогда мир меняется. И решимо поменяется по сущности, когда ты уже входишь в решимо и хочешь расшифровать его по-другому, неестественным образом, как это раскрывается в получении, в отдаче, тогда ты видишь мир обратным. Но всегда ты видишь решимо, которое проецирует тебя от света, который проходит на него. Картину мира. В этом мы находимся. Это наш фильм, пленка. Ты изучал восприятие реальности? Ну, а мы уже должны закончить. Да, друзья, урок на самом деле сложный, направленный. Раф выяснил много аспектов, один-единственный. Но перейдем к вопросам, пожалуйста. Дэйв.
1: А как можно? Каким образом возможно, что используется, чтобы келим были в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? Как келим будут в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? А келим-то меняются. Почему меняются келим? Пробуждается в нас решимот. Мы происходим из разбитого клея, как мы это слышали на уроке. Да, у нас есть порядок решимот. Когда появляется новый решимот, меняет нам картину мира, картину действительности. У нас есть свет, который находится в абсолютном покое, все время светит. А мы, именно потому что у нас есть все разбитые келим, есть все вот эти ограничения, то мы не в совершенном виде, мы еще не в исправлении души, то мы еще пока есть испорченный келим, мы видим и реальность эту согласно разных наших частей, не Творца, как одного единого, единственного. И тут как раз наша работа — оправдать управление, соединить все в одно, раскрыть за всеми этими действиями Творца, как один, единственный, единый. Да?
0: Это процесс, который все еще больше ведет к покою. Это келим или это как?
2: How similar to the light I am? If I'm like a piece of dust in a tornado.
1: Да, если я пылинка в торнадо, да, как я вообще могу соотноситься со светом?
0: Насколько я подобен свету, да? Я делаю расчет, насколько я подобен свету. Так Рав нам сказал так. Насколько мы удостоились, что есть Рав, который на самом деле это объясняет нам. Человек чувствует не решимо, это не свет, а противоположность между ним и решимот, между светом и решимот. Человек находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точкой человека между решимот и светом, пока не придет к состоянию, когда захочет связать их, и он будет этим человеком, намерением, экраном, который свяжет свои ощущения со светом. И это мы слышали на первой части урока, что нельзя отталкивать никакого ощущения, ничего, только мы должны позаботиться о них правильным образом. Ты видишь также связь того, что мы учили на первом уроке, и то, что Рав объясняет здесь. Человек, он не свет, он только распознает противоположность между ним и решимот. И это то, что есть у нас все время, и, конечно же, это то, с чем мы должны работать в группе, в десятке, когда не может быть там никогда покоя, а всегда это работа.
1: Я прошу прощения за английский. Что означает, что как бы есть разница в ощущениях? Оттолкнуть ощущения, отодвинуть.
0: Не относиться ни к чему в отрыве от дающего, когда все исходит от него, соединить все с ним. Что говорит он нам здесь? Почему есть время? Время, потому что мы видим отрыв. Мы находимся в ощущении, в одном разуме, в отрыве от дающего. Если мы все отнесем к этой силе, как мы изучаем, нет никого кроме него, и распознаем эту силу, эту единую силу отдачи и любви, также в любом ощущении, в любом разуме, в любом состоянии, в котором находимся, и соединяем все с этой точкой, все уже, мы уже не находимся ни в каком ощущении времени, а все становится одним. Все, все дело в том, как прийти к этому, как это сделать.
1: Сказал, что Творец не дает нам мысли. Это результат
0: решимот.
1: Да, решимот. Как мы можем измерять относительно мыслей, где мы? Из-за нашего желания получать. Всегда мы будем заниматься мыслями?
0: Этим не нужно заниматься. Нужно все соединить с Творцом. Ничего, что оторвано от Творца, не связано с духовным. Это просто психологические временные проходящие состояния. Это сон. Если мы можем все соединить с Творцом и отношения между нами с Ним, тогда начинается духовная работа. Мы это тоже слышали на первой части урока сегодня.
1: Всегда выбирать одно перед другим?
0: Верно.
1: Так, вопросы в мире. В мире кто там? Из Дубая, пожалуйста.
3: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом, или с едким вкусом и горьким. Мой вопрос. Как возможно, что кто-то хотел или выбирал чувствовать ман в едком и горьком вкусе?
1: По-видимому, вы имеете в виду то, что он пишет во втором пункте. То, кто ели ман, да? Пример с теми, кто ест ман. Хлеб с небес, потому что он не облачается в этот мир. И мудрецы сказали, что каждый вкушал тот вкус, который он желал. И получается, что в нем обязательно были даже противоположные формы. Кто-то чувствовал сладость, кто-то чувствовал острую еду. Хотя ман состоял из обоих этих противоположностей. Это то, о чем мы говорили. Свет, который находится в однороден, и нет кли, который ограничивает его. Да, есть кли, который не исправлен еще, который может его постичь. Тогда все противоположности, все в этом свете. А кли иногда чувствует близость к Творцу, иногда отрыв от света, чувствует больше, лучше, хуже, слаще, горче. разные изменения, разные желания в нем. Так он и впечатляется от единого света, в котором есть все противоположности, все там. И все наши ощущения противоположности благодаря воздействию неисправленного творения, да, который должен это все взять, выяснить и соединить это все в один единственный единый, что все исходит из единого корня. И нет никакой реальности, кроме единого света, который находится в абсолютном покое. К этому надо прийти. А вопрос-то какой был?
0: Именно об этом. И об этом тоже говорит Рав, то, что мы сейчас слышали, все то, что представляется.

0: к ощущению одного во всем. А до этого времени, пока мы не исправлены, мы должны будем чувствовать, изменения.
1: אז בכל זאת, אם אני רק מהכלים
2: все-таки, если я из своих келим могу что-то воспринять, как же на самом деле возможно? Если уместно ли, да, что воспринимается простой свет? Кто это воспринимает, да, как это происходит?
0: Да, и говорит нам Бальсулам, дает даже чертеж этого. Он говорит, что есть всегда три состояния. Есть первое состояние, в котором есть совершенство, все находимся в одном, там и замысел творения, и все совершенно. Есть второе состояние, когда при всем нисхождении миров сверху вниз получается, затем подъем снизу вверх, а в третьем состоянии, которое уже является совершенным состоянием. Теперь он говорит также, что каждое из этих состояний полностью зависит от другого. А ни одно из них не может существовать само по себе, и все три должны существовать все время. Замысел творения, все нисхождение и исправление, нисхождение миров, создание человека, исправление и состояние конечного исправления, когда все исправлено. Мы не в этом состоянии, но мы хотим прийти к нему. Пока мы еще в нем не находимся, у нас нет никакого постижения простого света. Простой свет приходит от распространения, потому что он прост, прост в восприятии. Но когда уже находимся во всем, поэтому нет времени, и все находится как одно целое, есть постижение всего. К этому мы должны прийти.
2: Я вот только не понял, как этот простой свет, как вообще о нем можно говорить, знать, что вообще такое есть, если мы воспринимаем все только в наших келим.
0: Тот, кто приходит, говорит об этом. Давайте немного посмотрим в определение, прочитаем и изучаем учение десяти сферот, всегда стоит... 21 определение, да, что такое 21 определение на 32 странице. Что такое единственный и единый?
3: Да?
0: Он говорит так: единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как уже уподобил и вернул их форму к качеству единый, как и он сам. Хорошо, еще раз. Единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Воздействие света, который, по сути дела, обязывает все творение прийти к состоянию полного слияния с Творцом. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как он уже уподобил и вернул их форму к качеству единственной, как и он сам. Это состояние завершения. Давайте посмотрим 22-е определение. Сразу после этого, что такое единство и худ? 22-й вопрос. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Еще раз. Что такое худ? Единство. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг к другу, становятся соединенными в одно свойство. Так кто это постигает? Тот, кто пишет нам об этом, можем ли мы понять, что это? Конечно же, нет, пока не придем к его состоянию. И из этого мы приходим к учебе, что мы хотим прийти к этому пониманию, и мы сделали свое. Это правильная молитва.
2: Я только добавлю, что, может быть, вопрос, да, что постигается, что есть простой свет, да, в наш келим.

0: Так вот, каббалисты постигают, что есть предварительный корень, ацмуто, то есть там постигают, то есть постигают, что это существует. Все, что мы читаем в этих понятиях, каббалист не пишет ни одного слова без того, чтобы он постиг это. Так вот, и понимание, что такое есть, что нет там клей, что это простой свет, однородный, это тоже постигается.
1: Женщина Италии.
2: Buonasera, buongiorno insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
0: Когда мы исправим разбиение и не будет больше страдания. Вообще будет необходимость ли в материальной жизни? Мы знаем, что и наша материальная жизнь, ощущение моего «я», моего существования, моего мира — это все часть нашего восприятия реальности. Все это соединится, поднимется в бесконечность. Как Рав сказал, что и миры исчезнут. Ну, почувствуем, но объяснить пока мы не можем. Почувствуем совсем другое восприятие реальности. Один, единственный, единый, и свет наполняет все мироздание.
1: Также вопрос, что такое материальная жизнь? Что значит материальное? Мы изучаем, что материальное — это не то, что мы видим как тело и чувствуем как материю, но это отношение к реальности. Когда отношение реальности, оно ради получения называется материальным, когда отношение к реальности ради отдачи, это называется духовным. Если сейчас мы сможем прийти, не если, а когда мы придем к состоянию, что все отношение к реальности будет только ради отдачи, это называется концом исправления. Это называется 6000 лет исправления. И 7-е тысячелетие, называемое суббота, что после этого, об этом не написано нам, не объясняют нам, и Бааль Салам говорит, что не нужно этим заниматься, что происходит после того, как мы находимся над состоянием, когда исправили все наши желания ради отдачи, все 620 желаний. Так и материальное и духовное, мы не занимаемся нашим телом вообще. Это не относится ни к материальному, ни к духовному. Это необходимое, поэтому об этом не спрашивается.
0: Алма-Ата, пожалуйста.
3: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы — искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельный орган или как? Спасибо большое. Разбитого экрана. Искры разбитого экрана.
0: Мы видели, что на уроке Рав сказал, что искра, мы искры разбитого экрана. Ну, я думаю, это как вот тот чертеж. Вот то, что Гилад начал чертить, что после разбиения келим было разбиение душ. Мы это будем изучать еще в продолжении, что свойства отдачи, свойства бины вошли в Малхут, произошло разбиение, и наша работа оттуда выяснить. Вся наша работа — это выяснение, что относится к Лева-Эвен, что мы не можем исправить, что относится к отдаче, что мы можем исправить. И так вот мы исправляем ту самую душу, Адам Ришон, который был, когда был цельным творением, но еще не постиг свой Лева-Эвен, каменное сердце, потом разбил ошибился, а сейчас мы через это самое выяснение постепенно исправляем, пока не приходит свет конца исправления, исправляет все уже окончательно.
1: Да, друзья, урок пришел к своему завершению. Мы только хотим сказать, что наше исправление именно во время наших собраний, в те прекрасные времена, когда мы учимся вместе, и есть у нас прекрасная возможность в особом собрании приключения под названием «Каббала», которое произойдет в Ашкелоне. Приятный вечер соединения, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего Нового года, Рош ха-Шана. Это произойдет в Садак Шимшон в Ашкелоне. Мы с Ораном проводим этот вечер. Там будет и музыка, и прекрасная еда, и семинары, и много товарищей, уже, которых мы знаем, и новых. И, конечно же, есть возможность привести новых товарищей, с которыми мы пока еще не контактировали, и многих спрашивают, когда мы смотрим передачи Сени «Точка в сердце», и много собраний товарищей. Товарищ говорит: «Ну, не знаю, мне кто-то сказал, иди посмотри, какое-то особое мероприятие. Я пришел, почувствовал, что это мой дом, мое место. Я остался, и я до сих пор здесь». И это наша возможность в Ашкелоне 7 сентября в 18 часов. Линк будет ждет вас сообщения. А сейчас с радостью завершим песней.

0: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут, пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну, что там говорится о войне по выбору, что означает война по выбору. И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, «Если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли». Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое Он желает дать творению.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему Он создал его? Дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы они не чувствовали неприятные ощущения во время получения наслаждения, и это также со стороны природы, которую создал Творец, что каждая ветвь желает походить на свой корень. И поскольку наш корень, то есть Творец, Он дающий, а творения, которые должны получить от Него, противоположны Творцу, они ощутят свойство стыда от этого. Поэтому было сделано сокращение и сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желания получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает ради того, чтобы отдавать». По этой причине были созданы две системы — система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить вместе, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет в Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил его силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу. Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать, и наслаждение ради своей выгоды происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется «делать добро», потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, высший хочет, чтобы нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что в общем нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения, если он этого не делает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь.
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться только ради пользы Творца. Но когда он начинает работать с намерением ради отдачи, а не ради выгоды тела, тогда начинается настоящая работа со злым началом. Поскольку Тора и заповеди были даны для очищения Израиля, как написано. Так сказали наши мудрецы в вопросе. Какая разница Творцу, резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета. А война может быть только за намерение. Там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так? Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется, мы не можем спрашивать, почему Тора разрешила красивую женщину. Нам следует объяснить то, о чем мы спросили. Что означает фраза «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему»? Отсюда следует, что злое начало — это суть дела, а Тора — не главное, а как бы дополнение к блюду. Согласно тому, что объяснено в предисловии к Тес, сутью творения является желание получать наслаждение и удовольствие. Причина, по которой Творец создал желание получать, заключается в том, что Он желает делать добро своим творением, но из-за различия по форме между дающим и получающим мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу. Благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
0: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до оттуда. Однако здесь следует различать четыре свойства. Первое. Кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе, как написано. «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать, а желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
1: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе, постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы и заповеди состоит в том, чтобы очистить ими Израиль. Поэтому то, что Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
0: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом, что Творец сотворил так желание получать наше злое начало и такую форму, в которой мы можем и должны исправить его, намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить и присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпала честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, книга Дворим, глава Китаце.

0: Что означает «Тора говори только о злом начале в духовной работе»? Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы ИТЦ. Это была статья «Что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе». Здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать воинцов в мире бесконечности ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно, и не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения,
1: Бина,
0: словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить Бину. И между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, разбиение свойств Бины, разбиение экрана в Малхут. И так Малхут начинает обретать намерение наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало и есть злое начало и доброе начало. Было только просто начало, желание, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно — желание получать, вред — желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас, кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать, и такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желание получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняется. То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет вид наслаждения. Кроме того, вхождение,
1: шибина нихнеса ли малхут,
0: то, что бина вошла в Малхут, не только дает Малхут возможность выстраивать намерение или ради получения, или ради отдачи, но то, что бина входит в Малхут, это дает Малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку Малхут получает или получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение собственно дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки Малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение, которое получают, и наслаждение, которое отдают, в конечном счете эти два света, прямой и отраженный, наполняющий внутренний парцуф, в итоге приводит внутренний парцуф к состоянию Творца, к статусу Творца. Поэтому, как пишет Рабаш, на самом деле нет никакого запрета, нет запрета на то, что само желание получать совершает действие получения. Получай, наслаждайся, получай в соответствии с действием. Все зависит только от намерения. Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, заповеди, которые наоборот предписывают нам что-то делать, предпринимать? Они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять. Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри

0: желание получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерение. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение. Желание приобретает совершенно иную форму, и с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
1: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
1: Допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действие, которое запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении — да. А сейчас нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать ради отдачи ты не можешь. Или вступить в связь с замужней женщиной ради отдачи ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами. Ко всему, что относится к заповедям не делать, запретительным заповедям. Это все килим, все заповеди запретные, это килим от Таборода Сию Мраглин в Парцуфе. Это рамах частей тела. Это 360, это есть 248 органов, 365 сухожилий. Вот так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями и исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать его ради отдачи появится затем. После того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать практически с этими желаниями, исправить их ради отдачи, это Галгальта Вейнаем, и присоединение Ахап к Галгальта Вейнаем. А с самими Ахап 365 желаний напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Ридали, Вэвин, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
1: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
1: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это непростая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Так мы учим. Невозможно сделать действие ради отдачи, это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на него сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
1: Как мне потребовать такой фессарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
1: Как я могу тогда?
0: В конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии? Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот и все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая и относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
1: Относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, не смотрит на то, что делает тело. Намерение. Это то, что принимается им. Что значит намерение? Это когда у тебя есть наслаждение от того, что ты отдаешь ему.

0: в рожь, одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрытое его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе, ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в рожь парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие, получаешь от П и ниже ради отдачи.
1: А если, допустим, что вижу?
0: Если у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия, это стоит. Делай.
1: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
0: Ты спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь.
2: Да.
1: Что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными с действиями даже без намерения. То есть совершенно не способны добавить намерения, все равно не относится к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет. И только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений. Но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. Если он говорит так. И мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе. На странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть, пока есть действия, которые разрешены или запрещены практически, не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения, есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии,

0: даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
1: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
0: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
1: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
0: Почему это противоречит?
1: Ну, мне говорили просто, что я пришел сюда только заниматься намерениями. И все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
0: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного. А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к Каббале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решут. А намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью. Я не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно. Или Давид нам сейчас все объяснит, да?
1: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите, нет, нет, Давид, не нужно было ее приносить, ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ, и вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать, и то, и другое. Так где же тут?
0: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. Уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю, нет, я не хочу принимать этот подарок. Он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку. Но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной. Я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точки, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
1: Но ведь для желания получается.
0: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
1: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
0: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, их можно больше, а те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее.
2: Слушай,
0: понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия. Но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения. Мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
1: Еще раз, о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать с таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
0: Нет. Мы находимся в состоянии, мы, как начинающие ученики, находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материальным. Материально — это не то, что я, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывает все эти облачения и воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения — это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь промежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю, ощущая облачение на пути, а не само наслаждение в конце. Конечное наслаждение там уже является действительно духовным. Поэтому мы не должны, или мы относимся ко всем этим переходам и облачениям, в которые облекается наслаждение, пока не приходит к нам и не воспринимается нами как наслаждение, как молекулам, электрическим импульсам и всему, что связано, допустим, с запахом, как это приходит ко мне. Или же мы относимся к самой сути. Нам в нашей жизни тяжело отделить одно от другого. Тяжело отделить, потому что я связан с облачениями, а не с внутренним наполнением. Я его не различаю, я не могу с ним работать напрямую. И тогда у нас возникает проблема. Мы по внешним облачениям относимся к действию. Я не отношусь к самому наслаждению и не проверяю, оно ради получения или ради отдачи. Я смотрю только на внешнюю форму. Красива она или нет? Считается ли это действие на телесном уровне приемлемым по отношению к телам или нет? И я не смотрю, как оно проходит во внутренней форме. Собственно, там и находится духовное. Понимаешь, в этом разница. У меня нет слов даже, чтобы это объяснить. Но я думаю, что немножко понять все же можно.
1: Вот люди уже типа нас пытаются выяснить вопрос намерений. Мы все-таки не просто с улицы. Те, кто отдают себе отчет о возможных наслаждениях, и мы пытаемся различить намерения. Есть ли возможность? Я пытаюсь это выяснить. Мы пытаемся сделать что-то, насколько намерение правильное или нет. Ты не знаешь, каким оно должно быть, и не способен уловить правильное намерение. Не нужна помощь Творца. Получается, что ты делаешь действие и знаешь, что совершаешь его с неверным намерением. Так что делать? Прекрати действовать. Можно промахиваться со всех сторон.
0: Еще раз. У нас есть телесные действие, и есть действие духовное у нас. Что значит «у меня пока что»? На моем уровне. Телесное действие и духовное действие. Телесное действие — это, допустим, я сейчас сижу и ем мясо. Если это мясо свинина, я совершаю телесное физическое прегрешение. Если же я ем это мясо с намерением наслаждаться им ради себя, то я совершаю духовное прегрешение. То есть есть материальное прегрешение, есть духовное. Теперь, допустим, мы уже находимся в окончательном исправлении. Допустим, мы все в окончательном исправлении, все можно, поскольку на все есть экран. Так я своим телом ем ту самую свинину, и я совершаю заповедь. Мое намерение ради отдачи тоже является заповедью. Поэтому я совершаю два действия, и оба они являются заповедями. Но здесь возникает вопрос. Намерение ради отдачи или ради получения может быть правильным или неправильным по отношению к духовному действию. Там оно и работает. Но по отношению к телу, что меняется в теле от того, что я сегодня ел свинину или в конце исправления ел свинину? Ведь и тело то же самое, и свинина то же самая, верно? Поэтому Рэби пишет здесь, на странице 186, что есть заповедь, запрещенная, и решут выбор. И надо быть осторожным с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, потому что на практике не имеет. А потому что на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Также и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Поэтому я отношусь к своему телесному действию без всякого намерения. Мне сейчас то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Я не беру в расчет, полезна ли свинина этому телу или вредна. Нельзя так к этому относиться. Просто есть запрещенное и разрешенное. Почему? Вот потому. Мы об этом вообще не спрашиваем, потому что для тела вообще нет запрета. Для него запрет только то, что приносит вред в этом мире. А заповедь, никакая заповедь не относится к здоровью этого тела там из плоти. Помнишь, как в Канаде он удивился, когда я сказал о косточке луз? Он спросил, как это может быть? Мы же знаем, что тело не портится, что тело праведника не разлагается. Я ответил ему, если тело не разлагается, это плохо, оно обязано разложиться, иначе как оно восстанет из мертвых? Тогда он сказал, да, тело разлагается, кроме одной кости. Понимаешь, и из нее тело восстает. Представь себе какого-нибудь праведника, которому во время операции вместо его кости луз пересадили кость луз другого человека. Что тогда будет? Вот он в такую операцию входит. Ой-ой-ой.
2: Кен.
0: Да.
1: Человек совершает действие, выясняет, что намерение его эгоистично. Каков следующий этап выяснения? Увидеть это несложно. После месяца уже может делать, что человек действует ради собственной выгоды. Что делать?
3: Если передо мной кошерное мясо, я так чувствую, так хорошо, да, так его, такой сочный, да, такой толстый стейк такой. Да, еще пивко. Несколько товарищей рядом. Ну, а что в этом плохого? Ну, ты же говоришь, это ради получения, так ведь? А что делать? Ну, что?
1: Ну, это понятно.
3: Обязан это съесть, да? Почему?
1: Не, ну, это необходимо для нашего существования, нельзя ограничивать.
4: Для нашего существования.
3: А что значит существование? То есть это необходимо, да, там кусочек хлеба с солью, на земле спи, это можно, остальное нельзя, да? Да, или у меня справка от врача.
4: Каждый сам определяет, что для него означает хлеб с солью. Скажем, нет, есть такие вещи, допустим.
3: Нет такого. Это можно так, а можно не так. Нет. Это твое решение меняется. Что значит по-всякому может быть?
4: Ну вот с товарищами все разрешено.
3: С товарищами можно. Да, будем жить, не умирать же.
2: То есть
3: это значит, нам надо не относиться ни к чему того, что в нашей жизни происходит, так вот. Об этом написано: мир движется по своим законам, и ты продолжай жить в нем, как и всегда. Но вот учеба, намерение во время учебы и свет, который придет к тебе, они тебе и выстроят весь внутренний порядок. Не начинай путаться среди всех этих вещей. На этом у тебя будет тысяча новых всяких учений, и ничего из этого не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения там, где у тебя вообще нет инструмента для этого. И никогда ничего хорошего не будет.
4: А мне нужно воспринять свое состояние, и все.
3: Что значит принять состояние? Ты должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из действий твоих познаю тебя. Так это называется, и все. А тот, кто начинает копаться в себе, ну, он просто запутается, и все. Ребята, мы в последнее время учимся очень мало, особенно учение 10 сферот.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Ну хорошо, мы видим, ну немножко из того, что мы видим на последних вопросах и статьи, и то, что Рав говорит и объясняет нам, что это не очень-то и просто. У тебя есть там заповеди, то, что мы делаем на практике телом, а потом уже с намерением. Это вещи непростые для понимания, особенно намерение. На сегодняшний день любое намерение, мельчайшие вообще вещи, пальцем нельзя подвинуть, да, если это не будет для меня. Я не знаю, о каких намерениях можно говорить. В нашей ситуации, где само собой разумеется, что это все желание получать. Ну так, по-видимому, есть какие-то духовные моменты. Это... Давайте будем вместе это выяснять, может быть, позже. Но снова возникает вопрос группы, что только здесь можно производить какое-то выяснение в этом направлении.
4: Да, у нас есть эти выяснения. Что мы на самом деле можем делать ради отдачи? Это нужно выяснять все время. И главным образом, на самом деле, как сказали, нам дана работа в группе, наши взаимоотношения, то, что мы делаем друг по отношению к другу. Здесь всегда есть возможность выяснять, на самом ли деле мы делаем это ради себя или ради товарищей, ради нашей общей цели. И на самом деле нам дана такая заслуга работать и почувствовать эту работу. Настоящее выяснение, что на самом деле является отдачей через работу с товарищами.
3: И что такое отдача? Это всегда будет раскрываться как бы наоборот. И там, где мы должны делать исправление, сокращение, потом будет продолжаться.
4: И не разумом человек выясняет, а свет выясняет. И у нас нет пока что никаких, никакой связи с высшими корнями, и все попытки выяснить это в нашем разуме просто приведет к путанице, и поэтому он дает и совет в даровании Торы, что заповеди между человеком и товарищем есть там спрашивающий за них, а в остальных заповедях ты можешь крутиться и как тебе вздумается, и поэтому самым конкретным образом, как я слышал, доставлять наслаждение товарищу, и все, что может быть ясным в отношении товарища, это правильное направление.
3: Наука Каббала учит нас, как развивать намерение во время, когда вот это... Есть такая возможность, есть право. И свет в конечном счете то, что выстраивает нам всю, разъяснит нам всю путаницу, и мы будем знать наши намерения. В силу разбиения у нас есть 635 запретов, и чем больше мы будем развиваться, у нас будет все больше и больше точность, как настраиваться, с чем работать, как работать. А мы должны просто всматриваться в то, как Творец воздействует на нас. Из действий Твоих познаем Тебя, действия Творца воздействуют на меня, и стать просто участником этих действий, которые Он производит со мной.
4: Да, и как я проверяю, отдаю ли я своему товарищу или нет, Рав сказал, я просто смотрю, доставлю ли я этим наслаждение, и все. Просто смотреть, даю ли я этим наслаждение товарищу или нет, все.
3: Вся наша работа, вся война за намерение исправлять ради получения на дачу. Свет делает это исправление, когда мы осознаем злое начало и исправлять намерение.
4: Да, вся разница в намерении. И над этим мы, по сути дела, должны работать. И самое простое между человеком и товарищем — то, что организовывает нам Творец.
3: Намерение меняет тип наслаждения, и получается, что намерение дает нам все, увеличивает нам все, и кли из одной черной точки Малхут на полную ступень Творца.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверот и хаверим.
0: Здравствуйте, подруги и товарищи.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Добрый день. Мы сегодня на уроке на статью, что значит говорила Тора иначе, чем в соответствии с злому началу в духовной работе. По сути дела, эта статья ведет нас к основному моменту нашего исправления. Как мы правильно работаем со злым началом, когда оно раскрывается, как мы его исправляем, что является ролью Торы, как мы задействуем эту Тору на нашем желании. Очень много вопросов, которые касаются самого исправления, и Рабаш наш шаг за шагом ведет к четкому выяснению, как производить это действие.
2: И в этой статье есть что-то очень интересное, такой твист, то, что мы выбрали сначала отрывок, который мы выбрали, но сейчас подскажем, что как вообще все перевернулось в другом направлении. Те, кто следят за логикой, им будет очень интересно. Я думаю, что начнем с клипа, который нам определяет рамки. И где Рав говорит о намерении.
0: Да, потому что это главное в статье. Он говорит с нами о главном исправлении, а это намерение. И вообще мы видим, как Рав вместе с Рабашем ведут нас к понятию намерения. Последовательно, урок за уроком, и это главная тема, потому что это главная тема, о которой говорит наука Каббала, как мы исправляем намерение. Итак, в клипе номер один Рав нас вводит в эту статью. Давайте послушаем. Желание получать, если бы осталось без добавления к нему намерения, никогда нельзя было бы им воспользоваться. Творец желание получать, и мы желание давать, мы желание получать. И после первого сокращения ничего нельзя сделать. Да? Сейчас с помощью вне желания получать и есть возможность направить действие, и тогда есть уже качество действия, и можно направить ради отдачи и получать, и тогда получение будет полное.

0: все как отдача. То есть начало остается началом, желание получать, желанием наслаждаться, а намерение может быть ради наслаждения себя или ради наслаждения Творца. И оно меняет все это намерение. То есть начинает после первого сокращения появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. И первое сокращение остается, несмотря на это, можно работать желанием получать. И благодаря этому не отрицать сокращение, оно остается. Потому что желание получать, даже если мы работаем с ним, оно для себя ничего не получает. Настолько намерение изменяет вид наслаждения. И кроме этого, с помощью того, что бина вошла в Малхут, не только она дает Малхут возможность настраивать намерение или ради получения, или ради отдачи. То, что бина входит в Малхут и дает Малхут объем, мощь, вместо наслаждаться в виде нефеш, прийти к наслаждению на величину Наранхай, поскольку Малхут, которая либо получает ради получения, либо получает ради отдачи, то есть она уже работает с намерением, тогда ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательном виде, когда я на весь этот уровень наслаждаюсь, или в положительном виде, когда я отдаю на весь этот уровень. Тогда получается, что намерение, оно, по сути дела, дает нам все. Она увеличивает у нас кли от одной черной точки Малхут до целой ступени Творца. Да, так понятие намерения, мы видим, насколько оно основное в творении. Мы из четырех стадий прямого света уже видим, что не было решения для Малхут, иначе как с помощью изменения намерения производить все исправление, и это, по сути дела, то, что называется блестящая идея Творца. Когда Бааль Сулам приводит нам это и в статье «Введение в науку Каббала» в примере гостя с хозяином, когда стыд, противоположность по форме между творением и Творцом, может быть решена только с помощью намерения. То, что мы слышали сейчас и от Рава, что весь процесс разбиения, вход бины, свойство отдачи в Малхут, свойство получения, приносит нам эту составляющую намерения, и это выяснение во благо кому я наслаждаюсь. Или главный вопрос, это главный вопрос, который превращает все использование, будь то использование ради получения, которое отдаляет меня от Творца, либо намерение ради отдачи, которое приводит меня к слиянию с Творцом. И где происходит это выяснение? И это мы сейчас хотим прочитать у Рабаша, какими, в каких именно действиях мы должны проверять наше намерение. Выясняется, что выяснение намерения еще более тонкое, и именно в нем, если мы сделаем правильный выбор, мы сможем проделать действия по заповеди, которая прилепит нас к Творцу.
1: Да, я думаю, что перейдем к отрывку, который мы выбрали прочитать, где Рабаш выясняет три основы работы и определяет каждое из них и выясняет их. Давай почитаем.
0: Итак, пишет нам Рабаш в статье, что такое, что значит Тора говорил против злого начала в работе. И со слов мы видим, что в общем нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор, решут. Третье — запрет.
1: Очень логично. Это чек-лист, что нужно делать, тут чек-лист, что не делать, а посередине все, что хотите.
0: И мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. И также при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном.
1: Здесь он немного выясняет, что в этих трех выяснениях есть несколько компонентов. Есть действие, есть намерение, и есть те, которые определены как заповедь, которые нужно делать, и запрет, который нельзя. Неважно, есть у нас намерение, нет у нас намерения. Понятно, что нужно делать. Если это входит в чек-лист заповеди, делай. Если находится в чек-листе запрета, не делай, неважно, с каким намерением. А вот в середине очень сложная вещь. Комплексно. Тут намерение выходит на первое место, и нужно выяснить, потому что здесь не совсем ясно, не определено. Ведь не сказали, делай или не делай, что с этим делать.
0: То есть, если есть намерение, которое является заповедью, если мое намерение неправильное, согласно выяснению, которое делает Рабаш, мы обязаны это выполнить, потому что само действие входит в область заповеди. И я не могу сделать что-то запретное, сказав, что мое намерение ради отдачи, оно правильное. Нет. То, что само действие относится к запрещенному, мне заповедано его не делать. Но главная работа, пишет Рабаш, в качестве намерения именно в дозволенном. Давайте посмотрим. Что нет заповеди делать это, и нет нарушения, если я не буду этого делать. Это понятие дозволенного, что я не должен этого делать, это не нарушение, если это делаю. И тогда это не нарушение, если этого не делаю. Если я не делаю, это не нарушение. Я не приступил и не сделал что-то плохое. Но тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Почему? Почему, если он делает разрешенное и направляет это дозволенное во имя небес, именно это вводит это разрешенное в святость? И он объясняет. И тогда это называется заповедь. Это большая вещь. Давайте посмотрим. Другими словами, он выходит из свойства выбора решет и входит в свойство заповеди. Именно здесь находится суть войны против злого начала. Потому что тело говорит ему, что нет никакого запрета здесь. Так зачем же ты отказываешь себе в этом? И когда человек должен ответить телу, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Поэтому, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь. Как сказали наши мудрецы, «Сидел и не совершил прегрешение, как будто исполнил заповедь. Здесь он как бы дает нам пример. Если я совершаю заповедь, это понятно. И я делаю. А если я не делаю прегрешение, то тоже не делаю, выполняю заповедь.

0: Но что значит «я выполняю по выбору», если это не делаю, это не нарушение, а если делаю, почему это не заповедь? Так зачем же мне делать?
1: Да, говорят нам, что это инструкция, и что при, который говорит, что делать или не делать. Но если это инструкция, то почему он нам конкретно не говорит, что делать? Он говорит, что да, есть тут что-то хорошее, что-то плохое. Хорошо, если бы ты это не делал. И это как будто дает тебе возможности, да, делать или нет. Он сразу говорит, что это состояние, оно очень интересное, что если ты что-то делаешь, в чем ты не обязан, что ты не обязан, но ты делаешь это с намерением, то ты двигаешь эту часть в направлении заповеди. То есть ты должен выяснить очень много вещей, тут это ясно, тут это тоже ясно, но вот здесь отсюда не ясно. Вот эту середину с правильными действиями, правильными намерениями, я каждый раз беру часть и перевожу это в святость. Я беру еще чуть-чуть и перевожу. И выходит, что это та самая часть, очень плодотворная, которую вы, где можно выяснять, можешь ли ты что-то сделать, если даже ты не обязан. Но то, что ты не обязан, это очень путает.
0: Да, это путает и дает место для выяснения намерения. Давайте посмотрим. Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, то есть... Злое начало говорит человеку, когда ты говоришь мне сделать дозволенное, ты требуешь от меня усилия, даже если я не могу направить это во имя небес, это в таком случае не заповедь, потому что я не обязан этого делать. В таком случае я ничего не сделал. Почему я ничего не сделал? Потому что я, если я совершил действие, в котором нет намерения ради небес, так в чем польза этого действия? Это не заповедь, я ничего не сделал. Я не хочу заниматься бесполезными делами. Получается, что действие, потому что это действие является бесполезным, я не должен был его делать. Получается, что действие заповедей при грешении являются обязательными, но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость.
1: Вот прекрасно, немного вышли из путаницы. Я очень люблю четкие направления, когда мне говорят «делай, не делай». Вот здесь уже что-то выясняет, что если в этом поле заповеди здесь действие важно, намерение тоже, но не важно, если есть или нет. Также и в запрете действие запрещено. Тоже понятно, действие запрещено. То есть здесь все наоборот. Если есть намерение, это уже важно. И более важно, чем действие. Это, по крайней мере, уже инструкции, как действовать.
0: Верно. И тогда он говорит, если я привношу намерение, именно оно превращает в дозволенное в заповедь, потому что никто меня не обязывал. И в любом случае я сделал это ради небес, тогда это действие уже называется заповедью, а не свободным действием.
1: Прекрасно. Мы сделали выяснение этой части, может быть, даже немного тут перемалывали чересчур, потому что мы действительно наслаждаемся, как он повторяет здесь. Мы, кстати, не перейдем к следующему отрывку, потому как он якобы возвращается, он хочет убедиться, что мы поняли, что это то, что нужно. Давайте посмотрим клип номер два, который дает еще, акцентирует на слиянии, и потом перейдем дальше. Клип номер два.
0: И намерение, оно также приводит человека, душу, к полному соответствию, к слиянию с Творцом. Когда это наслаждение, которое получаем, и это наслаждение от того, что отдаем, в конечном счете два эти света, прямой и отраженный, которые наполняют внутренний парцуф, они приносят внутреннему парцуфу уровень Творца.

0: Принимаем радиодачи, а есть такие, которые еще невозможны. Но когда мы все время добавляем экраны, тогда, конечно, все, что находится внутри желания получать, и то, что было в желании получать, и есть, и будет, и не изменяется в этом, все это дозволено в той мере, в какой добавляется к этому намерение. А в конце исправления все желания, которые находятся в желании получать, будет намерение ради отдачи, и тогда нет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого согласно тому, что есть у него или нет у него экрана на это действие, работать с ним ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде, что это за свойство и за действие в духовном ради отдачи. Но еще раз, желания, они не меняются, меняется намерение. Желание получать имеет совершенно другой вид, работают с ним именно с помощью самых плохих желаний. Тогда мы приходим к постижению совершенных ступеней. То есть мы должны только беспокоиться о выяснении наших намерений. Мак 11, пожалуйста.
1: Да, спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Сегодня на утреннем уроке Раф сказал, что есть нечто недозволенное, что нельзя делать даже с правильным намерением. И он привел пример не есть свинину. И вопрос, а что это, где это список такого недозволенного? Что это за действие?
2: Хорошо. Хотели немного позже такие вопросы, немножко говорили о разрешенном и запрете, но ты сразу же прыгаешь на... Переходишь, да, на практику. Мы хотели сначала поговорить о том, что разрешено, а потом сделать этот твист. Но давай продолжим с твоим вопросом. Рав говорит о заповедях и говорит о том, отчасти из того, что мы сказали, что то, что запрещено, и неважно, если у тебя есть намерение или нет. В общем, то, что у тебя нет намерения, это не значит, что ты не можешь это сделать с намерением ради отдачи. То есть это и есть то, что это запрещено, и приводятся различные примеры. И есть примеры, которые понятны, и ты говоришь, дай список. Ага. Да, есть такой список нескольких сотен вещей, которые запрещены и которые разрешены. Но не в этом дело. Дело в том, как мы к этому подходим. И здесь я бы сказала, что здесь есть два направления для ответа. Одно более практическое, потому как есть вещи, которые направлены на людей, которые и в этом мире в ветвях должны действительно исполнять то, что возложено на них и в их традиции. И Раф очень советует, рекомендует это делать. И есть то, что относится к точке в сердце, и то, что вообще не нужно об этом говорить с ними, а только говорить о намерении. И никогда я не слышал, чтобы вещи, которые относились к традиции, то есть к тому, что вошло в религию или в традиции, в которой мы живем, что нужно это копировать и исполнять людьми, исполнять теми, кто не относится к этой традиции. То есть это нужно положить на стол и сказать, об этом мы не говорим. То есть он говорил это тому парню, который сидел там в классе, и спросил, ведь понятно, к кому относится к какой культуре, к какой традиции, и И если бы Раф отвечал какому-то

0: другому товарищу из Клеолами, с мирового Клея, он бы точно ответил иначе. И самое важное, что здесь он вообще начинает говорить по-другому, что, в общем, заповеди, нам они необходимы для того, чтобы очистить желание. И тогда неважно, какие заповеди. Есть заповеди, которые мы понимаем, есть, которые мы можем каким-то образом объяснить или оправдать. Да, понятно, что та часть в кашруте, там возможно, что это там каким-то образом полезно для здоровья в нашем регионе, где не было холодильников и так далее. Но в общем, не это важно. Если это заповедь, делаем не заповедь. Если это запрет, мы не делаем без связи, понимаю я это или нет. Потому как сам факт заповеди, сам факт того, что каббалист дал нам чек-лист, что нужно делать, а что не нужно, нам не нужно пытаться это каким-то образом объяснить себе.
1: Да, то есть есть здесь понятие корней и ветвей. В духовном строении души мы знаем, что она разделилась на две части. Есть желание делать и желание не делать. И исполнительные действия, делая, они более чистые часть. И есть 248 желаний делать и 365 не делать, согласно корням. И там выполняются действия настоящего исправления, которое называется заповедями. То есть облачаются намерения на эти желания. Это духовное исправление, которое является главным. Теперь в результате этого исходит у нас, поскольку есть корень и ветвь, и это нисходит к ветвям. И эти ветви выполняют всевозможные действия и в нашем мире, и в них тоже. У них тоже есть рекомендации каббалистов — выполнять или не выполнять. И то, что мы здесь говорим, Рав также объяснил на уроке, и Рабаш пишет в конце этой статьи, что действия этих заповедей делать и не делать нужно выполнять не потому, что я могу сейчас объяснить, вот это логично, не своруй, не укради, это плохо для других, а что с остальными заповедями, которые нельзя делать, я не могу объяснить, почему это логично, кого это задевает, как это связано. Это только для того, чтобы стоять на основной точке, которую описывает Рабаш в статье, и она даны эти заповеди только очистить творение, то есть только исправить намерение, а не для того, чтобы объяснять себе, почему это правильно, это неправильно, это ради отдачи, это не ради отдачи. То есть это ведет нас к настоящему уровню, внутреннему, причины и сущности намерения. Это исправление намерения, а не какое-то психологическое объяснение или этическое того или иного. Почему выполнять эту группу действий, а эту не выполнять? И это соответствует духовному, а это нет. Это отвечает на ваш вопрос?
0: Я хочу признаться, что это действительно это главная тема, о которой мы хотели говорить, насколько заповеди, для чего они даны, для того, чтобы очистить творение. Ведь есть очень много различных, разнообразных заповедей, в том, что нельзя, например, убивать или там воровать. Понятно, что они ясны, но даже и то, что здесь есть очень четкая и ясная ветвь в нашем мире, соответствующая корня, то все равно даже эти заповеди, они призваны, чтобы очищать творение. Даже если я понимаю их логично, что понятно, что нехорошо убивать, но если это входит в этот список заповедей или запретов, нужно действительно сначала понять внутреннюю суть этих вещей, что значит «внутри себя не убивай и не воруй», а не разделять на ясные и неясные. Почему? Потому что здесь это понятно, а другие непонятные, тогда я вхожу в конфликт, в тупик, что я чересчур начинаю пытаться объяснить все своим разумом. Понятно, что есть часть, которую я хочу выполнять, и часть, которую не хочу. И просто если мы принимаем эти советы, нужно понять, как мы работаем, и не пытаться понять суть самих вещей, потому как суть только заключается в том, чтобы нас очистить.
1: И вообще, все дело с намерениями, это не с помощью выяснений в разуме. Не с помощью выяснений в разуме. Когда сейчас я делаю такое-то намерение или иное, кажется здесь очень аналитическим то, что пишет Рабаш. Если это ты делаешь ради небес, и это дозволенное, что такое долг, что такое дозволенное, я здесь как бы анализирую реальность. Это не наш подход. Что он говорит? Кто очищает творение? Кто исправляет намерение? Только Тора. Только свет. То есть я не должен начинать делать какие-то исследования, анализы, выяснения самому себе. Рациональность моих действий — это вообще не связано с намерениями. Вообще не связано с намерениями. Намерение — это только с помощью света, возвращающего к источнику, который исправляет меня свыше, чтобы это подействовало светом на меня, выяснило мое злое начало и исправило его, а не то, чтобы я сейчас выполнял действия в намерении, в кавычках, потому что нет у меня возможности это сделать.
0: Да, вот все, вы выстрелили полностью весь запас наших патронов, и могли бы еще продолжать. Азербайджан.
2: Огромная благодарность за возможность вопроса. Вопрос такой. Можно ли сказать, что правильное намерение — это когда вызывает радость в товарищах, и даже когда задаешь вопрос в целом, ощущение в мыслях и желаниях держишь мировой клей и весь Бнай Барух?
3: Бехлет Кен.
0: Абсолютно верно. Было на уроке, Раф начал с этого, что действие по подъему настроения духа товарищей, то, что дарить подарки, это действительно то, что необходимо. Если еще спуститься на практический уровень, мы должны делать это все, что в наших возможностях, каждый день, потому как в наших намерениях, то, что есть или нет, или там какие-то долгосрочные вещи, можно это далеко уйти с этим. Здесь, в этом мире, если тебе удалось поднять настроение товарища, это уже наверняка хорошая вещь, на 100%.
1: Женщина из Испании, 5, пожалуйста.
0: Добрый день, друзья, мировой Кли. Если в конце исправления нам удастся использовать все желания с намерением ради отдачи, то как же научиться уже сегодня не ждать, пока мы сможем использовать эти желания в правильной форме?
1: Давайте посмотрим клип номер 6. Я думаю, именно на ваш вопрос он и отвечает. Пожалуйста, клип номер 6. Рав, когда мы в нашей жизни все время, по сути дела, передаем ощущение, то есть наслаждение или отсутствие наслаждений, страданий, это возможно, поскольку мы все желания получать, желание наслаждаться. Я в своем желании получать не должен избегать желания получать. Если я не даю себе воспользоваться желанием получать, это значит, что я перечеркиваю себя, перечеркиваю. Мне нельзя этого делать. Мне нельзя ни в коем случае быть отшельником, я должен только проверять все свои наслаждения, которые я хочу сейчас, согласно мере своего развития того, что я хочу сейчас. и проверять, в этих желаниях я могу получать ради отдачи наслаждение или не могу. В тех, что я могу получать ради отдачи, наоборот, пользуюсь ей чем больше. В тех, которые не могу, исправляй. Но нет такого перечеркивать желание получать. Ты можешь его сократить, пока ты не исправишь его. Но ты сокращаешь, а затем ты исправляешь. Нам нельзя ненавидеть желание получать. Наше тело, нашу жизнь, наши склонности, нам их нельзя ненавидеть. Мы должны только позаботиться о них так, чтобы использование их было правильным. А иначе ты говоришь, что Творец создал что-то ненужное. Мы не понимаем, как можно было создать такие вещи, как желание убивать, насиловать, унижать, вещи такого рода. Но мы этим пользуемся, да? Но как Творец такое мог сделать? Он этого не сделал. Эти вещи... Они возникли в нас в результате разбиения. В самом желании получать этих вещей нет. Это в результате разбиения они возникли в нас. А мы только не знаем, то есть они находятся в нас в таком виде, когда мы не знаем, что является их настоящей формой, когда раскрывается эта настоящая форма, а обратное насилию и обратное убийству. Тогда мы увидим, что это на самом деле самые хорошие вещи. Это еще не раскрылось, потому что мы еще не вышли из разбиения, мы не можем видеть настоящие картины, что это. И Творец этого не создал. В разбиении Келим это только раскрылось такое. Это и связи Бина и Малхут вместе, в виде без экрана, тогда получило желание получать такую форму. Но в желании получать самом этих вещей нет. То есть наша работа, она не над желаниями, а над намерениями. То есть мы должны не ограничивать наши желания и думать по ошибке, что мы этим производим какие-то исправления. Но мы должны задействовать как можно большее воздействие света на нас, которое изменит наши желания и намерения, и также вызовет в нас просьбу к исправлению намерения. Хорошо? Итак, это мы можем уже сделать сейчас. И не ждать конца исправления.
0: Женщина ХЭП-2. Добрый день. Хотела спросить, меня слышно? Да.
1: Да-да.
0: Хотела спросить по поводу намерения. Иногда мы делаем какие-то действия, и каждое действие... Мы не знаем их намерения. И... Согласно нашему учению, например, я дежурю, выполняю какое-то дежурство, и иногда мне кажется, что я хотела сделать это хорошо и настраивалась, но в конце не сделала хорошо. Может быть, вообще не стоит делать какие-то действия, может быть, сначала думать о намерении, а потом только выполнять. И тут есть какие-то сомнения постоянно. Борис, да, понятно. Есть действия, которые мы выполняем, и иногда я ловлю себя на том, что я не выстроил намерение, и, может быть, это нехорошо, может быть, я принимал участие в дежурстве, но без намерения, может, это было нехорошо. Но ты знаешь, мы продвигаемся. Всё-таки наверняка лучше сделать дежурство, подежурить, чем вообще без намерения, чем с намерением, чем вообще не сделать, извиняюсь. Но не делать вообще, то есть даже если ждать, что у меня нет намерения, пока я не могу облачить это намерение, я могу себе долго представлять, что я там люблю товарищей, но если я не устраиваю им трапезу, не дарю им подарки, то без всякой связи, какое у меня есть намерение, если у меня нет выражения в этом мире, этому действию, этому заповеди, Мы сейчас не посмотрим этот отрывок, но Рав говорил на уроке о подарке, который кто-то хотел сделать ему. Когда кто-то хотел ему что-то подарить, он говорил, что он уже там само желание уже меня радовало, потому что даже если этот подарок не доходил до меня в конце там по каким-то причинам, что я отказывался, что это было слишком дорого, я не был не готов получить это, но то, что он хотел мне подарок, и вот он тебе показывал, что вот я хочу тебе подарить, он уже тем самым представлял все свои намерения, и то, что я понимаю, что если это определяется как действие, которое полезно товарищам группе, как, например, дежурство, то в первую очередь стоит сделать, а дальше уже можно наслаждаться намерением или сожалеть, что не было намерения, это уже добавка.
1: Это очень важный момент, который ответит, может быть, из Леды и для Леди из Турции 9. Мы не хотим путаться. И все понятие намерений и действий очень путает, потому что нет у нас келим. Если вы полностью прослушаете урок Рава, он там подводит итог всему этому. Нет у нас связи пока с намерениями. И поэтому мы начинаем производить всевозможные теоретические расчеты в голове относительно действий, делать, не делать, с намерением или нет. Как написано, если человек может сделать ради Творца, но это без задачи, как бы желание получать меня обманывает, так делать или не делать. Поэтому есть у нас ясные вещи, когда действия, которые ради группы и ради Творца, то есть для продвижения к цели, когда Рабаш пишет, что мы должны поднимать настроение товарищей, чем я сейчас совершаю делаю какую-то трапезу или нахожусь на уроке с товарищами, или обвиняюсь в десятки, или даю какое-то впечатление, поднимаю настроение всем. Здесь нет вопросов. Эти действия нужно делать, выразить заботу о товарище. Эти действия, которые в любом месте очень прямые, и их я должен выполнять, и наоборот, действия, которые принижают товарища, принижают важность цели в каком-то виде. Конечно же, неважно, мое намерение хорошее в этом, или я объясняю себе, что я этого сделал, что есть у меня намерение или нет. Это только путаница и отговорки. Есть действия, которые я должен выполнять, и Рабаш очень ясно об этом пишет. И Бааль Сулам, и Рав очень точно говорит, делать или не делать относительно них. Я думаю, что эти вещи понятны, только не надо путаться с намерением. Потому что намерение в конечном счете, как Рав подытожил урок, что я должен прийти с хисароном от объединения, которое я построил с товарищами и подругами в десятке, чтобы во время урока свет подействовал на меня и выяснил все эти намерения. И не нужно с этим путаться. Хорошо? Женщина, Мак 51, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте. Вот на уроке прозвучал такой вопрос, как проверить, что твое действие будет ради отдачи товарищу, а не тебе. И Раф ответил, я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение, будет ли у него хорошее настроение или нет. Так что ж получается, мы просто обслуживаем любые эгоистические желания товарищей, подруг, и вот это вот мы делаем.
3: Кен, за какаха за ниш обошур нахон, вы бедюк
0: Альзербайджан. Да, так это было на уроке, и об этом был вопрос из Азербайджана, что действительно самое лучшее измерение, как я проверяю, что улучшилось настроение товарища. И вот сейчас ты добавляешь, нужно ли реагировать на каждую вещь, которую человек хочет. Разумеется, что все, что относится к духовному, то, чтобы у него было лучшее настроение, мотивация продолжать, чтобы у него было желание продолжать как можно больше важности цели. Разумеется, у человека есть проблемы и помогают. что он может облегченно вздохнуть после того, как нашел работу, это тоже хорошо, но в первую очередь давать важность цели. Допустим, у нас сейчас скоро есть конгресс, и я говорю с товарищами, общаюсь и вижу, что часть из них сразу же ищут, как принять участие, а другие, которые говорят, что ну, это хорошо, но как-то мы и так справимся, не понимают, что это еще одна из возможностей принять участие в чем-то большом. Допустим, к примеру, говорить с кем-то о том, чтобы у человека поднялась важность цели, и он захотел принять участие в конгрессе, то есть не просто поднять настроение, а также убедиться, что важность цели настолько возросла, что человек произвел свои расчеты и понял, что да, у него получится, он начинает планировать, покупает билет, и разумеется, что это действие в поддержке товарища было направлено по отношению к цели. И не говорят о других эгоистических желаниях человека. Возможно, что даже не определяют это как эгоизм. Это просто остальная часть жизни, которую нужно поддерживать. Здесь мы должны, конечно, думать друг о друге, но не ублажать.
5: Окей. Даниэла шуэлет мирховот.
1: Окей, Даниэла из Рховода спрашивает, что мы должны делать в связи между нами для того, чтобы Творец дал нам настоящее намерение ради отдачи. Итак, Даниэла, то, что мы должны делать в связи между нами, чтобы Творец дал нам намерение ради отдачи, прежде всего, вы сказали правильно, Творец должен нам дать это намерение, и Он должен дать его нам. То есть мы должны выстроить кли для намерения. Каждый из нас, он осколок кли. У него самого нет возможности удерживать намерение, если это не на благо моей десятки или товарищам. Почему? Потому что он пишет в статье «Дарование Торы», что человек не может выяснить намерение заповедей, если это делается только ради Творца, потому что Творец скрыт. Поэтому заповеди относительно Творца нет у них спрашивающих за них. Никто не может проверить, какой-то эталон применить, я сделал правильно или нет. Может быть, я представляю себе, что это сделал ради отдачи Творцу, но это все ради получения, когда я желаю получить хорошее вознаграждение в этом мире еще и в будущем. Но есть четкий показатель, поэтому нет заповеди путаться. Есть очень много неясных вещей относительно намерений и действий, потому что это часть нашего исправления. Это исправление должно произойти с помощью света, и это основной момент. Но во всем этом есть мостик, который достаточно широкий, если мы захотим пройти по нему. И все связано с любовью к товарищам и в усилении объединения между нами, усиление состояния духа групп и действий в группе. И здесь нет сомнений, делать, не делать, и правильно это, неправильно. Это наверняка размышление всего лишь в разуме. Но если я хочу продвигаться, группа показывает мне путь, прокладывает, дает мне действия, дает рамки, трапезы, конгрессы, уроки, встречи, десятки. Но такое многообразие действий, если я их буду постоянно делать и вкладываться в них, мой путь вымощен и надежен, и мне ясно в этом месте, и там нет необходимости путаться. Женщина Турции 9, пожалуйста.
0: Если все приходит от Творца, ощущение страдания тоже приходит от Творца? Повторение вопроса, Борис, но это не сегодняшнее тема, это постоянная тема, может быть, день-два назад уже говорили об этом, что все приходит от Творца, но не в прямой форме. От Творца приходит только абсолютное добро, а творение в процессе своего развития проходит различные сокращения и развития, чтобы прийти к подобию свойств с Творцом. Можно сказать, что все происходит от Творца, но не в виде страданий.
1: Давайте посмотрим клип номер 6, где Рав вот так вот. Это конец урока. Когда после всех выяснений и путаниц, как мы сейчас немного в это вошли, он дал ответ. Давайте послушаем Рава, пожалуйста, клип номер 6. Рав, когда мы и в нашей жизни все время, по сути дела, передаем ощущения, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания, и это возможно, поскольку все мы желание получать. Извините, седьмой клип на меня.
0: Например, я выполнил действие и понял, что мое намерение эгоистическое. Но какое мои следующие действия? Например, вот человек учится месяц, и он уже хочет прояснить это. Как он может это сделать?
1: Если я сижу напротив кошерного мяса и как следует поедаю его, такой хороший стек, знаешь, такой хороший, так несколько сантиметров, да? С пивом так, да? И еще вместе с несколькими товарищами, да? Ну, что плохого в этом? Ты говоришь, ну ведь это ради получения, да? Ну и что же делать? Ну что?
0: Нужно кушать?
1: Это нужно есть, да, потому что вместе с товарищами, да? Что значит наше выполнение? То есть, если кусок хлеба ешь, из наперстка пей, на земле спи, а кроме этого нельзя, да? Или у меня записка от врача, сколько мне можно?
0: Есть вещи, скажем.
1: Нет такого, дорогой. Есть вещи такие, есть такие. Ты видишь, что ты сам меняешься, и твои решения меняются. Что значит, бывает по-разному?
0: В моих отношениях с товарищами.
1: С товарищами все позволено. Это то, что ты говоришь.
0: Но я спрашиваю, когда это самое интересное, даже если я ставлю себе какой-то запрет, что я умру с голода.
1: Ну, написано, будет жить благодаря им, а не умрет.
0: Но в системе взаимоотношений с товарищами мы видим, что это какая-то область, где мы только производим выяснения.
1: То есть мы не должны относиться ни к чему, что проходит в нашей жизни, как и раньше. Об этом сказано, мир ведет себя по-прежнему, продолжай жить в нем, как всегда. А учеба, намерение во время учебы, свет, который придет к тебе, они выстроят тебя весь внутренний порядок. Не начинай путаться во всем этом. Из этого ты выстроишь тысячу новых учений, из этого ничего не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения, где у тебя нет вообще келим к этому, и из этого никогда хорошо не получится. Все время только воспринимать состояние. Это то, что я всегда подчеркиваю. Ты всегда должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из твоих действий мы познаем тебя, это называется, и все. А тот, кто начинает копаться внутри себя, он приходит к путанице. Ну, хорошо, ребят. Мы в последнее время очень мало изучаем ТЭС. Женщины Германии.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Как в работе различить, что мы и мы подавляем желание или мы строим на него экран? Как это ощущается, Борис? Как масах, экран отличается от подавления желания? Я думаю, что здесь есть несколько понятий из разных миров. Когда мы говорим о масахе, об экране, это наше стремление сказать, что относится к цимцум, сокращению масах, экрану и орхузер, обратному свету. И как сравнить это с подавлением? И согласно модели, мы говорим, что нельзя подавлять, нужно изменить намерение, поставить экран. Ну, короче говоря, пока мы не приходим к постижению, как определить, различить между подавлением и экраном?
1: Ну, различие, как мы говорили сейчас, если я делаю это действие сам, я все время как бы подавляю те или иные свои желания, меняя их на желания. Я бы хотел спать, я подавляю это желание пойти спать и иду на работу, потому что я выигрываю в этом. Я сейчас не ем торт, потому что я выигрываю там или здоровье, или красоту, то, что определяет общество, так или иначе. То есть вся моя жизнь — это действие, как будто это в наших руках. Ну, даже не в руках, а в силах нашего желания. Силы нашего желания подавляем и так далее. Но все, о чем мы говорим на этом уроке, это с помощью намерений. И кто делает намерение? Тора. Тора, она выясняет вообще, что с желаниями, которые требуют исправления. Может быть, мы просто философствуем и выстраиваем для себя новое учение, как объяснил Трав, что мне можно это делать, это нельзя, а это, и с такой мыслью мне можно, а с такой нельзя. Рав говорит, просто прийти к учебе, к воздействию света, возвращающего к источнику на нас. И для этого мы должны прийти с хиссароном. Наш хиссарон должен соответствовать свойству отдачи. У свойства отдачи есть одно выражение — это любовь к товарищам и подругам. Нет другого выражения — отдачи. И там, если я прихожу к необходимости объединения, к любви к товарищам и подругам в моей десятке, тогда свет, я прихожу в потребности в уроке. И тогда он может воздействовать на меня и выяснить, где у меня злое начало, и как прихожу к молитве, и как я выставляю экран в конечном счете. И все это не я делаю. То, что я делаю, это подготовка, это работа, усилия в объединении до урока. А экран исправления делает свет, а подавление — это совершенно другая вещь.
0: Спасибо, друзья.
1: Мы завершаем. У нас есть сообщение. Дорогие друзья, приключения под названием «Каббала» навстречу Новому году. Мы хотим объединиться и пожелать себе хорошего Нового года. 7 сентября в садах Шимшон в Ашкелоне в 18:00. Линк на запись в сообщениях вас ждет. И завершим песни. Спасибо всем.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут. Пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну, что там говорится о войне по выбору, что означает война по выбору. И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, «Если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли». Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое Он желает дать творению.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему Он создал его? Дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы они не чувствовали неприятные ощущения во время получения наслаждения, и это также со стороны природы, которую создал Творец, что каждая ветвь желает походить на свой корень. И поскольку наш корень, то есть Творец, Он дающий, а творения, которые должны получить от Него, противоположны Творцу, они ощутят свойство стыда от этого. Поэтому было сделано сокращение и сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желания получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает ради того, чтобы отдавать». По этой причине были созданы две системы — система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить вместе, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил ее силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу. Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать, и наслаждение ради своей выгоды происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется делать добро, потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, Высший хочет, чтобы Нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от Высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что в общем нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения, если он этого не делает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входят в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь.
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять, то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не

0: творения. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета. А война может быть только за намерение. Там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, «Я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так?» Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется, мы не можем спрашивать, почему Тора разрешила красивую женщину. Нам следует объяснить то, о чем мы спросили. Что означает фраза «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему»? Отсюда следует, что злое начало — это суть дела, а Тора — не главное, а как бы дополнение к блюду. Согласно тому, что объяснено в предисловии к Тес, сутью творения является желание получать наслаждение и удовольствие. Причина, по которой Творец создал желание получать, заключается в том, что Он желает делать добро своим творениям. Но из-за различия по форме между дающим и получающим, мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу. Благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
0: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до туда. Однако здесь следует

0: различать четыре свойства. Первое. Кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать, а желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
1: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе, постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы и заповеди состоит в том, чтобы очистить имя Израиль. Поэтому то, что Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
0: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом, что Творец сотворил так желание получать наше злое начало и такую форму, в которой мы можем и должны исправить его намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить и присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпала честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавей Сулам», книга «Дворим», глава Китеце, что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе». Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы Китеце, Это была статья, что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе. И здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать воинцов в мире бесконечности ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно, и не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения,
2: Бина,
0: словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить Бину. И между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, разбиение свойств Бины, разбиение экрана в Малхут. И так Малхут начинает обретать намерение наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало и есть злое начало и доброе начало. Прежде было только просто начало, желание, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать, если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно — желание получать, творит желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желание получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняет всё. То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет вид наслаждения. Кроме того, вхождение
3: Шибина Нихнесали Малхут.
0: То, что бина вошла в Малхут, не только дает Малхут возможность выстраивать намерения или ради получения, или ради отдачи, но то, что бина входит в Малхут, это дает Малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку Малхут получает или получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение, собственно, дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки Малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение, которое получают, и наслаждение, которое отдают, в конечном счете эти два света, прямой и отраженный, наполняющий внутренний парцуф, в итоге приводит внутренний парцуф к состоянию Творца, к статусу Творца. Поэтому, как пишет Рабаш, на самом деле нет никакого запрета. Нет запрета на то, что само желание получать совершает действие получения. Получай, наслаждайся, получай в соответствии с действием. Все зависит только от намерения. Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, заповеди, которые наоборот предписывают нам что-то делать, предпринимать? Они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять. Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри желания получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерение. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение. Желание приобретает совершенно иную форму, и с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
4: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
4: Ну, допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действие, которое запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении — да. А сейчас нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать ради отдачи ты не можешь. Или вступить в связь с замужней женщиной ради отдачи ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами. Ко всему, что относится к заповедям не делать, запретительным заповедям. Это все келим, все заповеди запретные, это келим от табора до сию мраглин в парцуфе. Это рамах частей тела. Это 248 органов, 365 сухожилий. Вот это так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями, исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать тивор диадачи появится затем, после того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать практически с этими желаниями, исправить их ради отдачи, это Галгальта Вейнаем, и присоединение Ахап к Галгальта Вейнаем. А с самими Ахап, 365 желаний, напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Ридали, Вэвин, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
4: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
4: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это непростая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Как мы учим? Невозможно сделать действие ради отдачи, это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на нем сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
4: Как мне потребовать такой хессарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
4: Как я могу тогда?
0: В конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии? Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот и все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая и относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете, это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
4: Относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, он не смотрит на то, что делает тело. Намерение. Это то, что принимается им. Что значит намерение? Это когда у тебя есть наслаждение от того, что ты отдаешь ему.
3: У тебя
0: есть намерение, отраженный свет, а после появления отраженного света ты совершаешь зивук гака и уже получаешь, и тогда это получение становится действием радиодачи. Нельзя сначала получить, а потом подумать, я хочу, чтобы это было радиодача. Так, такого никогда не бывает. Сначала ты должен пробудить отраженный свет в рож, выстроить намерение, проверить свое действие, ощутить Творца и то, как ты доставляешь ему наслаждение. Нужно проверить, действительно ли это так, действительно ли он наслаждается. Поэтому в рож у нас есть айнсов. Там ты еще... Ты находишься в настоящей связи с Творцом еще до действия. В рож одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрытое его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в Рош-Парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие, получаешь от П и ниже ради отдачи.
4: Если
0: у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия. Это стоит. Делай.
4: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
0: Ты спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь.
5: Кен.
0: Да.
4: И что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными с действиями даже без намерения. То есть совершенно не способны добавить намерения, все равно не относится к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет. И только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений. Но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. Если он говорит так. И мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе. На странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть пока есть действия, которые разрешены или запрещены практически. Не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения, есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
4: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
0: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
4: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
0: Почему это противоречит?
4: Ну, мне говорили просто, что я пришел сюда только заниматься намерениями. И все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
0: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного. А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к Каббале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решут. А намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью. Я не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно. Или Давид нам сейчас все объяснит, да?
4: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите, нет, нет, Давид, не нужно было ее приносить, ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ, и вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать. И то, и другое. Так где же тут...
0: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. Уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю, нет, я не хочу принимать этот подарок. Он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку. Но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной, я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точки, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
4: Ну, ведь для желания получается.
0: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
4: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
0: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, их можно больше, а те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее. Слушай, понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия, но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения. Мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении Келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
4: Еще раз о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
0: Нет. Мы находимся в состоянии. Мы, как начинающие ученики, находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материальным. Материально — это не то, что я, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывается, эти облачения воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения. Это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь промежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю, ощущая облачение на пути, а не само наслаждение в конце. Конечное наслаждение там уже является действительно духовным. Поэтому мы не должны, или мы относимся ко всем этим переходам и облачениям, в которые облекается наслаждение, пока не приходит к нам и не воспринимается нами как наслаждение, как молекулам, электрическим импульсам и всему, что связано, допустим, с запахом, как это приходит ко мне. Или же мы относимся к самой сути. Нам в нашей жизни тяжело отделить одно от другого. Тяжело отделить, потому что я связан с облачениями, а не с внутренним наполнением. Я его не различаю, я не могу с ним работать напрямую. И тогда у нас возникает проблема. Мы по внешним облачениям относимся к действию. Я не отношусь к самому наслаждению и не проверяю, оно ради получения или ради отдачи. Я смотрю только на внешнюю форму. Красива она или нет? Считается ли это действие на телесном уровне приемлемым по отношению к телам или нет? И я не смотрю, как оно проходит во внутренней форме. Собственно, там и находится духовное. Понимаешь, в этом разница. У меня нет слов даже, чтобы это объяснить. Но я думаю, что немножко понять все же можно.
4: Вот люди уже типа нас пытаются выяснить вопрос намерений. Мы все-таки не просто с улицы, те, кто дают себе да. отчет о возможных наслаждениях, и мы пытаемся различить намерения. Есть ли возможность? Я пытаюсь это выяснить. Мы пытаемся сделать что-то, насколько намерение правильное или нет. Ты не знаешь, каким оно должно быть, и не способен уловить.

0: правильное намерение. Не нужна помощь Творца. Получается, что ты делаешь действие и знаешь, что совершаешь его с неверным намерением. Так что делать? Прекрати действовать. Можно промахиваться со всех сторон.
1: Еще раз. У нас есть телесные действия и есть действия духовные у нас. Что значит у меня пока что? На моем уровне. Телесное действие и духовное действие. Телесное действие — это, допустим, я сейчас сижу и ем мясо. Если это мясо свинина, я совершаю телесное физическое прегрешение. Если же я ем это мясо с намерением наслаждаться им ради себя, то я совершаю духовное прегрешение. То есть есть материальное прегрешение, есть духовное. Теперь, допустим, мы уже находимся в окончательном исправлении. Допустим, мы все в окончательном исправлении, все можно, поскольку на все есть экран. Так я своим телом ем ту самую свинину, я совершаю заповедь. Мое намерение ради отдачи тоже является заповедью. Поэтому я совершаю два действия, и оба они являются заповедями. Но здесь возникает вопрос. Намерение ради отдачи или ради получения может быть правильным или неправильным по отношению к духовному действию. Там оно и работает. Но по отношению к телу, что меняется в теле от того, что я сегодня ел свинину или в конце исправления ел свинину? Ведь и тело то же самое, и свинина то же самое, верно? Поэтому Рэби пишет здесь, на странице 186, что есть заповедь, запрещенная, и решут выбор. И надо быть осторожным с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, потому что на практике не имеет. А потому что на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Также и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Поэтому я отношусь к своему телесному действию без всякого намерения. Мне сейчас то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Я не беру в расчет, полезна ли свинина этому телу или вредна. Нельзя так к этому относиться. Просто есть запрещенное и разрешенное. Почему? Потому. Мы об этом вообще не спрашиваем. Потому что для тела вообще нет запрета. Для него запрет только то, что приносит вред в этом мире. А заповедь, никакая заповедь не относится к здоровью этого тела там из плоти. Помнишь, как в Канаде он удивился, когда я сказал о косточке луз? Он спросил, как это может быть? Мы же знаем, что тело не портится, что тело праведника не разлагается. Я ответил ему, если тело не разлагается, это плохо, оно обязано разложиться, иначе как оно восстанет из мертвых? Тогда он сказал, да, тело разлагается, кроме одной кости. Понимаешь, и из нее тело восстает. Представь себе какого-нибудь праведника, которому во время операции вместо его кости луз пересадили кость луз другого человека. Что тогда будет? Вот он в такую операцию входит. Ой-ой-ой.
2: Кен.
0: Да.
3: Человек совершает действие, выясняет, что намерение его эгоистично. Каков следующий этап выяснения? Увидеть это несложно. После месяца уже может делать, что человек действует ради собственной выгоды. Что делать?
4: Если передо мной кошерное мясо, я так чувствую, так хорошо, да, так его, такой сочный, да, такой толстый стейк такой. Да, еще пивко. Несколько товарищей рядом. Ну, а что в этом плохого? Ну, ты же говоришь, это ради получения, так ведь? А что делать? Ну, что?
3: Ну, это понятно.
4: Обязан это съесть, да? Почему?
3: Не, но это необходимо для нашего существования, нельзя ограничивать.
1: Для нашего существования.
4: А что значит существование? То есть это необходимо, да, там кусочек хлеба с солью, на земле спи.

0: Это можно, остальное нельзя, да? Да, или у меня справка от врача.
1: Каждый сам определяет, что для него означает хлеб-соль. Скажем, нет, есть такие вещи, допустим.
0: Нет такого. Это можно так, а можно не так. Нет, нет, нет. Это твое решение меняется. Что значит по-всякому может быть?
1: Ну вот с товарищами все разрешено.
0: С товарищами можно. Да, будем жить, не умирать же. То есть это значит, нам надо не относиться ни к чему того, что в нашей жизни происходит. Так вот, об этом написано: мир движется по своим законам, и ты продолжай жить в нем, как и всегда. Но вот учеба, намерение во время учебы и свет, который придет к тебе, они тебе и выстроят весь внутренний порядок. Не начинай путаться среди всех этих вещей. На этом у тебя будет 1000 новых всяких учений, и ничего из этого не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения там, где у тебя вообще нет инструмента для этого, и никогда ничего хорошего не будет.
1: А мне нужно воспринять свое состояние, и все.
0: Что значит принять состояние? Ты должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из действий твоих познаю тебя. Так это называется, и все. А тот, кто начинает копаться в себе, ну, он просто запутается, и все. Ребята, мы в последнее время учимся очень мало, особенно учение 10 сферот.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Ну хорошо, мы видим, ну немножко из того, что мы видим на последних вопросах и статьи, и то, что Рав говорит и объясняет нам, что это не очень-то и просто. У тебя есть там заповеди, то, что мы делаем на практике телом, а потом уже с намерением. Это вещи непростые для понимания, особенно намерение. На сегодняшний день любое намерение, мельчайшие вообще вещи, пальцем нельзя подвинуть, да, если это не будет для меня. Я не знаю, о каких намерениях можно говорить. В нашей ситуации, где само собой разумеется, что это все желание получать. Ну так, по-видимому, есть какие-то духовные моменты. Это... Давайте будем вместе это выяснять, может быть, позже. Но снова возникает вопрос группы, что только здесь можно производить какое-то выяснение в этом направлении.
1: Да, у нас есть эти выяснения. Что мы на самом деле можем делать ради отдачи? Это нужно выяснять все время. И главным образом, на самом деле, как сказали, нам дана работа в группе, наши взаимоотношения, то, что мы делаем друг по отношению к другу. Здесь всегда есть возможность выяснять, на самом ли деле мы делаем это ради себя или ради товарищей, и ради нашей общей цели. И на самом деле нам дана такая заслуга работать и почувствовать эту работу. Настоящее выяснение, что на самом деле является отдачей через работу с товарищами.
0: И что такое отдача? Это всегда будет раскрываться как бы наоборот. И там, где мы должны делать исправление, сокращение, потом будет продолжаться.

0: образом, как я слышал, доставлять наслаждение товарищу и все, что может быть ясным в отношении товарища, это правильное направление.
1: Наука Каббала учит нас, как развивать намерение во время, когда вот это есть такая возможность, есть право. И свет в конечном счете то, что выстраивает нам всю, разъяснит нам всю путаницу, и мы будем знать наше намерение. В силу разбиения у нас есть 635 запретов, и чем больше мы будем развиваться, у нас будет все больше и больше точность, как настраиваться, с чем работать, как работать. А мы должны просто всматриваться в то, как Творец воздействует на нас. Из действий Твоих познаем Тебя, действия Творца воздействуют на меня, и стать просто участником этих действий, которые Он производит со мной.
0: Да, и как я проверяю, отдаю ли я своему товарищу или нет, Рав сказал, я просто смотрю, доставлю ли я этим наслаждение, и все. Просто смотреть, даю ли я этим наслаждение товарищу или нет. Все.
1: Вся наша работа, вся война за намерение исправлять ради получения на дачу. Свет делает это исправление, когда мы осознаем злое начало и исправлять намерение.
0: Да, вся разница в намерении. И над этим мы, по сути дела, должны работать. И самое простое между человеком и товарищем то, что организовывает нам Творец.
1: Намерение меняет тип наслаждения, и получается, что намерение дает нам все, увеличивает нам все, и кли из одной черной точки Малхут на полную ступень Творца.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: значение 10 сферот. Талмуд – 10 сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, микол аолам, анахну матхилим это шоу.
2: Мы приветствуем всех по всему миру. Начинаем урок учения 10 сферот. Начинаем с отрывка подготовки особого урока, который мы сейчас слышали. Мы слышали от нашего рава. Получается у нас, что намерение — это, в принципе, и дает нам все. Увеличивать нам кли из одной черной точки — малхут. В полную меру и уровень Творца. Намерение также приводит человеку, душу, в полное соответствие к слиянию с Творцом. Так вот, давайте хаверим, не будем выходить из намерения, будем добавлять намерение, чтобы эта учеба на нас подействовала, соединила бы нас больше. А сейчас будем читать.
0: Да, итак, мы вскоре начнем урок. Это такой очень наполненный урок, и мы запишем там все детали. И это будет урок 43 минуты, и мы почитаем в трудах Бааль Сулама. Ой, то есть, извиняюсь, в учении 10 сферот, первый том, первая часть, во внутреннем созерцании, 13-я страница, Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Еще раз. 13-я страница Юдгимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Оттуда начинается урок. И тоже пишите замечания, вопросы, выяснения, а затем мы это постараемся выяснить вместе. Пожалуйста.
3: Талмуд 10 сферот. כרך א', הסתכלות פנימית בעמוד יוד ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם
2: אותה הבטיחות לפי העולם הזה, נט у них еще понимание соотношения корней и ветвей в высших мирах, находящихся здесь.
4: קשר ענב ושורש.
0: То есть нет у них еще связи, ветви и корни, не находятся в двух мирах, чтобы видеть духовный корень и против него ветви в материальном, чтобы увидеть ручку и понять, что это называется ручкой, понять, что это называется телега, это называется конем, это называется человеком, это называется все в этом мире. Когда видит силу, которая действует, исходя из своей души, потому что в душе мы раскрываем высший мир. И когда он распознает ее, он распознает силу, это, название этой силы в этом мире.
2: Они как слепые, которые ощупывают стену, потому что не поймут ни одного слова в истинном значении.
0: Теперь скажем, если он каббалист, который не знает иврита, ну, предположим, есть такое. Это не важно. Он распознает предмет в душе, и он называет, может назвать, знает, что это. Это называется, скажем, ручка, которую мы называем в этом мире. И он знает, это то, что в этом мире называется письменной принадлежностью. Он может это сказать на английском, на французском, на любом языке, неважно, как это выразить. Он распознает ветвь, которая в этом мире, не его буквы и не числа, а просто связь, видит, что это именно вот это. Да. И он не должен видеть эту ветвь. Просто согласно корню он чувствует, что в этом мире это как письменная принадлежность.
2: Где каждое слово — это название какой-то ветви по отношению к корню. Кроме того, что это будет получит четкое объяснение из каббалы мудреца, который может объяснить это на разговорном языке, что это необходимо, как будто бы это перенос с одного языка в другой.
0: То есть в этом мире он видит связь между корнем и ветвью, и тогда находит в себе возможность объяснить это, то есть облачить свои ощущения в слова, и может это объяснить на любом языке и в разных видах, неважно. Потому что тот, кто не находится в этой связи ветви и корни, он должен получить эти имена, впечатления, но для самого мудреца не нужны ни названия, ни язык. Понятно, что каббалисты для того только чтобы передать эти вещи, нуждаются в языке. Это внешнее облачение явлений, которые они чувствуют.
2: Это необходимо как переводчик с одного языка на другой, с языка ветвей на разговорный язык, и тогда может объяснить духовное понятие каким-то образом.
0: Ну, скажем, он берет какой-то язык, скажем, иврит, в особенности иврит, и это язык внутренний, по ним духовный, и объясняет с помощью его, с помощью иврита, с помощью этого языка, что является уже облачением на то, что он раскрывает как ветвь и корень. То есть отсюда мы видим это как главное, он пишет об этом, что только от высшего мы можем постичь нижнего. Тот, кто не находится на уровне корней, не может понять связь ветвей, хотя и говорится о языке ветвей, но в ветвях мы берем только их названия. Но понимание, к чему относятся эти названия в духовном, это исходит от постижения корня.
2: Это то, о чем я позаботился в своем комментарии. Объяснить 10 сферот, согласно переданным нам божественным мудрецом Ари, в их духовной чистоте, когда они полностью освобождены от всех чувственных представлений, так что любой начинающий может подступиться к этой науке, не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также посмотреть и узнать, как понимать остальные вопросы этой науки.
0: То есть это связь между ветвью и корнем, когда каббалисты с помощью этого могут написать то, что они чувствуют, то, что они раскрывают в исправленной душе, это для нас, для наших душ, испорченных, своего рода пример, к чему мы должны прийти. И тогда мы, когда мы читаем об этих вещах, можем стремиться брать это как пример и получать от этого силу, стараться быть, как они рассказывают о духовных действиях, видеть, насколько мы не находимся в этом. И исходя из этого, в общем, мы можем составить молитву, то есть просьбу об исправлении, чтобы прийти к состояниям, о которых мы читаем в книгах по Каббале. И правильнее сказать даже не к этим состояниям, потому что мы не понимаем, что это за состояние, а к тому свечению, которое пробуждается и приходит к нам при чтении книг по Каббале. То есть мы переходим от разума к чувству, потому что читаем то, что написано, и не понимаем то, что написано, начинаем все-таки работать и с группой, и с книгами для того, чтобы постичь то, что написано, пробуждаем на это окружающие света, и они действуют согласно нашему чувству, и тогда мы начинаем желать. И из этого желания уже у нас начинает возникать молитва. То есть просьба об исправлении.
2: Глава первая. Знаю, что прежде чем было создано создание и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность. Эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там вообще какая-то реальность, которую целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. То есть, как следует из книги, что был там какой-то недостаток, не дай Бог. Также вопрос о центральной точке, в самой середине, бесконечности, где и было явление сокращения. Очень удивительно. Ведь он уже сказал, что нет там ни начала, ни конца. И в таком случае, как может быть там середина? Но в словах этих содержится величайшая глубина. И потому я должен дать подробное объяснение.
0: Только вопрос, да, пожалуйста.
2: Нет ничего во всей реальности, что не содержалось бы в бесконечности, и противоположное у нас понятие содержится в нем в виде один, единственный, единый в Творце.
0: То есть, для того, чтобы объяснить отрывок Ари, что прежде чем были созданы создания и так далее, он должен сейчас все внутреннее созерцание привести, для того, чтобы мы поняли, о чем мы говорим. Без времени, движения, места, качества и действия, которые выходят только из причины и следствия одно из другого, что все они включены в бесконечность, а затем то, что происходит, тоже включено в бесконечность, только по отношению к точке Малхут, которая делает сокращение, отделяет себя от бесконечности, только в ней происходят все эти чувства, эти впечатления, и все включается только в ту самую реальность, о которой сказано прежде, чем были созданы создания. Для того, чтобы все это объяснить, у нас есть это предисловие, то есть все это внутреннее созерцание.
2: Первое. Знай, что ты не найдешь во всей реально существующем мире, как в ощущаемом нашими органами чувств, так и воспринимаемыми нами умозрительно, никакой сущности, которая не содержалась бы в Творце. Ведь все это исходит к нам от Него. И разве найдешь ты дающего то, чего не находится в Нем? А этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако следует уяснить, что и понятия, являющиеся для нас разделенными или даже противоположными, например, понятие «мудрость» рассматривается иначе, чем понятие «сладость». Так что мудрость и сладость являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где действующие его действия обязательно являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Уж тем более противоположные понятия, такие как «сладость» и «горечь» и тому подобное, безусловно, каждый из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут и мудрость, и наслаждение, и сладость, и едкость, и действия, действующие, подобные мы, относящиеся к различным противоположным формам понятия, все включены в него как целое, в его простой свет, абсолютно без всякого различия и разделения между ними, но только в виде один, единственный, единый.
0: То есть мы получаем воздействие от Творца, и это воздействие разделяется прежде всего на две противоположные части, на два ощущения или впечатления противоположных. Когда, скажем, сладость и горечь, холод и тепло и так далее, всегда есть что-то и противоположное ему. Два противоположных понятия у нас. У Творца нет такого, это как одно целое. Нет у него такого. потому что свет и тьма могут быть только в том, кто один раз чувствует присутствие света, а в другой раз не чувствует присутствие света, в противоположность этому тьму и так далее. То есть поскольку мы приводимся в действие Творцом, так его присутствие приносит нам ощущение одно, скажем, положительное, может быть, негативное, это тоже не важно, да? А отсутствие его присутствия, сокращение, скрытие приносит другое ощущение. Это два противоположных ощущения, которые всегда находятся в нас. Да, близкие, далекие. Это может быть ощущения, в которых нет обязательно коннотации связи с хорошим и плохим, потому что сладкое и горькое, может быть, нам горькое нужно больше, чем сладкое. Есть разные состояния и требования. Теперь, кроме горького и сладкого, скажем, двух противоположных вещей, есть у нас много видов впечатлений, да? Них, когда они тоже не находятся в Творце, он не посылает это с помощью разных противоположных отдельных сил, но все это в одной силе, в силе отдачи одной, которая вызывает в нас всевозможные впечатления, потому что мы в нашем строении состоим из множество желаний, когда распознаем каждый раз то или иное впечатление в том или ином виде. Так все, что мы можем сказать о множестве, кроме одного, хороший, все вещи, которые мы можем сказать даже об этом хорошем, о всевозможных проявлениях его, и также против, это мы можем отнести только к Творцу, к Его единственному действию, присутствие, раскрытие. Пожалуйста.
2: Вот первое присутствие Творца в творении уже возбуждает чувство наполнения, источник. А где творение может вообще постичь, что это все одно, едино? И вначале он сразу чувствует, что это два.
0: Он чувствует это как два и относящееся к одному, к желанию отдавать Творца. Когда в желании отдавать Творца, если он отдает творению, он должен дать творению, пробудить творение. Не то чтобы он сам, он должен пробудить в творении эти два чувства. Так эти два чувства находятся в творении, а Творца они приходят как одно. В том самом свете, который хозяин хочет дать, есть приятное ощущение от самого сути действия и неприятное ощущение от того, что я получающий, но я получающий, поэтому я чувствую в этом неприятие. И факт, после того, как я исправляю себя, я не чувствую, что я получающий, и для меня отдача от него — это одно совершенство, то есть это пробуждается только в творении, это ощущение. Еще? Хорошо, продолжим. Ты дошел до один, последний. Последняя строчка в первой колонке.
2: Один единственный иудейный. Один указывает, что он совершенно однороден.
0: То есть нет никакой разницы между всеми его действиями. У него это все однородно. Если ты чувствуешь изменения из края в край, всякие драмы, смех, красота, ужас, у него такого нет. У него это только одно. Он не различает в этом, как ты впечатляешься. Это все зависит от твоих килима, не от его воздействия, да?
2: Единственный указывает на исходящее от него, все эти множества находятся у него в форме единственности, как и его суть от смуто.
0: когда в тебе есть масса желаний, даже не противоположных, но всевозможных, да? И ты во всех них получаешь своего рода впечатление. У него такого нет. И одно воздействие, согласно твоей структуре, ты так чувствуешь. И...
2: А единый указывает, что хотя он производит множество действий,
0: то есть кроме того, что во многих желаниях, кроме того, что эти противоположные действия, они также приходят и изменяются каждый раз в разных желаниях, и новых, и старых, и так далее, так не думай, что его действия — это что он их вызывает. И есть у него своего рода машина, которая посылает тебе всевозможные воздействия, в каждое твое желание разные воздействия, и все время они меняются. Но с его стороны нет ничего. Все это происходит в тебе. Он один, единственный и единый. Так с каким вопросом и с каким желанием и действием? Но все, что он хотел тебе дать, он дал. А ты раскрывай. Это, по сути дела, то, что говорит нам другими словами Рамбам, Рамбан. И один, единственный, единый.
2: Однако все это множество действий производит одна сила. Все они снова возвращаются, соединяются в форме единственности. Так, что форма — это единственная, поглощает все формы, остальные представляющиеся в его действиях.
0: То есть в конечном счете, когда мы видим, чувствуем, распознаем, познаем множество действий, множество источников противоположных этих воздействий из края в край, все это приходит только для того, чтобы привести нас к форме единого и к этому одному, в которого мы включаемся. Когда все эти формы бесконечные, которые проходят по нам, есть у них только одно направление — вернуть нас к одному единственному единому, к этому постижению.
2: И это очень тонкое понятие. Не всякий разум способен постигнуть это.
0: И не каждый может это вытерпеть, то есть соединить все эти вещи вместе.
2: И Рамбан так поясняет нам в своем комментарии на книгу Йецира, суть «Один, единственный, единый». Да, это в его комментарии на книгу Йецира. Есть различие между «один, единственный, единый», где Творец, когда он соединяется, чтобы содействовать одной силой, называется «единый». Когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, где каждая его часть называется «единственной», а когда он абсолютно однороден, то называется «один». Конец цитаты. Объяснение — это соединяется, чтобы действовать единой, одной силой. Он желает этим сказать, что он действует, совершает добро. Как и подобает ему единству, нет изменений в его действиях. Когда же он разделяется, чтобы производить свои действия, то есть разные, отличающиеся друг от друга действия, может ошибочно представляться, что есть то, что он действует добром и злом, называется единым, поскольку в его различных действиях есть единственный результат — нести добро. И выходит, что он единственный в каждом действии и не меняется посредством своих различных действий. А когда он абсолютно однороден, называется «один», то есть «один» указывает на его сущность, отсму то, что у него, в нем есть все силы, противоположности, и все совершенно равнозначны. И как он пишет Рамбам, что у него познавший, познанное и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, а пути его — наших путей.
0: Когда мы говорим о Творце, что он воздействует множеством действий, когда он воздействует противоположными действиями, когда он воздействует изменяющимися действиями. Мы, по сути дела, говорим о нашем восприятии и нашем ощущении, что так представляется нам. И в той мере, в какой мы исправляем наше восприятие, в чувстве и в разуме, мы приходим к состоянию, когда в той мере, когда исправляем себя в едином намерении отдавать, так все эти множества в разных формах, противоположных, во множестве форм, в изменяющихся формах, они соединяются у нас вместе в единое понятие «один, единственный, единый», когда за ними стоит только добрый и творящий добро. Когда и эти слова, они слова, которые не очень-то могут прояснить нам это качество. Просто один, и все. Так все действия, все впечатления, все множество, которое представляется нам происходящим в этом большом мире, и все изменения, которые есть в нем, в противоположных разных действиях, которые пробуждают в человеке путаницу, что мир наполнен силами, которые действуют, что мир полон противоположных сил, которые воздействуют на него, и кажется человеку, что он тоже действующий. Все это в конечном счете из-за неисправленных наших келим так представляется. И когда мы исправим себя, мы увидим только одну силу, без всякого изменения, без всяких изменений, когда кажется ему, что они включают в себя противоположные силы, плюс, минус, что-то меняется или делится на несколько вещей. Без всего этого многообразия в целом это только он один. Это то, что он хочет сказать нам. И не думай, что он с самого начала был не таким, или потом ты выясняешь его таким, но всегда это то, что человек должен сказать изначально, и все время стараться раскрыть эту форму. И только это должно быть перед нашими глазами, потому что отсюда исходят разные религии, верования и методики разные, вера в человеческую силу, в силу общества, в силу людей, которые действуют, в силу природы. Все вещи, когда человек связывает с ними какую-то реальность, он уходит от своего направления раскрыть только одного единственного единого, и кроме которого нет никого. И тогда получается, что включается в обман. То есть этот принцип «один единственный единый» является основой всей нашей работы. Да.
2: Вопрос из Италии. Ощущение времени необходимо, чтобы понять творение в ее множестве действий, в ее единственности?
0: Ощущение времени — это уже в нашем мире. Даже не в духовном мире, где клепот дает нам эти ощущения против одного единственного единого, но ощущение времени вообще относится только к нашему времени, время движения места. И так мы воспринимаем нашу реальность, включая осуществление реальности. Это из четырех параметров. Это тоже исходит от отсутствия исправления келим, когда мы не можем это отнести к единой силе, потому что у одного все эти особенности, которые говорят о об отсутствии восприятия. Это время движения времени. Время, что я не воспринимаю будущего и не нахожусь в то же время и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, потому что это отсутствие раскрытия. Нет времени. Это то, что представляется мне таким образом состояние, которое я не могу объединить вместе в одного единственного единого движения. Когда есть что-то, где я не нахожусь там, то есть как в форме раскрытия, что не находится в нем, и нужно пройти или какое-то количество действий, или материальное движение, я не говорю уже об этом, это самое низкое, но даже духовное движение, когда я должен производить какие-то действия, чтобы прийти к чему-то, это тоже от отсутствия исправлений и места, ощущение места, когда это ощущение исходит из того, что это место не наполнено раскрытием Творца. В тот момент, когда есть раскрытие, нет ощущения места, но весь высший свет наполняет всю реальность, а реальность не ощущается, ощущается свет, то есть единый, один. То есть наше восприятие времени движения места и в осуществлении реальности — это восприятие из испорченности килим.
2: Пункт 2. Две особенности высшего воздействия до постижения его получающим и после. Делаем вывод из примеров кушающих ман. Маном называется хлеб с неба, потому что он не материализовался в облачении своем в этот мир. И сказали мудрецы, что каждый испытывал в нем тот вкус, который желал, а следовательно, обязательно было в нем и противоположные формы. То есть один чувствовал в нем сладкий вкус, другой чувствовал в нем вкус едкий, горький, тогда как сам Аман обязательно состоял из двух противоположностей вместе. Ведь разве есть дающий, которого чего-то нет? И если так, то как возможно, чтобы две противоположности были в одном объекте? Однако сам он, безусловно, прост и абстрагирован от этих двух вкусов, но только состоит из них так, что материальный получатель может различать для себя тот вкус, который он желает. Итак, понимая любую духовную сущность, которая сама по себе единственна и проста, хотя состоит из всего множества форм, имеющихся в мире, но с приходом получателю материальному и ограниченному образует в ней этот самый получатель одну какую-то форму, обособленную от всего множества форм, соединяющихся в эту духовную сущность. Поэтому всегда нужно различать воздействие Творца два вида. Первый. Два аспекта. Форма высшей сущности — наполнение до прихода к получающему.
0: Там нет никакой разницы, различия, разделения на действия, на части, на воздействие. Но
2: и пока еще представляет собой простой свет и общее. И второе, после прихода наполнения к получающему, в результате чего она приобретает эту обособленную частную форму, соответствующую свойствам получающего.
0: И тогда по отношению к получающему это делится. И так это всегда. Мы должны различать в ясном виде, что все, что мы чувствуем только внутри нас, мир, миры, мир, который делится на множество элементов, деталей, все, что мы можем только сказать, что это кроме одного, включая меня. Все это то, что представляется мне в моих килим. Поэтому вся эта форма, все это восприятие, когда я чувствую множество в действиях, в частях, во временах, все это должно исчезнуть, и в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в которой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и никакого множества, и что что-то меняется. Все происходит в неисправленной душе. И поэтому, если мы хотим изменить что-то, когда мы еще не пришли к одному, мы должны понять, что ни в каком месте нам ничего не нужно менять, кроме как только в нашем восприятии. То есть в том, как наши келим впечатляются от этого понятия «один» и делят его на тысячи деталей, составляющих, изменяющихся и противоположных, всевозможных, что все это нужно отнести к нашему кли. И поэтому написано, каждый отрицает в собственных недостатках, отрицает того самого одного. Тот, кто отрицает одного, когда еще не чувствует и не раскрывает только одного. А более того, это признак того, что кли его еще не совершенно.
2: Вопрос из Израиля. С одной стороны, Творец посылает нам мысли, с другой стороны, все происходит внутри творения. Как с этим справляться?
0: Творец не посылает никаких мыслей и желаний. Он ничего не меняет. Но Малхут, которая меняется на ее пути к исправлению, когда пробуждается в ней решимот, и каждый раз новый решимот, она чувствует, что меняется, и ее картина, и мир меняется, а не то, чтобы Творец менялся в его воздействии на творение. Сейчас он хороший, потом плохой. Это творение таким образом судит себя в более исправленном виде или в менее исправленном. Так представляется мне, это называется «Творец, тень твоя», когда я должен понять, что в нем самом ничего не меняется, но все изменения во мне. Это то, что он все время хочет нам объяснить здесь. Свыше, высший свет находится в полном покое. Келим находится в разбитом состоянии, то, что раскрывается в них, и с решемот, который все время меняется по отношению к высшему свету, находящемуся в абсолютном покое. И поэтому представляется в келим, что есть изменения. Изменения во многих направлениях, в делении мира на элементы, изменения в воздействии всех этих элементов друг на друга и в изменениях в противоположности этих воздействий. Все это представляется тому, в ком пробуждается решимот. И эти решимот, конечно же, они впечатляются от высшего света, находящегося в абсолютном покое. И человек чувствует и не решимот, и не свет, а противоположность между собой и решимот. Между светом и решимот. Человек, он находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия для того, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точка человека. Между решимот и между светом. Пока не придет к состоянию, когда он захочет связать их, чтобы он был этим человеком, это намерение, экран, чтобы связал свои ощущения со светом. И так мы говорим о духовной работе. Так мы впечатляемся, поднимаемся, чтобы привести наши ощущения к свету. Все. Чтобы мы почувствовали в наших ощущениях в точности как свет, совершенство, вечность, воздачу. Это все выясняет человек и выполняет, потому что он находится между решимот и светом. Потому что человек, по сути дела, это та самая искра от разбитого экрана. Да?
2: Есть много вопросов. Юваль из Мексики спрашивает, каббалист, который живет в двух мирах, для него это становится единым миром?
0: Единым миром? Все миры, я не знаю пока еще. Вместе с вами, я надеюсь, что мы придем к миру бесконечности в полном избавлении, увидим, что все миры исчезают, все скрытие исчезает. Это называется, что миры исчезают. И все они собираются в единое понятие, один. И сами души, когда приходят к слиянию с Творцом, и также миры, которые являются внутренними скрытиями, которые в душе. Что такое мир? Я в своем маленьком кле не могу вытерпеть высший свет бесконечности. Так свет бесконечности уменьшает себя до моего уровня, и на моем уровне он показывает мне мое кле и свет, который в соответствии с ним в этом минимальном виде, который я могу вытерпеть, и действовать с этой стороны, чтобы оправдать Творца и связать в одно. И так на каждой ступени. По мере того, насколько я поднимаюсь, есть это признак того, что у меня есть больше возможность вытерпеть противоположность света и тьмы в разных видах проявления этого сопротивления. Творец хороший, плохой, отдает, не отдает, существует, не существует, я властвую или он властвует, и так далее. И все эти формы, они приходят в той мере, в какой человек может выдержать и установить свою самостоятельность над этими помехами и соединить себя, свою сущность, свое «я» в нем с одним. Да.
2: То, что касается внутренних ощущений, можно сказать, что это мои реакции. А вот внешние, да, какие-то действия, болезни, разные бедствия, несчастья. Где это все это? Как я могу объяснить, что это моя реакция?
0: А ты знаешь, на самом деле мир как будто оторван, кажется себе, от духовного. Здесь не действует высшая сила, лотерея действует. Что еще ты сказал? Полиция придет, чтобы арестовать тебя. Полиция действует, или Шарон, или Биби, или кто-то там, Буш, да? Или твоя жена, да? Обычно в этом проблема. Да? Я понимаю. Так нет во всей реальности кого-то действующего, кроме одного, единственного, единого. То, что ты видишь, что в нашем мире это не так, в духовных мирах путаница еще больше. Еще больше. Наш мир — это самое маленькое твое решимо по сравнению со светом раскрывается во всех своих элементах в решимо. И тогда ты чувствуешь эту действительность. Это всего лишь решимо, которое раскрывается. В решимо есть у тебя все детали, эти элементы в соответствии с светом дают тебе представление о мире. Ну, скажем, как есть у тебя в векторе свет изнутри, и есть у тебя экран, на котором, скажем, создается картина, вырисовывается картина, или какие-то силы, да? Это уже не старые проекторы, а электронные, в которых есть электронный экран со всеми силами. Когда эти силы передают тебе свет в виде картины, и ты чувствуешь уже картину.

0: Как ты чувствуешь сейчас этот мир? Именно так, высший свет воздействует на тебя, и ты чувствуешь его, что он воздействует на эту мозаику, на решимо твое, которое включает всевозможные клетки, такие ячейки. И поэтому этот мир тебе представляется полным разных элементов, сил, воздействий, потому что это ты так, твое решимо такое. Оно так состоит, сложное. И так ты чувствуешь, ой, какой мир, какое все, потому что свет действует на решимо. Свет перестает светить, решимо уже не светит тебе. Называется, что ты умер. Или решимо меняется, тогда мир меняется. И решимо поменяется по сущности, когда ты уже входишь в решимо и хочешь расшифровать его по-другому, неестественным образом, как это раскрывается в получении в отдаче, тогда ты видишь мир обратным, но всегда ты видишь решимо, которое проецирует тебя от света, который проходит на него. Картину мира. В этом мы находимся. Это наш фильм, пленка. Ты изучал восприятие реальности? Ну, а мы уже должны закончить. Да, друзья. Урок на самом деле сложный, направленный. Раф выяснил много аспектов, один единственный единый. Но перейдем к вопросам, пожалуйста, Дэйв.
1: А как можно? Каким образом возможно, что используется, чтобы келим были в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? Как келим будут в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? А келим-то меняются. Почему меняются келим? Пробуждается в нас решимот. Мы происходим из разбитого кли, как мы это слышали на уроке. Когда у нас есть порядок решимот, когда появляется новое решимо, меняет нам картину мира, картину действительности. У нас есть свет, который находится в абсолютном покое, все время светит. А мы, именно потому что у нас есть все разбитые кли, мы есть все вот эти ограничения, то мы не в совершенном виде, мы еще не в исправлении души, то мы еще пока исправляемся. Полученный келим, мы видим и реальность эту согласно разных наших частей, не Творца, как одного единого единственного. И тут как раз наша работа — оправдать управление, соединить все в одно, раскрыть за всеми этими действиями Творца, как один единственный единый. Да?
0: Это процесс, который все еще больше ведет к покою. Это келим или это как?
2: How to calculate how similar to the light I am? If I'm like a piece of dust in a tornado.
1: Да, если я пылинка в торнадо, да, как я вообще могу соотноситься со светом, так?
0: Насколько я подобен свету, да, я делаю расчет, насколько я подобен свету. Так Рав нам сказал так, насколько мы удостоились, что есть Рав, который на самом деле это объясняет нам. Человек чувствует не решимо, это не свет, а противоположность между ним и решимот, между светом и решимот. Человек находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точкой человека — между решимот и светом, пока не придет к состоянию, когда захочет связать их, и он будет этим человеком, намерением, экраном, который свяжет свои ощущения со светом. И это мы слышали на первой части урока, что нельзя отталкивать никакого ощущения, ничего, только мы должны позаботиться о них правильным образом. Ты видишь также связь того, что мы учили на первом уроке, и то, что Рав объясняет здесь. Человек, он не свет, он только распознает противоположность между ним и решимот. И это то, что есть у нас все время. И, конечно же, это то, с чем мы должны работать в группе, в десятке, когда не может быть там никогда покоя, а всегда это работа.
1: Я прошу прощения за английский. Что означает, что как бы есть разница в ощущениях? Оттолкнуть ощущения, отодвинуть.
0: Не относиться ни к чему в отрыве от дающего, когда все исходит от него, соединить все с ним. Что говорит он нам здесь? Почему есть время? Время, потому что мы видим отрыв. Мы находимся в ощущении, в одном разуме, в отрыве от дающего. Если мы все отнесем к этой силе, как мы изучаем, нет никого кроме него, и распознаем эту силу, эту единую силу отдачи и любви, также в любом ощущении, в любом разуме, в любом состоянии, в котором находимся, и соединяем все с этой точкой, все уже, мы уже не находимся ни в каком ощущении времени, а все становится одним. Все, все дело в том, как прийти к этому, как это сделать.
2: Рав
1: сказал, что Творец не дает нам мысли. Это результат
0: решимот.
1: Да, решимот. Как мы можем измерять относительно мыслей, где мы? Из-за нашего желания получать. Всегда мы будем заниматься мыслями?
0: Этим не нужно заниматься. Нужно все соединить с Творцом. Ничего, что оторвано от Творца, не связано с духовным. Это просто психологические временные проходящие состояния. Это сон. Если мы можем все соединить с Творцом и отношения между нами с Ним, тогда начинается духовная работа. Мы это тоже слышали на первой части урока сегодня.
1: Всегда выбирать одно перед другим?
0: Верно.
1: Так, вопросы в мире. В мире кто там? Из Дубая, пожалуйста.
3: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом, или с едким вкусом и горьким. Мой вопрос. Как возможно, что кто-то хотел или выбирал чувствовать ман в едком и горьком вкусе?
1: По-видимому, вы имеете в виду то, что он пишет во втором пункте. То, кто ели ман, да? Пример с теми, кто ест ман. Ман — хлеб с небес, потому что он не облачается в этот мир. И мудрецы сказали, что каждый вкушал тот вкус, который он желал. И получается, что в нем обязательно были даже противоположные формы. Кто-то чувствовал сладость, кто-то чувствовал острую еду. Хотя ман состоял из обоих этих противоположностей. Это то, о чем мы говорили. Свет, который находится в однороден, и нет кли, который ограничивает его. Да, есть кли, который не исправленный еще, который может его постичь. Тогда все противоположности, все в этом свете. А кли иногда чувствует близость к Творцу, иногда отрыв от света, чувствует больше, лучше, хуже, слаще, горче. разные изменения, разные желания в нем. Так он и впечатляется от единого света, в котором есть все противоположности, все там. И все наши ощущения противоположности благодаря воздействию неисправленного творения, да, который должен это все взять, выяснить и соединить это все в один единственный единый, что все исходит из единого корня. И нет никакой реальности, кроме единого света, который находится в абсолютном покое. К этому надо прийти. А вопрос-то какой был?

0: изменения. В мане, который снисходит, нет изменения. Но каждый, который преподносит свои келим, это то, что он получает и раскрывает, пока не придет к ощущению одного во всем. А до этого времени, пока мы не исправлены, мы должны будем чувствовать изменения.
1: אז בכל זאת, אם אני רק מהכלים
2: и все-таки, если я из своих келим могу что-то воспринять, как же на самом деле возможно? Если уместно ли, да, что воспринимается простой свет? Кто это воспринимает, да, как это происходит?
0: Да, и говорит нам Бальсулам, дает даже чертеж этого. Он говорит, что есть всегда три состояния. Есть первое состояние, в котором есть совершенство, все находимся в одном, там и замысел творения, и все совершенно. Есть второе состояние, когда при всем нисхождении миров сверху вниз получается, затем подъем снизу вверх, а в третьем состоянии, которое уже является совершенным состоянием. Теперь он говорит также, что каждое из этих состояний полностью зависит от другого. А ни одно из них не может существовать само по себе, и все три должны существовать все время. Замысел творения, все нисхождение и исправление, нисхождение миров, создание человека, исправление и состояние конечного исправления, когда все исправлено. Мы не в этом состоянии, но мы хотим прийти к нему. Пока мы еще в нем не находимся, у нас нет никакого постижения простого света. Простой свет приходит от распространения, потому что он прост, прост в восприятии. Но когда уже находимся во всем, поэтому нет времени, и все находится как одно целое, есть постижение всего. К этому мы должны прийти.
2: Я вот только не понял, как этот простой свет, как вообще о нем можно говорить, знать, что вообще такое есть, если мы воспринимаем все только в наших келим.
0: Тот, кто приходит, говорит об этом. Давайте немного посмотрим в определение, прочитаем и изучаем учение десяти сферот, всегда стоит... 21 определение, да, что такое 21 определение на 32 странице. Что такое единственный и единый?
3: Да?
0: Он говорит так: единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как уже уподобил и вернул их форму к качеству единый, как и он сам. Хорошо, еще раз. Единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Воздействие света, который, по сути дела, обязывает все творение прийти к состоянию полного слияния с Творцом. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как он уже уподобил и вернул их форму к качеству единственной, как и он сам. Это состояние завершения. Давайте посмотрим 22-е определение. Сразу после этого, что такое единство и худ? 22-й вопрос. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Еще раз. Что такое худ? Единство. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Так кто это постигает? Тот, кто пишет нам об этом, можем ли мы понять, что это? Конечно же, нет, пока не придем к его состоянию. И из этого мы приходим к учебе, что мы хотим прийти к этому пониманию, и мы сделали свое это.

0: правильная молитва.
1: Я только добавлю, что, может быть, вопрос, да, что постигается, что есть простой свет, да, в наш келим. Так вот, каббалисты постигают, что есть предварительный корень, ацмуто, то есть там постигают. То есть постигают, что это существует. Все, что мы читаем в этих понятиях, каббалист не пишет ни одного слова без того, чтобы он постиг это. Так вот, и понимание, что такое есть, что не там клей, что это простой свет, однородный, это тоже постигается.
0: Женщины Италии.
2: Buonasera, buongiorno, insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: Когда мы исправим разбиение, и не будет больше страдания. Вообще будет необходимость ли в материальной жизни? Мы знаем, что и наша материальная жизнь, ощущение моего «я», моего существования, моего мира — это все часть нашего восприятия реальности. Все это соединится, поднимется в бесконечность. Как Рав сказал, что и миры исчезнут. Но почувствуем, но объяснить пока мы не можем. Почувствуем совсем другое восприятие реальности. Один единственный, единый, и свет наполняет все мироздание.
0: Также вопрос, что такое материальная жизнь? Что значит материальное? Мы изучаем, что материальное — это не то, что мы видим как тело и чувствуем как материю, но это отношение к реальности. Когда отношение реальности, оно ради получения называется материальным, когда отношение к реальности ради отдачи, это называется духовным. Если сейчас мы сможем прийти, не если, а когда мы придем к состоянию, что все отношение к реальности будет только ради отдачи, это называется концом исправления. Это называется 6000 лет исправления. И 7-е тысячелетие, называемое суббота, что после этого, об этом не написано нам, не объясняют нам, и Бааль Сулам говорит, что не нужно этим заниматься, что происходит после того, как мы находимся над состоянием, когда исправили все наши желания ради отдачи, все 620 желаний. Так и материальное и духовное, мы не занимаемся нашим телом вообще. Это не относится ни к материальному, ни к духовному. Это необходимое, поэтому об этом не спрашивается.
1: Алма-Ата, пожалуйста.
3: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельные органы или как? Спасибо большое. Разбитого экрана. Искры разбитого экрана.
1: Мы видели, что на уроке Рав сказал, что искра, мы искры разбитого экрана. Ну, я думаю, это как вот тот чертеж. Вот то, что Гилад начал чертить, что после разбиения келим было разбиение душ. Мы это будем изучать еще в продолжении, что свойства отдачи, свойства бины вошли в Малхут, произошло разбиение, и наша работа оттуда выяснить. Вся наша работа — это выяснение, что относится к Левоэвен, что мы не можем исправить, что относится к отдаче, что мы можем исправить. И так вот мы исправляем ту самую душу, Адам Ришон, который был, когда был цельным творением, но еще не постиг свой Левоэвен, каменное сердце, потом разбил разбился, а сейчас мы через это самое выяснение постепенно исправляем, пока не приходит свет конца исправления, исправлять все уже окончательно.
0: Да, друзья, урок пришел к своему завершению. Мы только хотим сказать, что наше исправление именно во время наших собраний, в те прекрасные времена, когда мы учимся вместе, и есть у нас прекрасная возможность в особом собрании приключения под названием «Каббала», которое произойдет в Ашкелоне. Приятный вечер соединения, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего Нового года, Рош ха-Шана. Это произойдет в Садак Шимшон в Ашкелоне. Мы с Ораном проводим этот вечер. Там будет и музыка, и прекрасная еда, и семинары, и много товарищей, уже, которых мы знаем, и новых. И, конечно же, есть возможность привести новых товарищей, с которыми мы пока еще не контактировали, и многих спрашивают, когда мы смотрим передачи Сени «Точка в сердце», и много собраний товарищей. Товарищ говорит: «Ну, не знаю, мне кто-то сказал, иди посмотри, какое-то особое мероприятие. Я пришел, почувствовал, что это мой дом, мое место. Я остался, и я до сих пор здесь». И это наша возможность в Ашкелоне 7 сентября в 18 часов. Линк будет ждет вас сообщения. А сейчас с радостью завершим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут. Пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну. Что там говорится о войне по выбору? Что означает война по выбору? И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, «Если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли». Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое Он желает дать творению.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему Он создал его? Дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы они не чувствовали неприятные ощущения во время получения наслаждения, и это также со стороны природы, которую создал Творец, что каждая ветвь желает походить на свой корень. И поскольку наш корень, то есть Творец, Он дающий, а творения, которые должны получить от Него, противоположны Творцу, они ощутят свойства стыда от этого. Поэтому было сделано сокращение и сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желания получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает» ради того, чтобы отдавать. По этой причине были созданы две системы. Система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить вместе, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет в Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил его силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу. Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать и наслаждение ради своей выгоды, происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется «делать добро», потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, Высший хочет, чтобы Нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от Высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что, в общем, нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения. Поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения. Если он этого не делает, тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входят в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь.
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться только ради пользы Творца. Но когда он начинает работать с намерением ради отдачи, а не ради выгоды тела, тогда начинается настоящая работа со злым началом. Поскольку Тора и заповеди были даны для очищения Израиля, как написано. Так сказали наши мудрецы в вопросе. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала, к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета, а война может быть только за намерение, там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так? Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется, мы не можем спрашивать, почему Тора разрешила красивую женщину. Нам следует объяснить то, о чем мы спросили. Что означает фраза «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему»? Отсюда следует, что злое начало — это суть дела, а Тора — не главное, а как бы дополнение к блюду. Согласно тому, что объяснено в предисловии к Тес, сутью творения является желание получать наслаждение и удовольствие. Причина, по которой Творец создал желание получать, заключается в том, что Он желает делать добро своим творением, но из-за различия по форме между дающим и получающим мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу. Благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
0: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до туда. Однако здесь следует различать четыре свойства. Первое. Кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе, как написано. «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать, а желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
1: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе. Постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы и заповеди состоит в том, чтобы очистить имя Израиль. Поэтому то, что Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
0: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом что Творец сотворил так желание получать наше злое начало и такую форму, в которой мы можем и должны исправить его намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить и присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпала честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома Шлаве Сулам, книга «Дворим», глава Китаце, что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе». Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы Китаце. Это была статья «Что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе». Здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать воинцов в мире бесконечности ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно, и не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения,
1: Бина,
0: словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить Бину. И между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, разбиение свойств Бины, разбиение экрана в Малхут. И так Малхут начинает обретать намерение, наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало и есть злое начало и доброе начало. Прежде было только просто начало, желание, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать, если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно желание получать, творит желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, и больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас, кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желанием получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняет
1: всё.
0: То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет вид наслаждения. Кроме того, вхождение,
1: Шибина нихнесали Малхут,
0: то, что Бина вошла в Малхут, не только дает Малхут возможность выстраивает намерения. Или ради получения, или ради отдачи. Но то, что бина входит в Малхут, это дает Малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку Малхут получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение, собственно, дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки Малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение, которое получают, и наслаждение, которое отдают, в конечном счете, эти два света, прямой и отраженный, наполняющий внутренний парцуф, в итоге приводит внутренний парцуф к состоянию Творца, к статусу Творца. Поэтому, как пишет Рабаш, на самом деле нет никакого запрета. Нет запрета на то, что само желание получать совершает действие получения. Получай, наслаждайся, получай в соответствии с действием. Все зависит только от намерения. Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, заповеди, которые наоборот предписывают нам что-то делать, предпринимать? Они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять.

0: Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри желания получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерение. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение. Желание приобретает совершенно иную форму. И с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
1: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
1: Допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действия, которые запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении — да. А сейчас нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать ради отдачи ты не можешь. Или вступить в связь с замужней женщиной ради отдачи ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами. Ко всему, что относится к заповедям не делать, запретительным заповедям. Это все келим, все заповеди запретные, это келим от табора до сию мраглин в парцуфе. Это рамах частей тела. Это 360, это есть 248 органов, 365 сухожилий. Вот так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями, исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать его ради отдачи появится затем, после того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать практически с этими желаниями, исправить их ради отдачи, это Галгальта Вейнаем, и присоединение Ахап к Галгальта Вейнаем. А с самими Ахап 365 желаний напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Рида, Лева и Эвен, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
1: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
1: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это непростая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Как мы учим? Невозможно сделать действие ради отдачи. Это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на нем сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
1: Как мне потребовать такой хессарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
1: Как я могу тогда?
0: В конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии? Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот и все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая и относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
1: Относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, не смотрит на то, что делает тело. Намерение.

0: нуждается, поэтому в Рош у нас есть Айнсов. Там ты еще... Ты находишься в настоящей связи с Творцом еще до действия. В Рош одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрытое его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в Рош Парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие. Получаешь от П и ниже ради отдачи.
1: Если
0: у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия. Это стоит. Делай.
1: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
0: Ты спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь.
2: Okay.
0: Да.
1: И что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными с действиями даже без намерения. То есть совершенно не способны добавить намерения, все равно не относится к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет. И только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений. Но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. Если он говорит так, и мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе. На странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит, различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть, пока есть действия, которые разрешены или запрещены практически, не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения.

0: мутар веасу.
1: Есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
2: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
1: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
2: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
1: Почему это противоречит?
2: Ну, мне говорили просто, что я пришел сюда только заниматься намерениями. И все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
1: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного. А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к Каббале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решут. А намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью. Я не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно. Или Давид нам сейчас все объяснит, да?
2: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите, нет, нет, Давид, не нужно было ее приносить, ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ, и вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать, и то, и другое. Так где же тут?
1: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю, нет, я не хочу принимать этот подарок. Он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку, но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной, я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точкой, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
2: Ну, ведь для желания получается.
1: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
2: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
1: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, как можно больше, а те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее. Слушай, понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия. Но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения, мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
2: Еще раз о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать с таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
1: Нет. Мы находимся в состоянии. Мы, как начинающие ученики, находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материальным. Материально — это не то, что я, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывается, эти облачения воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения — это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь пробежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю, ощущая облачение на пути, а не само наслаждение в конце. Конечное наслаждение там уже является действительно духовным. Поэтому мы не должны, или мы относимся ко всем этим переходам и облачениям, в которые облекается наслаждение, пока не приходит к нам и не воспринимается нами как наслаждение, как молекулам, электрическим импульсам и всему, что связано, допустим, с запахом, как это приходит ко мне. Или же мы относимся к самой сути. Нам в нашей жизни тяжело отделить одно от другого. Тяжело отделить, потому что я связан с облачениями, а не с внутренним наполнением. Я его не различаю, я не могу с ним работать напрямую. И тогда у нас возникает проблема. Мы по внешним облачениям относимся к действию. Я не отношусь к самому наслаждению и не проверяю, оно ради получения или ради отдачи. Я смотрю только на внешнюю форму. Красива она или нет? Считается ли это действие на телесном уровне приемлемым по отношению к телам или нет? И я не смотрю, как оно проходит во внутренней форме. Собственно, там и находится духовное. Понимаешь, в этом разница. У меня нет слов даже, чтобы это объяснить. Но я думаю, что немножко понять все же можно.
2: Вот люди уже типа нас пытаются выяснить вопрос намерений. Мы все-таки не просто с улицы. Те, кто дают себе отчет о возможных наслаждениях, и мы пытаемся различить намерения. Есть ли возможность? Я пытаюсь это выяснить. Мы пытаемся сделать что-то, насколько намерение правильное или нет. Ты не знаешь, каким оно должно быть, и не способен уловить правильное намерение. Не нужна помощь Творца. Получается, что ты делаешь действие, и знаешь, что совершаешь его с неверным намерением. Так что делать? Прекратить действовать? Можно промахиваться со всех сторон.
1: Еще раз. У нас есть телесные действия и есть действия духовные у нас. Что значит «у меня» пока что? На моем уровне. Телесное действие и духовное действие. Телесное действие — это, допустим, я сейчас сижу и ем мясо. Если это мясо свинина, я совершаю телесное физическое прегрешение. Если же я ем это мясо с намерением наслаждаться им ради себя, то я совершаю духовное прегрешение. То есть есть материальное прегрешение, есть духовное. Теперь, допустим, мы уже находимся в окончательном исправлении. Допустим, мы все в окончательном исправлении, все можно, поскольку на все есть экран. Так я своим телом ем ту самую свинину, и я совершаю заповедь. Мое намерение ради отдачи тоже является заповедью. Поэтому я совершаю два действия, и оба они являются заповедями. Но здесь возникает вопрос. Намерение ради отдачи или ради получения может быть правильным или неправильным по отношению к духовному действию. Там оно и работает. Но по отношению к телу, что меняется в теле от того, что я сегодня ел свинину или в конце исправления ел свинину? Ведь и тело то же самое, и свинина то же самое, верно? Поэтому Рэби пишет здесь, на странице 186, что есть заповедь, запрещенная и решут выбор. И надо быть осторожным с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, потому что на практике не имеет. А потому что на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Также и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Поэтому я отношусь к своему телесному действию без всякого намерения. Мне сейчас то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Я не беру в расчет, полезна ли свинина этому телу или вредна. Нельзя так к этому относиться. Просто есть запрещенное и разрешенное. Почему? Потому. Мы об этом вообще не спрашиваем. Потому что для тела вообще нет запрета. Для него запрет только то, что приносит вред в этом мире. А заповедь, никакая заповедь не относится к здоровью этого тела там из плоти. Помнишь, как в Канаде он удивился, когда я сказал о косточке луз? Он спросил, как это может быть? Мы же знаем, что тело не портится, что тело праведника не разлагается. Я ответил ему, если тело не разлагается, это плохо, оно обязано разложиться, иначе как оно восстанет из мертвых? Тогда он сказал, да, тело разлагается, кроме одной кости. Понимаешь, и из нее тело восстает. Представь себе какого-нибудь праведника, которому во время операции вместо его кости луз пересадили кость луз другого человека. Что тогда будет? Вот он в такую операцию входит. Ой-ой-ой. Да.
2: Человек совершает действие, выясняет, что намерение его эгоистично. Каков следующий этап выяснения? Увидеть это несложно. После месяца уже может делать, что человек действует ради собственной выгоды. Что делать?
0: Если передо мной кошерное мясо, я так чувствую, так хорошо, да, так его. Такой сочный, да, такой толстый стейк такой. Да, еще пивко. Несколько товарищей рядом. Ну. А что в этом плохого? Ну, ты же говоришь, это ради получения, так ведь? А что делать? Ну, что?
2: Ну, это понятно.
0: Обязан это есть, съесть, да? Почему?
2: Не, ну, это необходимо для нашего существования, нельзя ограничивать.
3: Для нашего существования.
0: А что значит существование? То есть это необходимо, да, там кусочек хлеба с солью, на земле спи, это можно, остальное нельзя, да? Да, или у меня справка от врача.
3: Каждый сам определяет, что для него означает хлеб с солью. Скажем, нет, есть такие вещи, допустим.
0: Нет такого. Это можно так, а можно не так. Нет, нет, нет. Это твое решение меняется. Что значит по-всякому может быть?
3: Ну вот с товарищами все разрешено.
0: С товарищами можно. Да, будем жить, не умирать же.
4: То есть
0: это значит, нам надо не относиться ни к чему того, что в нашей жизни происходит. Так вот, об этом написано: мир движется по своим законам, и ты продолжай жить в нем, как и всегда. Но вот учеба, намерение во время учебы и свет, который придет к тебе, они тебе и выстроят весь внутренний порядок. Не начинай путаться среди всех этих вещей. На этом у тебя будет 1000 новых всяких учений, и ничего из этого не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения там, где у тебя вообще нет инструмента для этого, и никогда ничего хорошего не будет.
3: Но мне нужно воспринять свое состояние, и все.
0: Что значит принять состояние? Ты должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из действий твоих познаю тебя. Так это называется, и все. А тот, кто начинает копаться в себе, ну, он просто запутается, и все. Ребята, мы в последнее время учимся очень мало, особенно учение 10 сферот.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Ну хорошо, мы видим, ну немножко из того, что мы видим на последних вопросах и статьи, и то, что Рав говорит и объясняет нам, что это не очень-то и просто. У тебя есть там заповеди, то, что мы делаем на практике телом, а потом уже с намерением. Это вещи непростые для понимания, особенно намерение. На сегодняшний день любое намерение, мельчайшие вообще вещи, пальцем нельзя подвинуть, да, если это не будет для меня. Я не знаю, о каких намерениях можно говорить. В нашей ситуации, где само собой разумеется, что это все желание получать. Ну так, по-видимому, есть какие-то духовные моменты. Это... Давайте будем вместе это выяснять, может быть, позже. Но снова возникает вопрос группы, что только здесь можно производить какое-то выяснение в этом направлении.
3: Да, у нас есть эти выяснения. Что мы на самом деле можем делать ради отдачи? Это нужно выяснять все время. И главным образом, на самом деле, как сказали, нам дана работа в группе, наши взаимоотношения, то, что мы делаем друг по отношению к другу. Здесь всегда есть возможность выяснять, на самом ли деле мы делаем это ради себя или ради товарищей, и ради нашей общей цели. И на самом деле нам дана такая заслуга работать и почувствовать эту работу. Настоящее выяснение, что на самом деле является отдачей через работу с товарищем.
0: И что такое отдача? Это всегда будет раскрываться как бы наоборот. Там, где мы должны делать исправление, сокращение, потом будет продолжаться.
3: И не разумом человек выясняет, а свет выясняет. И у нас нет пока что никаких, никакой связи с высшими корнями, и все попытки выяснить это в нашем разуме просто приведет к путанице, и поэтому он дает и совет в даровании Торы, что заповеди между человеком и товарищем есть там спрашивающий за них, а в остальных заповедях ты можешь крутиться и как тебе вздумается, и поэтому самым конкретным образом, как я слышал, доставлять наслаждение товарищу, и все, что может быть ясным в отношении товарища, это правильное направление.
0: Наука Каббала учит нас, как развивать намерение во время, когда вот это... Есть такая возможность, есть право. И свет в конечном счете то, что выстраивает нам всю, разъяснит нам всю путаницу, и мы будем знать наше намерение. В силу разбиения у нас есть 635 запретов, и чем больше мы будем развиваться, у нас будет все больше и больше точность, как настраиваться, с чем работать, как работать. А мы должны просто всматриваться в то, как Творец воздействует на нас. Из действий Твоих познаем Тебя, действия Творца воздействуют на меня, и стать просто участником этих действий, которые Он производит со мной.
1: Да, и как я проверяю, отдаю ли я своему товарищу или нет, Рав сказал, я просто смотрю, доставлю ли я этим наслаждение, и все. Просто смотреть, даю ли я этим наслаждение товарищу или нет, все.
0: Вся наша работа, вся война за намерение исправлять ради получения на дачу. Свет делает это исправление, когда мы осознаем злое начало, и исправлять намерение.
3: Да, вся разница в намерении. И над этим мы, по сути дела, должны работать. И самое простое между человеком и товарищем — то, что организовывает нам Творец.
0: Намерение меняет тип наслаждения, и получается, что намерение дает нам все, увеличивает нам все, и кли из одной черной точки Малхут на полную ступень Творца.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: учение 10 сферот. Талмуд и 10 сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, микол аолам, анахну матхилим это шоу.
2: Мы приветствуем всех по всему миру. Начинаем урок учения 10 сферот. Начинаем с отрывка подготовки особого урока, который мы сейчас слышали. Мы слышали от нашего рава. Получается у нас, что намерение, это в принципе и дает нам все. Увеличивать нам кли из одной черной точки, малхут, в полную меру и уровень Творца. Намерение также приводит человеку, душу, в полное соответствие к слиянию с Творцом. Так вот, давайте хаверим, не будем выходить из намерения, будем добавлять намерение, чтобы эта учеба на нас подействовала, соединила бы нас больше. А сейчас будем читать.
0: Да, итак, мы вскоре начнем урок. Это такой очень наполненный урок, и мы запишем там все детали. И это будет урок 43 минуты, и мы почитаем в трудах Бааль Сулама. Ой, то есть, извиняюсь, в учении 10 сферот, первый том, первая часть, во внутреннем созерцании, 13-я страница, Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Еще раз. 13-я страница Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение Высшего». Оттуда начинается урок. И тоже пишите замечания, вопросы, выяснения, а затем мы это постараемся выяснить вместе. Пожалуйста.
3: Талмуд 10 сферот. כרך א', הסתכלות פנימית בעמוד יוד ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם
2: נת у них еще понимание соотношения корней и ветвей в высших мирах, находящихся здесь.
0: То есть нет у них еще связи, ветви и корни, не находятся в двух мирах, чтобы видеть духовный корень и против него ветви в материальном, чтобы увидеть ручку и понять, что это называется ручкой, понять, что это называется телега, это называется конем, это называется человеком, это называется все в этом мире. Когда видит силу, которая действует, исходя из своей души, потому что в душе мы раскрываем высший мир. И когда он распознает ее, он распознает силу, это, название этой силы в этом мире.
2: Они как слепые, которые ощупывают стену, потому что не поймут ни одного слова в истинном значении.
0: Теперь скажем, если он каббалист, который не знает иврита, ну, предположим, есть такое. Это не важно. Он распознает предмет в душе, и он называет, может назвать, знает, что это. Это называется, скажем, ручка, которую мы называем в этом мире. И он знает, это то, что в этом мире называется письменной принадлежностью. Он может это сказать на английском, на французском, на любом языке. Неважно, как это выразить. Он распознает ветвь, которая в этом мире. Не его буквы и не числа, а просто связь, видит, что это именно вот это. Да. И он не должен видеть эту ветвь. Просто согласно корню он чувствует, что в этом мире это как письменная принадлежность.
2: Где каждое слово — это название какой-то ветви по отношению к корню. Кроме того, что это будет получит четкое объяснение из каббалы мудреца, который может объяснить это на разговорном языке, что это необходимо, как будто бы это перенос из одного языка в другой.
0: То есть в этом мире он видит связь между корнем и ветвью, и тогда находит себе возможность объяснить это, то есть облачить свое ощущение в слова, и может это объяснить на любом языке и в разных видах, неважно. Потому что тот, кто не находится в этой связи ветви и корня, он должен получить эти имена, впечатления, но для самого мудреца не нужны ни название, ни язык. Понятно, что каббалисты для того, только чтобы передать эти вещи, нуждаются в языке. Это внешнее облачение явлений, которые они чувствуют.
2: Это необходимо как переводчик с одного языка на другой, с языка ветвей на разговорный язык, и тогда может объяснить духовное понятие каким-то образом.
0: Ну, скажем, он берет какой-то язык, скажем, иврит, в особенности иврит, и это язык внутренний, по ним духовный, и объяснять с помощью его, с помощью иврита, с помощью этого языка, что является уже облачением на то, что он раскрывает как ветвь и корень. То есть отсюда мы видим это как главное, он пишет об этом, что только от высшего мы можем постичь нижнего. Тот, кто не находится на уровне корней, не может понять связь ветвей, хотя и говорится о языке ветвей, но в ветвях мы берем только их названия. Но понимание, к чему относятся эти названия в духовном, это исходит от постижения корня.
2: Это то, о чем я позаботился в своем комментарии. Объяснить 10 сферот, согласно переданным нам божественным мудрецом Ари, в их духовной чистоте, когда они полностью освобождены от всех чувственных представлений, так что любой начинающий может подступиться к этой науке, не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также посмотреть и узнать, как понимать остальные вопросы этой науки.
0: То есть это связь между ветвью и корнем, когда каббалисты с помощью этого могут написать то, что они чувствуют, то, что они раскрывают в исправленной душе, это для нас, для наших душ, испорченных, своего рода пример, к чему мы должны прийти. И тогда мы, когда мы читаем об этих вещах, можем стремиться брать это как пример и получать от этого силу, стараться быть, как они рассказывают о духовных действиях, видеть, насколько мы не находимся в этом. И, исходя из этого, в общем, мы можем составить молитву, то есть просьбу об исправлении, чтобы прийти к состояниям, о которых мы читаем в книгах по Каббале. И правильнее сказать даже не к этим состояниям, потому что мы не понимаем, что это за состояние, а к тому свечению, которое пробуждается и приходит к нам при чтении книг по Каббале. То есть мы переходим от разума к чувству, потому что читаем то, что написано, и не понимаем то, что написано, начинаем все-таки работать и с группой, и с книгами для того, чтобы постичь то, что написано, пробуждаем на это окружающие света, и они действуют согласно нашему чувству, и тогда мы начинаем желать. И из этого желания уже у нас начинает возникать молитва. То есть просьба об исправлении.
2: Глава первая. Знай, что прежде чем было создано создание и сотворено творение, простой высший свет наполнял всю реальность. Эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там вообще какая-то реальность, которую целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести в свет, на свет совершенство его действий. То есть как следует из книги, что был там какой-то недостаток, не дай Бог. Также вопросу центральной точки в самой середине, бесконечности, где и было явление сокращения. Очень удивительно. Ведь он уже сказал, что нет там ни начала, ни конца. И в таком случае, как может быть там середина? Но в словах этих содержится величайшая глубина. И потому я должен дать подробное объяснение.
0: Только вопрос, да, пожалуйста.
2: Нет ничего во всей реальности, что не содержалось бы в бесконечности, и противоположное у нас понятие содержится в нем в виде один, единственный, единый в Творце.
0: То есть, для того, чтобы объяснить отрывок Ари, что прежде чем были созданы создания и так далее, он должен сейчас все внутреннее созерцание привести, для того, чтобы мы поняли, о чем мы говорим. Без времени, движения, места, качества и действия, которые выходят только из причины и следствия одно из другого, что все они включены в бесконечность, а затем то, что происходит, тоже включено в бесконечность, только по отношению к точке Малхут, которая делает сокращение, отделяет себя от бесконечности, только в ней происходят все эти чувства, эти впечатления, и все включается только в ту самую реальность, о которой сказано прежде, чем были созданы создания. Для того, чтобы все это объяснить, у нас есть это предисловие, то есть все это внутреннее созерцание.
2: Первое. Знай, что ты не найдешь во всей реально существующем мире, как в ощущаемом нашими органами чувств, так и воспринимаемым нами умозрительно, никакой сущности, которая не содержалась бы в Творце. Ведь все это исходит к нам от Него. И разве найдешь ты дающего то, чего не находится в Нем? А этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако следует уяснить, что и понятия, являющиеся для нас разделенными или даже противоположными, например, понятие «мудрость» рассматривается иначе, чем понятие «сладость». Так что мудрость и сладость являются двумя отдельными друг от друга.

0: друга понятиями. Также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где действующие его действия обязательно являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Уж тем более противоположные понятия, такие как «сладость» и «горечь» и тому подобное. Безусловно, каждый из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут и мудрость, и наслаждение, и сладость, и едкость, и действие, действующие, подобные мы, относящиеся к различным противоположным формам понятия, все включены в него как целое, в его простой свет, абсолютно без всякого различия и разделения между ними, но только в виде один, единственный, единый.
1: То есть мы получаем воздействие от Творца, и это воздействие разделяется прежде всего на две противоположные части, на два ощущения или впечатления противоположных. Когда, скажем, сладость и горечь, холод и тепло и так далее. Всегда есть что-то и противоположное ему. Два противоположных понятия у нас. У Творца нет такого, это как одно целое. Нет у него такого. Потому что свет и тьма могут быть только в том, кто один раз чувствует присутствие света, а в другой раз не чувствует присутствие света, в противоположность этому тьму и так далее. То есть поскольку мы приводимся в действие Творцом, так его присутствие приносит нам ощущение одно, скажем, положительное, может быть, негативное, это тоже не важно, да? А отсутствие его присутствия, сокращение, скрытие приносит другое ощущение. Это два противоположных ощущения, которые всегда находятся в нас. Да, близкие, далекие. Это может быть ощущение, в которых нет обязательно коннотации связи с хорошим и плохим, потому что сладкое и горькое, может быть, нам горькое нужно больше, чем сладкое. Есть разные состояния и требования. Теперь, кроме горького и сладкого, скажем, двух противоположных вещей, есть у нас много видов впечатлений, да? От них, когда они тоже не находятся в Творце, он не посылает это с помощью разных противоположных отдельных сил, но все это в одной силе, в силе отдачи одной, которая вызывает в нас всевозможные впечатления, потому что мы в нашем строении состоим из множество желаний, когда распознаем каждый раз то или иное впечатление в том или ином виде. Так все, что мы можем сказать о множестве, кроме одного, хороший, все вещи, которые мы можем сказать даже об этом хорошем, о всевозможных проявлениях его, и также против, это мы можем отнести только к Творцу, к Его единственному действию, присутствие, раскрытие. Пожалуйста.
0: Вот первое присутствие Творца в творении уже возбуждает чувство, наполнение, источник. А где творение может вообще постичь, что это все одно, едино? И вначале он сразу чувствует, что это два.
1: Он чувствует это как два, и относящееся к одному, к желанию отдавать Творца. Когда в желании отдавать Творца, если он отдает творению, он должен дать творению, пробудить творение. Не то чтобы он сам, он должен пробудить в творении эти два чувства. Так эти два чувства находятся в творении, а Творца они приходят как одно. В том самом свете, который хозяин хочет дать, есть приятное ощущение от самой сути действия и неприятное ощущение от того, что я получающий, но я получающий, поэтому я чувствую в этом неприятие. И факт, после того, как я исправляю себя, я не чувствую, что я получающий, и для меня отдача от него — это одно совершенство, то есть это пробуждается только в творении, это ощущение. Еще? Хорошо, продолжим. Ты дошел до 1, последний. Последняя строчка в первой колонке.
0: Один единственный удиный. Один указывает, что он совершенно однороден.
1: То есть нет никакой разницы между всеми его действиями. У него это все однородно. Если ты чувствуешь изменения из края в край, всякие драмы, смех, красота, ужас, у него такого нет. У него это только одно. Он не различает в этом, как ты впечатляешься. Это все зависит от твоих килим, а не от его воздействия, да?
0: Единственный указывает на исходящее от него, все эти множества находятся у него в форме единственности, как и его суть от смуто.
1: Когда в тебе есть масса желаний, даже не противоположных, но всевозможных, да? И ты во всех них получаешь своего рода впечатление. У него такого нет. И одно воздействие, согласно твоей структуре, ты так чувствуешь. И...
0: А единый указывает, что хотя он производит множество действий,
1: то есть кроме того, что во многих желаниях, кроме того, что эти противоположные действия, они также приходят и изменяются каждый раз в разных желаниях, и новых, и старых, и так далее, так не думай, что его действия — это что он их вызывает. И есть у него своего рода машина, которая посылает тебе всевозможные воздействия, в каждое твое желание, разные воздействия, и все время они меняются. Но с его стороны нет ничего. Все это происходит в тебе. Он один, единственный и единый. Так с каким вопросом и с каким желанием и действием? Но все, что он хотел тебе дать, он дал, а ты раскрывай. Это, по сути дела, то, что говорит нам другими словами Рамбам, Рамбан, и один, единственный, единый.
0: Однако все это множество действий производит одна сила. Все они снова возвращаются, соединяются в форме единственности, так что форма эта единственная поглощает все формы, остальные представляющиеся в его действиях.
1: То есть в конечном счете, когда мы видим, чувствуем, распознаем множество действий, множество источников противоположных этих воздействий, а из края в край, все это приходит только для того, чтобы привести нас к форме единого и к этому одному, в которого мы включаемся. Когда все эти формы бесконечные, которые проходят по нам, есть у них только одно направление — вернуть нас к одному единственному единому, к этому постижению.
0: И это очень тонкое понятие. Не всякий разум способен постигнуть это.
1: И не каждый может это вытерпеть, то есть соединить все эти вещи вместе.
0: И Рамбан так поясняет нам в своем комментарии на книгу Йецира, суть «Один, единственный, единый». Да, это в его комментарии на книгу Йецира. Есть различие между «один, единственный, единый», где Творец, когда он соединяется, чтобы содействовать одной силой называется единой, когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, где каждая его часть называется единственной, а когда он абсолютно однороден, то называется один. Конец цитаты. Объяснение: это соединяется, чтобы действовать единой, одной силой. Он желает

0: один указывает на его сущность, Ацму, то, что у него, в нем есть все силы противоположности, и все совершенно равнозначны. И как он пишет Рамбам, что у него познавший, познанное и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, а пути его — наших путей.
1: Когда мы говорим о Творце, что Он воздействует множеством действий, когда Он воздействует противоположными действиями, когда Он воздействует изменяющимися действиями, мы, по сути дела, говорим о нашем восприятии и нашем ощущении, что так представляется нам. И в той мере, в какой мы исправляем наше восприятие, в чувстве и в разуме, мы приходим к состоянию, когда в той мере, когда исправляем себя, в едином намерении отдавать, так все эти множества в разных формах, противоположных, во множестве форм, в изменяющихся формах, они соединяются у нас вместе в единое понятие, один, единственный, единый, когда за ними стоит только добрый и творящий добро. Когда и эти слова, они слова, которые не очень-то могут прояснить нам это качество. Просто один, и все. Так все действия, все впечатления, все множество, которое представляется нам происходящим в этом большом мире, и все изменения, которые есть в нем, в противоположных разных действиях, которые пробуждают в человеке путаницу, что мир наполнен силами, которые действуют, что мир полон противоположных сил, которые воздействуют на него, и кажется человеку, что он тоже действующий. Все это в конечном счете из-за неисправленных наших келим так представляется. И когда мы исправим себя, мы увидим только одну силу, без всякого изменения, без всяких изменений, когда кажется ему, что они включают в себя противоположные силы, плюс, минус, что-то меняется или делится на несколько вещей. Без всего этого многообразия в целом это только он один. Это то, что он хочет сказать нам. И не думай, что он с самого начала был не таким, или потом ты выясняешь его таким, но всегда это то, что человек должен сказать изначально, и все время стараться раскрыть эту форму. И только это должно быть перед нашими глазами, потому что отсюда исходят разные религии, верования и методики разные, вера в человеческую силу, в силу общества, в силу людей, которые действуют, в силу природы. Все вещи, когда человек связывает с ними какую-то реальность, он уходит от своего направления раскрыть только одного единственного единого, и кроме которого нет никого. И тогда получается, что включается в обман. То есть этот принцип один единственный единый является основой всей нашей работы. Да.
0: Вопрос из Италии. Ощущение времени необходимо, чтобы понять творение в ее множестве действий, в ее единственности?
1: Ощущение времени — это уже в нашем мире. Даже не в духовном мире, где клипот дают нам эти ощущения против одного единственного единого, но ощущение времени вообще относится только к нашему времени, время движения места. И так

воспринимаем нашу реальность, включая осуществление реальности. Это из четырех параметров. Это тоже исходит от отсутствия исправления келим, когда мы не можем это отнести к единой силе, потому что у одного все эти особенности, которые говорят о об отсутствии восприятия, это время движения времени. Время, что я не воспринимаю будущего и не нахожусь в то же время и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, потому что это отсутствие раскрытия. Нет времени, это то, что представляется мне таким образом, состояние, которое я не могу объединить вместе в одного единственного единого. Движение. Когда есть что-то, где я не нахожусь там, то есть как в форме раскрытия, что не находится в нем, и нужно пройти или какое-то количество действий, или материальное движение, я не говорю уже об этом, это самое низкое, но даже духовное движение, когда я должен производить какие-то действия, чтобы прийти к чему-то, это тоже от отсутствия исправлений и места, ощущения места. Когда это ощущение исходит из того, что это место не наполнено раскрытием Творца. В тот момент, когда есть раскрытие, нет ощущения места, но весь высший свет наполняет всю реальность, а реальность не ощущается, а ощущается свет, то есть единый, один. То есть наше восприятие времени движения места и в осуществлении реальности — это восприятие из

0: Мы читаем книгу Зоар Лаам, глава Тецаве, из статьи «Буквы святого имени». Статью можно скачать на сайте kabbalah.lam.tv. Можно задавать вопросы на сайте, и избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Книга Зоар Лаам, глава Тецаве, статья «Тайна букв святого имени», 31 пункт. «И когда проявляется совершенство вав, средней линии, тогда все плохие стороны перекрываются и отделяются от луны, малхут, и не покрывают ее. Ибо когда средняя линия пробивает все купола небосводов и светит в малхут, обвинитель не может нанести никакого вреда. И когда вав, средняя линия, исчезает, тогда поднимается обвинитель, сбивающий с пути и искушающий, и может обвинить всех пребывающих в мире, поскольку он царь старый да глупый».
1: Мы изучаем систему, ту единую систему, которая существует. Это система Малхут Бесконечности, система, где все души связаны в совершенном, единственном виде, который создал Творец, первое, второе и третье состояние вместе, когда по отношению к творению эта система ощущается во всевозможных видах, начиная с ее состояния, называемого «этот мир», и во всевозможных других видах, которые называются ступенями, лестницы, до мира бесконечности. И все зависит только от того, как творение, человек желает видеть себя и пытается, и ищет, с помощью чего он может прийти к этому единственному реально существующему виду, в котором существует система, и он существует внутри нее. Для того, чтобы это представить себе правильно, нам необходимо видеть себя включенными вместе, соединенными вместе, слитыми вместе, в единой системе, в едином желании, как один человек в едином сердце, и высший свет, наполняющий эту систему, чтобы воздействовал на нас, связал нас, что и называется светом Торы, которая возвращает к источнику. И в таком виде нам необходимо видеть себя, тянущимися к системе бесконечности. И все, что мы сейчас читаем, говорится о действиях и состояниях, находящихся в этой системе. Пожалуйста.
0: 32 пункт. «Вав де Авая — это свет, светящий луне, Малхут. И хотя много светов включено в Вав, в Зеранпин, тот свет, который светит Луне, это лишь одно распространение для наполнения ее. И Зеранпин — это алиф, форма которой — вав, посередине двух букв «Юд» справа и слева от нее. То есть Зеранпин — это средняя линия, согласующая и объединяющая правую и левую линии. И поэтому правая и левая линии слиты в ней в виде двух «Юд» в букве «Алиф». Как сказано, три выходят из одного, а один удостаивается трех. И он записан во всех тайнах, содержащихся в вав, в «Алиф». И когда он светит луне, Малхут, он светит ей в вав, форма которой одна линия, распространение средней линии, состоящей из двух них, правой и левой. 33 пункт. В книге Адама Ришон написано о форме букв, что форма Вав — это одна точка наверху, указывающая на Юд Деавая, и пять точек внизу, то есть первая Хей Деавая, пять поддерживающих. А также мера Вав Деавая Зерампина содержит в себе Юд Хей Деавая, и это Бен порождение Юд Хей. И все точки из шести точек в нем стоят в десяти точках. То есть нет у тебя точки, которая не восполняется до десяти. Ибо у каждой точки есть девять поддерживающих и мерковод. И это Рош Тох Сов в ней. Так что каждая, содержащаяся в Рош Тох Сов, состоит из трех линий. И суть этой точки, восполняющая до десяти. Ибо точка правой линии — это девять поддерживающих и мерковод для нее, и вместе с ней самой — это десять. И также точка левой линии, и также в каждой стороне. Поэтому все точки, каждая из них находится в совокупности десяти, она и составляющая ее мерковод. И все они включены в это распространение буквы ВАВ, и поэтому все они в виде буквы ВАВ, в виде одной точки сверху и пяти точек внизу. Одна, которая БРИТ, ЕСОД, имеет форму ГИМЕЛ в форме ВАВ, и дополнительная точка, и венец, добавившийся к ней, и экран к ней.
1: Где ты читаешь? 34 пункт.
0: Извините. 34 пункт. Когда входит солнце Зерампин в луну Малхут, выходит из ВАВ одно распространение, представляющее собой Союз, Брит, Есод, и он в виде Гимел, форма которой Вав и дополнительная точка в ней. Венец, добавившийся к ней, экран, и это поддерживающий бедных, Гумель Далим. Гимел — это Есод, а Далит — это Малхут, и это для того, чтобы войти в нукву.

0: то есть Малхут. И когда включается все это в распространение буквы Вав Зерампина, то он стоит, чтобы соединиться с Нуквой. И как сказано, «И ты приблизь к себе Аарона, брата твоего». То есть он должен включить правую руку, Хесед, Аарона, в Гуф, в Моше, и сыновей его с ним. Это все его составляющие, Меркавот, и поддерживающие. А левая рука включена в него, в Моше, который является Меркавой для Зерампина, Вав. Как сказано, возьми левитов. Левиты — это левая рука, Гвура, для того, чтобы содержала Вав, то есть Муше, включение всего в едином распространении, чтобы был он един. 35 пункт. И поэтому содержится единство в этом Вав, в правой, левой и средней. Средняя — Муше, правая — Аарон, левая — Левиты. И все это — одно целое. И поэтому произошло одно распространение и называется единым. И содержится в Вав лишь одно распространение — одна линия, и это един. 36 пункт. Нижняя Хей де Авая, Малхут, стала единым гуфом в этой средней точке. И хотя она единый гуф в десяти сферот, все же основа в ней — средняя точка, Малхут. А остальное — только следствие включения. И вошла в нее Вав де Авая Зерампин, и находится Вав между двумя точками — сверху Има, снизу Малхут. И тогда соединяется высший мир Бина с нижним миром Малхут, и они — одно целое. 37 пункт. Еркаим, бедра, внизу, Нецах и Хот, который относится к букве Вав, Тиферет, они были включены в букву Вав. Ибо сказано, «Помните Тору Моше, раба моего». Ведь не сказано «пророка моего», чтобы показать, что все включено в Вав, то есть Тиферет. А пророки — это Нецах и Хот, включенные в Моше, Тиферет. И поэтому нет необходимости говорить «Моше, пророка моего». А буква «Вав» называется «Един». Он один в, свое, в единстве своем и распространение одно, как выяснялось выше.
1: Мы видим отсюда, что Зор говорит все время о трех линиях, как мы объединяем левую линию в наше желание получать, которое испорчено, которое мы хотим исправить правой стороной, силой отдачи. Насколько мы можем поставить правую над левой, чтобы получение было ради отдачи в этой мере, в которой мы составляем ее и можем привести к зивугу, соединить их вместе. Это называется, что мы строим себя, строим душу или же среднюю линию. И таким образом мы продвигаемся. Поэтому мы все время, по сути дела, находимся вокруг одной темы. Как выстроить среднюю линию в Ибур и Никамухин во всевозможных состояниях, случаях, которые нам объясняются здесь. И, по сути дела, принцип простой, и это один принцип. Но поскольку в творении есть очень много понятий в его желании получать, поскольку Творец желает, чтобы творение постигло его, то есть чтобы постигло его полностью, поэтому есть бесконечное количество состояний в средней линии, которые так мы должны пройти. И есть хорошая добавка в том, что мы связываем также эти действия, правая, левая, средняя. Мы говорим о них как Земля, Солнце, Луна, Моше, Аарон, Йосеф, Давид, Мирьям.

0: и так далее, и еще всевозможные имена, якобы исполины, Торы, или Танаха, Пятикнижья. Мы понимаем, что все эти имена, это святые имена, это выражение Творца, и не дай Бог, не человека, как думают люди, у которых нет связи с истиной, думают, и поэтому эти имена будут затем все более и более передающими нам информацию о сути состояний, связей, зивугов между ними, поскольку каждое имя, как мы уже знаем, это выражение Творца, находящегося в творении, насколько свет может связаться с кли с помощью того, что они действуют вместе во взаимной отдаче, в совпадении свойств, и поэтому каждое имя называется святым именем, поскольку оно выражает отдачу. И поэтому все, что мы читаем здесь, и также о том, что написали Раби Шимон с товарищами, это святые имена, и мы должны все время пытаться найти их в себе. И не то, чтобы человек ждал, пока это закончится, чтение Зора, и я уже не знаю, что после этого делать. Он должен каждый раз искать, буквально как во тьме, где эти понятия находятся в нем, поскольку вся Малхут бесконечности — это он, и вся эта система — это он сам, и все эти имена, будь то имена каких-то частей природы, солнце, луна и так далее, или же имена людей, или еще всевозможные там действия, все это внутренние понятия его в его желаниях. И поэтому все время человек должен пытаться давить на самого себя, чтобы узнать, найти, искать и определять себе эти свойства. Это является главной точкой при чтении Зор. И насколько мы вместе будем искать во тьме, настолько мы сможем прийти к успеху. Да.
1: Ян из Квебека спрашивает, для получения трех линий, правая линия — это ради отдачи, левая — ради получения, а средняя линия — это отдача, получение ради отдачи?
0: Нет, нет, нет, не ради. Но правая, средняя, правая, левая, средняя, правая — это желание, которое испорчено, которое необходимо прежде всего сократить. А правая линия — это сила отдачи, сила света. А средняя линия — это вся наша работа по выяснению этих двух линий, как мы можем связать их, и мы ищем, каким образом. Есть здесь большая работа, и вся наша работа, по сути дела, здесь, в средней линии, все статьи, которые мы читаем о нашей работе, все это о средней линии, когда две эти линии, правая и левая, даны нам от природы свыше, от Творца. И если мы не работаем в средней линии, мы называемся животными, которые приводятся в действие двумя вожами, правой и левой этими. И когда мы получаем первую искру из средней линии, что называется точка в сердце, мы получаем возможность, приглашение начать выполнение, самоуправление, чтобы мы сами начали управлять собой, не с помощью двух вожжей свыше, а мы между ними как осел или лошадь, но чтобы мы сами снизу взяли эти две вожжи, А та точка, которая в сердце, будет как человек нас, которая находится между ними, и с помощью этих двух вожжей, это его животное, так мы получаем. И вся наша работа только исходя из этой точки, когда мы начинаем управлять собой, и тогда мы относимся ко всем свойствам в нас, обстоятельствам в нас, как к данному свыше. Не отождествляя себя ни с тем, ни с другим, ни со своей природой, ни с телом, ни с тем, что родилось, и как, и с какими-то там свойствами, и не со светом, находящимся в нашем распоряжении для того, чтобы исправить наше тело. Гуф. То есть мы относимся к этим двум линиям, правой и левой, как к совершенными, показываемым, демонстрируемыми Творцом, как приглашение, приходящее к нам, чтобы мы начали себя исправлять. И тогда я не сержусь, или там доволен или недоволен правой и левой линией или состояниями. Но тогда я вижу в каждом состоянии, в каждом духовном состоянии, которое предоставляется мне как возможность правильного соединения между двумя линиями, как управлять, как находить в каждый момент управление своим животным, чтобы направить его на цель. То есть в каждую секунду мое животное находится в каком-то направлении, которое мне неизвестно, и я должен определить цель. И по отношению к цели, когда Творец является целью, слияние с Ним, совпадение по свойствам с Ним, и насколько я могу определить для себя это сейчас, и как я могу определить для себя это тем, что я определяю для себя группу, совершенную систему, сбалансированную, соединенную, слитую внутри, в совпадении всех ее частей, в поручительстве между этими частями, и когда высший свет находится в этом, это цель. И сейчас я должен исправить мое животное, чтобы оно в точности с помощью этих вожжей направило себя туда. Это, по сути дела, является в каждую секунду моей работой. И Зоар говорит только об этом, поскольку нет у нас, кроме каждый раз исправления направление, ничего. И каждый раз мы должны в таком случае определять для себя, что означает цель, и с каждым разом мы будем ее видеть все яснее, все острее, выяснение во всевозможных деталях, вследствие большего заблуждения, конечно же, поскольку это преимущество света из тьмы, и каждый раз я должен буду продвигать себя к этому, то есть вводить себя как интегральную часть, неразделимую, составляющую эту систему являющую составной частью этой системы. В этом наша работа. И тем самым, когда я читаю Зоар, это должно быть все время у меня, как в поездке. Мы каждый раз нажимаем газ, смотрим на дорогу, крутим рулем, управляем рулем, нажимаем на тормоз, и здесь тоже самое. Когда я читаю Зоар, все то, о чем говорится, я как будто слушаю то, что он говорит, и хочу определить эти вещи, перед собой увидеть, как будто я еду. И так пытаться все время течь, участвовать в этом. Это называется, как он говорит, предисловие к ТЭС, 155 пункт. Хочу знать то, что я изучаю, связаться, слиться с этим. Да, знать, это означает, ты познал Адам Хаву, то есть слияние. Находиться в этом процессе.
1: 38 пункт, заголовок «И ты приблизь к себе». Не служил Моше солнце, луне, Малхут, пока не включился со всех сторон в букву «Вав» в Аарона и в Левитов, правую и левую стороны. Сказано: «Из среды сынов Израиля для служения мне». Для служения «мне» с дополнительной «вав», что означает «для служения буквы вав», «тиферет» — «мне» в букве «гей» — «малхут». Ввести букву «вав» в букву «гей» и служить ей, чтобы все было единым целым. Благословенный Израиль, вошедшие в тайны Торы и вышедшие, и знающие тайны путей Торы, дабы идти путем истины. 39 пункт. Из среды сынов Израиля сказано, ибо все не называется единым, становясь единым, как полагается, если не исходит из сыны сынов Израиля. Ибо сыны Израиля стоят внизу, чтобы открывать пути и освещать тропинки, и зажигать лампады, то есть высший сферот, и производить сближение всего снизу вверх, чтобы стало единым. И поэтому сказано: «А вы соединенные с Творцом». 40 пункт. «И ты приблизь к себе». Все приближается посредством того, кто умеет возводить единство и служить Господину своему. Ведь когда приносится жертва надлежащим образом, все сближается вместе, правая и левые стороны, и открывается миру свечение лика Творца в храме, а нечистая сторона ситрахра утихает и пропадает, и сторона святости вершит правление в радости и свете. А когда жертва не приносится надлежащим образом, или единство не создано как должно, тогда лик его покрыт печалью, и свет не открывается, а луна Малхут скрыта, и нечистая сторона ситрахра правит миром, потому что нет того, кто сумел бы произвести соединение святого имени как должно. 41 пункт. Творец не испытывал Йова и не собирался подвергать его испытанию, подобно испытанию остальных праведников. Ведь не сказано о нем: «Творец испытал Йова», как сказано об Аврааме: «И Творец испытал Авраама», когда тот собственными руками связал для принесения ему в жертву своего единственного сына. А Йову не дал и не посылал ничего, и не было сказано ему, что даст. Но он был передан в руки обвинителю по приговору суда Творца. И он навел на него обвинителя, как сказано, хотя он и не просил. Обратил ли внимание на раба моего Йова? И здесь Творец показывает, обращается к обвинителю и говорит: «Обвинил, обратил ли ты внимание на раба моего Йова?»
0: Вопросы. Трудно удерживать эту форму, картину, все. Какие проблемы здесь возникают? Дамир.
1: Когда вы раньше объясняли понятие правой и левой линии и животного, трудно держаться за то, что такое за животное, на котором мы имеем в виду.
0: Хорошо, я так и подумал, я же чувствую, что это не очень-то понимают. Необходимо просто пытаться находиться в поручительстве. Это проще. То есть это означает, что есть система, то есть мы находимся вместе, все наши желания находятся вместе, все мы сконцентрированы на том, чтобы находиться в самоотмене, в соединении наших желаний, которые направлены на Творца, на взаимную отдачу, на взаимную любовь. И это все. Вещь очень-очень понятная каждому человеку, что мы только будем пытаться благодаря Зору добавлять к этому еще понятия, которые большее значение ради отдачи имеют. Но надо начинать с простой формы. Я думаю, каждый ее понимает. И без вожей, без лошади посередине. Всевозможных вещей, которые мы не очень-то воспринимаем чувством. Оставь, это слишком сложно. Просто группа в поручительстве для того, чтобы раскрыть Творца, который находится в ней и скрыт пока что. И это все. Есть что-то, да?
1: Марко из Италии спрашивает, как я могу понять желание, которое все время во мне пробивается?
0: Еще раз, пытаться, как я сейчас сказал, делать. И все вещи выяснятся вследствие этого. Нет необходимости думать больше ни о чем. Текст затем. Прежде всего, я воспринимаю вот эту форму. Это называется намерение до учебы. После этого я начинаю слышать то, о чем написано. Половину слышу, четверть, неважно сколько. Понимаю, не понимаю, предложение. Из предложения я слышу несколько слов, несколько не понимаю, неважно. Главное для меня удерживать это намерение. И насколько я способен присоединить к этому несколько слов, эти, и искать. Может быть, что я вдруг найду какой-то смысл в каком-то слове, в нескольких словах. Немного в ширину, немного по протяженности, немного сладкое, немного кислое. И так постепенно мы будем продвигаться. Но продвигаться имеется в виду, что та форма, которую я изобразил для себя, она все время остается, и я поверх нее продвигаюсь. То есть, насколько я слышу, даже, может быть, понимаю, даже, может быть, чувствую, все это присоединить к этой первой форме и не отключаться от нее. Да.
1: Заголовок «И было по прошествии дней». 42-й пункт. «И было по прошествии дней, и принес Каин от плодов земли дар. По прошествии дней Ямим» — нечистота. «По прошествии дней Ямин» — святость. Сказал Творец Даниэлю, «Ты же иди к концу». Спросил у него, «К какому концу?» «К концу Ямим» или к концу Яминна, пока он не ответил ему, к концу Ямин, правой стороне. 43-й пункт. «И этого боялся Давид, как сказано, сообщи мне, Господи, о конце моем». Это конец дней Ямим или Ямин. А также о Каине сказано, «И было по прошествии дней Ямим». А не Яминна. И поэтому не было принято его жертвоприношение, ибо все было от нечистой стороны, ситрахра. 44-й пункт. Сказано, «Эвель, также и он принес от первородного скота своего. Также и он вносит дополнение, что в жертвоприношении Эвеля была также и часть у ситрахра, но также и в жертвоприношении Каине». Каина была часть святости. Только у Эвеля все жертвоприношение и основа его были Творцу, но дал часть также и Ситраахра, как сказано, и от туков их, то есть тучное и хорошее было Творцу. Каин же работал в основе своей для окончания дней, Ямим, Ситрахра, и только часть отдавал Творцу, и потому был отвергнут он и жертвоприношение его.
0: Дальше. О Иове сказано, что он пошел к сыновьям своим и давал пиршество. И было. И посылали позвать трех сестер своих, чтобы есть и пить с ними. То есть это та основа, которую он отдавал ситра ахра. А затем приносил жертвы всесожжения, но жертва всесожжения — это захар мужского пола, а не никва женского. А он принес жертвоприношение, включающее в себя все надлежащее, чтобы дать также часть ситра ахра. 46 пункт. Если бы он давал часть всем, включая даже нечистую сторону, не одолел бы его потом обвинитель. Почему же Творец причинил ему зло за то, что он не давал часть нечистой стороне? Потому что он вызывал покрытие и укрытие света, не принося другую жертву, чтобы питать ею нечистую сторону, у которой есть доля в жертвоприношениях, а приносил только всесожжение, которое поднимается наверх, и нету нечистой стороны доли в нем. Поэтому сказано: «Так делал Иов во все дни». То есть он не давал части нечистой стороне. Если бы нечистая сторона питалась своей частью, она совлекалась бы со святыни и уходила бы от нее, а сторона святости поднималась бы все выше и выше. 47. Однако он не хотел, чтобы нечистая сторона наслаждалась его жертвой и отстранялся от нее, то есть отстранялся от зла, чтобы не давать ему никакой части. И поэтому он всегда приносил всесожжение, так как от всесожжения обратная сторона ситра ахра не наслаждается никогда. Поэтому все, что нечистая сторона взяла потом у Иова, принадлежало ей. И поэтому Иов вызвал покрытие Святого Союза крайней плотью, ибо она не отступала от Святого Союза. Поэтому пробудил на него Творец того самого обвинителя, как сказано: «Обратил ли ты внимание на раба моего, Иова? Ибо сыновья Иова грешили едой и питьем, напиваясь допьяно, из-за чего притягивалась крайняя плоть к Святому Союзу». Иными словами, нечистая сторона преграждала света, дающиеся от Исода миру. И это главное, что было дано нечистой силе. Иов же мог противодействовать, но не противодействовал, а приносил за них жертву всесожжения, курбан ола. Если бы он приносил за грех жертвоприношение, жертву за грех, курбан хатат, то давал бы этим часть нечистой стороне, и она отделялась бы от святости.
1: В этом все дело. Тогда бы он ввел бы в святость. Если бы не дал, то было бы непонятно, что это за часть. Да.
0: Но поскольку он приносил всесожжение, в котором нет доли у нечистой стороны, она не отделялась от святости. Таким образом, Иов приводил к тому, что нечистая сторона оставалась на Святом Союзе из-за грехов его сыновей, так как он не давал им отпор и не исправлял их посредством жертвоприношения. И поэтому Иов вызывал покрытие Святого Союза крайней плотью, так как крайняя плоть не совлекалась посредством жертвы всесожжения. 48 пункт.
1: Как мы и говорили, да? Насколько можно держаться в нашем соединении.
0: Когда пожелал Творец объединиться с Израилем в Египте, время для этого еще не подоспело, потому что крайняя плоть, нечистая сторона, покрывала свет, пока обвинитель не взял свое у Иова, и тогда повелел Творец съесть пасхальную жертву с поспешностью. съесть пасхальную жертву с поспешностью, пока нечистая сторона занималась Йовом и повелел снять с них крайнюю плоть. И тогда объединился Творец с Израилем, а нечистая сторона отделилась от святости и занялась Йовом и взяла свое. И тогда это Песах Творца, ибо до тех пор это не был Песах Творца. Счастливы те, кто знает и сплачивает единство своего Владыки как должно.
1: Мы должны все время в себе видеть, мы убегаем в текст или мы держим наше состояние тем, что мы объединены вместе и желаем только в нашем единстве понять сказанное Зор. Если мы убегаем в текст, немедленно возвращаться в нашу систему, в поручительство, Равут. Это главное. И если не слова Зора, то просто достаточно нам думать, что сейчас мы привлекаем свет, и он укрепит нас, но еще раз, укрепит ту же нашу систему. Не то, что я через это пойму что-то, то, что я читаю. Прежде всего, нашу систему, связь между нами. В этом исправление желания. Да.
0: Свечение Хохма раскрывается лишь во время раскрытия наказаний и судов, навлекающихся на нижних, которые притянули Хохму сверху вниз. Если же прекратилось раскрытие судов, прекращается и свечение Хохма, чтобы изгнать в то время нечистую силу, желающую питаться и привлекать Хохму сверху вниз. Когда пожелал Творец раскрыть им свечение Хохма, чтобы соединиться в них, время еще не подоспело, потому что крайняя плоть, нечистая сторона, покрывала свет, ибо крайняя плоть, нечистая сторона, ждала раскрытия Хохмы, чтобы привлекать ее сверху вниз. И потому скрылась и покрылось свечение Хохма. Это значит, что крайняя плоть покрывает и преграждает высший свет, чтобы он не проявлялся. До того времени, пока обвинитель не берет свое у Йова, то есть до времени раскрытия наказаний и судов, которые терпят нечестивцы, притянув Хохму сверху вниз. Раскрытие этих судов изгоняет нечистую сторону, и тогда Хохма может светить.
1: Как? Это внутренняя борьба. Все время стараться. Те, у кого есть еще достаточно сил думать, чтобы и товарищи тоже бы смогли удержать себя так же.
0: Пасхальная жертва — это раскрытие свечения Хохма. И потому повелел Творец есть пасхальную жертву с поспешностью, пока нечистая сторона занималась Йовом, так как свечение Хохма приходит с вкушением пасхальной жертвы. И повелел Творец съесть ее поспешно, не позднее времени раскрытия наказаний, которыми нечистая сторона наказала Йова, ибо нет опасения подпитки нечистой стороны. И тогда, конечно же, это Песах Творца, поскольку есть уверенность в том, что свечение Хохма не отклоняет сверху вниз и не приведут Песах во владение нечистой стороны, ибо до тех пор это не был Песах Творца. Иными словами, если бы не свечение Хохма, которое раскрылось, приходящее с кушением пасхальной жертвы, раскрылось не во время раскрытия наказаний, то оно было бы свечением не Творцу, а нечистой стороне, поскольку его привлекли бы сверху вниз. 49 пункт. Сказано далее. «Праздник опресноков соблюдай». Сказано далее, праздник Мацот соблюдай, а кто ест на Песах квасное, тот подобен идолопоклоннику. 50. Когда вышли Израиль из Египта, не вышли из владения нечистой стороны, которая называется квасным, дурным хлебом. Поэтому идолопоклонство так и называется квасное, хамец. Дурное начало — это идолопоклонство, которое называется также сеор, закваской. То есть, таково злое начало в человеке, как закваска в тесте. Оно постепенно проникает внутрь человека, а затем разрастается в нем, пока не пропитывает все тело. Это и есть идолопоклонство. И поэтому сказано, да не будет у тебя чужого Бога.
1: Вопрос.
0: Да. Ученик из Австралии спрашивает, то, что вы направляете его, нас на него, это представлять себе и находиться в этом представлении, пока не станешь в нем?
1: Конечно, но это не представление. Это наша жизнь, она воображаемая, а то, о чем мы говорим здесь, мы увидим, что это единственное реальное существующее состояние. Просто. Да.
0: Статья «Отстраняйтесь от человека, чья душа в гневе его». 51 пункт. Сказано «Отстраняйтесь от человека, чья душа в гневе его». Ибо что он представляет? В чем смысл слов «Отстраняйтесь от человека»? Неужели пророк предупредил о том, чтобы избегать других людей? А также, чтобы остальные люди отстранялись от Него, и люди не будут сближаться друг с другом никогда. Однако же речь идет о том, кто с позаранку приходит к другому, чтобы благословить его миром, прежде чем благословил Творца. Об этом и сказано «Отстраняйтесь». 52. Сказано,
1: прежде Творец — это цель, а затем единство.
0: 52 пункт. Сказано, отстраняйтесь. И сказано, кто благословляет ближнего своего громким голосом рано поутру. Это зачтется ему проклятием. Хотя он уже благословил Творца, и потому не нужно предупреждать, отстраняйтесь. Однако, что значит «отстраняйтесь от человека, чья душа в гневе его»? Тем самым повелел Творец человеку и предупредил его, чтобы он остерегался людей, которые извратили свои пути от доброго пути на дурной путь и оскверняют себя скверной нечистой стороны. 53 пункт. «Ибо когда сотворил Творец человека, Он сделал его в высшей форме и вдохнул в него Дух Святости, состоящий из трех частей — Нефеш, Руах и Нешама». А Нешама, душа, находится выше всех. Это высшая сила, предназначенная для того, чтобы знать и соблюдать заповеди Творца. Если же человек вносит эту святую душу в другое служение, он оскверняет ее и отходит от служения своему владыке, ибо все три эти силы едины. Нефеш, Руах и Нешама действуют сообща, и они едины по высшему подобию, как едины Бина, Зерампин, Ам и Малхут, и также едины Нефеш, Руах и Нешама, ибо происходят от них. 54 пункт. Если мы видим человека, в котором есть все ступени Нефеш, Руах и Нешама, но он еще не определился, чтобы познать, кто он такой, откуда нам знать, приближаться ли к нему или избегать его? Воистину, по негодованию его человек познает его и узнает, кто он. Если в час своего негодования он хранит эту святую душу, не искореняя ее со своего места, чтобы не пришел властвовать вместо нее чужой Бог, значит, это достойный человек. Это раб своего владыки, это цельный человек.
1: Ясно, что это человек в нас. Человек проясняет человека в себе.
0: 55 пункт. Если же тот человек не хранит ее и искореняет эту высшую святость из-за того, что вознегодовал, и водворяет вместо нее нечистую сторону, то, конечно же, он восстает против своего владыки, и нельзя приближаться к нему и соединяться с ним. Сказано об этом: «раздирающий душу в гневе своем». Он раздирает и искореняет душу свою из-за своего негодования и сам водворяет чужого Бога. И о нем сказано: «отстраняйтесь от человека, чья душа в гневе его, так как он раздирает эту святую душу и оскверняет ее из-за своего гнева, поскольку вознегодовал и променял душу на гнев». Ибо что, баме, он представляет? Человек этот представляет алтарь, бама, на котором вершится идолопоклонство. 56 пункт. Кто соединяется с чужим Богом, кто говорит с ним, как будто соединяется с настоящим идолопоклонством. Ибо чужое служение, воистину чужой Бог царит в нем. Более того, он искоренил высшую святость со своего места и водворил вместо нее идолопоклонство чужого Бога. Сказано о нем: «Не обращайтесь к идолам». И по той же причине нельзя смотреть в лицо негодующему. 57 пункт. Но ведь есть также и гнев мудрецов. Гнев мудрецов хорош во всех отношениях. Ибо Тора — это огонь, и Тора распаляет человека, ведь слово «Мое подобно огню», — сказал Творец. Гнев мудрецов лежит в словах Торы. Гнев мудрецов призван оказать уважение Торе. И все это для служения Творцу. Сказано об этом: «Ибо Бог твой — огонь пожирающий, Бог-ревнитель». 58 пункт. Однако, если гнев кроется в других вещах, а не в словах Торы, это не служение Творцу, ибо все прегрешения, совершаемые человеком, не настоящее идолопоклонство, каким является гнев, и нельзя приближаться к этому. Но если на какое-то время человек приступил и разгневался, а затем раскаялся, это не так, поскольку он искоренил святость своей души из себя и из ее места, и поэтому чужой Бог, разграбивший это место, усиливается в нем и не оставляет его. Затем исключением, когда человек совершенно очищается и искореняет из себя чужого Бога навеки, а затем старается осветиться и привлечь на себя святость, тогда дай Бог, чтобы он осветился. 59 пункт. Когда человек искореняет святость своей души и воцаряется вместо нее чужой Бог, зовущийся нечистым, тогда оскверняется человек и оскверняет того, кто приближается к нему, и святость искореняется из него. И искоренилась из него один раз. Что бы человек ни делал, она не вернется больше на свое место. 60 пункт. Насколько же осквернены очищающиеся? Другая скверна отличается от этой, так как способна не более, чем осквернить человека снаружи. Однако гнев отличается от всего, так как оскверняет все его тело изнутри и снаружи. При этом оскверняется душа и все прочее, тогда как остальные нечистоты мира оскверняют лишь тело снаружи. И поэтому сказано: «Отстраняйтесь от человека, чья душа в гневе его, так как он променял святость своего владыки на собственный гнев. Эта нечистота оскверняет все, ибо что он представляет? Разумеется, он представляет алтарь для идолопоклонства. 61 пункт. Этот гнев является чужим служением, нечистым.

0: Ахра.
1: Злое начало — это общее, общее желание, которое сотворил Творец. И человек должен определить, является ли оно злым началом. Творец сотворил желание, желание получать. И это желание получать существует в творении, в слиянии, в том, что называется в бесконечном состоянии. Мы должны это бесконечное состояние прояснить, выяснить, проверить, насколько мы можем объединиться с этим состоянием, где мы определяем какое-то желание к добру или к злу, как мы отождествляем ли себя с самим состоянием, не только с желанием, а с желанием, находящимся в слиянии со светом. Таким образом мы определяем все ступени и о свете, и о желании, что каждое из них, чем являются. И поэтому нет просто так злого начала. Человек определяет, и ангел смерти, сам Матат, и еще тысячи названий. Большинство мы из них не знаем, потому что это все названия разных состояний, о желании за или против цели творения и слияния. Да.
2: Еще вопрос. Орен из Натании спрашивает о неделе книги. Зор, он релевантен в наши дни? Если да, то как?
1: Да, Зор — это книга, через которую мы получаем свет, возвращающий к источнику. То есть Зор рассказывает нам об общей системе, где мы находимся в связи друг с другом. И вся наука Каббала описывает это. Наука Каббала описывает нам одно состояние. Творец сотворил систему, называемую Адам Ришон, или Малхут Мира Бесконечности. И эта система, все связи, существующие в ней, только об этом говорит наука Каббала. Больше не о чем говорить. Есть желание и есть свет, и соотношение между ними. И все. От состояния практически нулевого, то есть нашего мира, и до состояния, к которому приближаемся и опознаем все больше и больше, когда она проясняется в нас, как проявляется из тумана. Об этом говорит наука Каббала на разных ступенях, этапах, из разных составляющих. Как найти эту систему? Но говорится только об одном. И поэтому Зор, открывшийся в наше время, это источник, который объясняет нам эту систему со всей своей мощью, ясно, четко и самым сильным образом. И, скажем, Ари в своих книгах, Баля Сулам в книге Талмуд Десяти Сферот, также описывает эту систему. Но Зор это делает самым лучшим, самым сильным образом. Ни с чем не сравнимо. И поэтому мы вместе с трудами Арии и Зором, Зор мы учим с пояснением Сулам, Баль Сулам сделал такое сочетание вместе с трудами Арии. И так мы получаем из самого сильного источника влияние света, возвращающего к источнику. И все зависит от того, как мы захотим пожелать раскрыть эту систему, в которой только мы и существуем. Раскрыть ее со стороны света и со стороны кли. Со стороны кли, как мы связаны вместе. Желание, это называется кли. Насколько мы связаны друг с другом, хотим быть связанными. И со стороны света, чтобы раскрылся свет и повлиял на наше желание, чтобы укрепил их и очистил их. Это называется беспокоиться и о кли, и о свете, возвращающем.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут. Пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну, что там говорится о войне по выбору, что означает война по выбору. И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, «Если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли». Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое он желает дать творению.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему он создал его? Дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы они не чувствовали неприятные ощущения во время получения наслаждения, и это также со стороны природы, которую создал Творец, что каждая ветвь желает походить на свой корень. И поскольку наш корень, то есть Творец, Он дающий, а творения, которые должны получить от Него, противоположны Творцу, они ощутят свойство стыда от этого. Поэтому было сделано сокращение и сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желания получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает ради того, чтобы отдавать». По этой причине были созданы две системы. Система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить в месте, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет в Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил его силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу. Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать, и наслаждение ради своей выгоды происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется «делать добро», потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, высший хочет, чтобы нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что в общем нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения, если он этого не делает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь.
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться только ради пользы Творца. Но когда он начинает работать с намерением ради отдачи, а не ради выгоды тела, тогда начинается настоящая работа со злым началом. Поскольку Тора и заповеди были даны для очищения Израиля, как написано. Так сказали наши мудрецы в вопросе, какая разница Творцу, резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета, а война может быть только за намерение, там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале.

0: Шалом, бахелек аришон шел ашиур.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Тора говорит только о злом начале» в духовной работе, которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут, пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале» в духовной работе? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну. Что там говорится о войне по выбору? Что означает война по выбору? И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, «Если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли». Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
2: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которые ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение, и это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое Он желает дать творению.
1: Из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия, а без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему Он создал его? Дело в том, что поскольку Творец

0: получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает ради того, чтобы отдавать». По этой причине были созданы две системы — система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить вместе, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил его силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу. Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать, и наслаждение ради своей выгоды происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд

0: запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется делать добро, потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, высший хочет, чтобы нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что, в общем, нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения. Если он этого не делает, тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешения, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь.
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну». что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться только ради пользы Творца. Но когда он начинает работать с намерением ради отдачи, а не ради выгоды тела, тогда начинается настоящая работа со злым началом. Поскольку Тора и заповеди были даны для очищения Израиля, как написано. Так сказали наши мудрецы в вопросе. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета. А война может быть только за намерение. Там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, «Я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так?» Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется, мы не можем спрашивать, почему Тора разрешила красивую женщину. Нам следует объяснить то, о чем мы спросили. Что означает фраза «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему»? Отсюда следует, что злое начало — это суть дела, а Тора — не главное, а как бы дополнение к блюду. Согласно тому, что объяснено в предисловии к Тес, сутью творения является желание получать наслаждение и удовольствие. Причина, по которой Творец создал желание получать, заключается в том, что Он желает делать добро своим творением, но из-за различия по форме между дающим и получающим мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу, благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
0: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до оттуда. Однако здесь следует различать четыре свойства. Первое. Кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе, как написано. «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать, а желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
1: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе, постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы и заповеди состоит в том, чтобы очистить ими Израиль. Поэтому то, что Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
0: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом, что Творец сотворил так желание получать, наше злое начало, и такую форму, в которой мы можем и должны исправить его, намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить и присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпала честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома «Шлавей Сулам», книга «Дворим», глава Китаце, что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе». Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы Китаце. Это была статья «Что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе». Здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать вейнсов в мире бесконечности, ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно, и не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения,
1: Бина,
0: словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить Бину. и между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, разбиение свойств бины, разбиение экрана в малхут. И так малхут начинает обретать намерение, наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало и есть злое начало и доброе начало. Прежде было только просто начало, желание, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать, если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно желание получать, творит желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, и больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас, кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желание получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняет всё. То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет вид наслаждения. Кроме того, вхождение,
1: что бина нехнеса ли малхут,
0: то, что бина вошла в малхут, не только дает малхут возможность выстраивать намерение или ради получения, или ради отдачи, но то, что бина входит в малхут, это дает малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку малхут получает или получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение, собственно, дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение, которое получают, и наслаждение, которое отдают, в конечном счете эти два света, прямой и отраженный, наполняющие внутренний парцуф, в итоге приводит внутренний парцуф к состоянию Творца, к статусу Творца. Поэтому, как пишет Рабаш, на самом деле нет никакого запрета. Нет запрета на то, что само желание получать совершает действие получения. Получай, наслаждайся, получай в соответствии с действием. Все зависит только от намерения. Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, и заповеди, которые, наоборот, предписывают нам что-то делать, предпринимать, они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять. Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри желания получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерение. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение, желание приобретает совершенно иную форму, и с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
2: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
2: Допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действие, которое запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении — да. А сейчас нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать радиодачи ты не можешь. Или вступить в связь с замужней женщиной ради дачи, ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами. Ко всему, что относится к заповедям не делать, запретительным заповедям. Это все келим, все заповеди запретные, это келим от табора до сию мраглин в парцуфе. Это рамах частей тела. Это 248 органов, 365 сухожилий. Вот так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями, исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать его ради отдачи появится затем, после того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать практически с этими желаниями, исправить их ради отдачи, это Галгальта Вейнаем, и присоединение Ахап к Галгальта Вейнаем. А с самими Ахап 365 желаний напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Рида, Лева и Эвен, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
2: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
2: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это непростая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Как мы учим? Невозможно сделать действие ради отдачи. Это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на нем сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
2: Как мне потребовать такой хисарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
2: Как я могу тогда?
0: В конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии? Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот и все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая. и относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
2: Относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, не смотрит на то, что делает тело. Намерение. Это то, что принимается им. Что значит намерение? Это когда у тебя есть наслаждение от того, что ты отдаешь ему. У тебя есть намерение, отраженный свет, а после появления отраженного света ты совершаешь зивук дака и уже получаешь, и тогда это получение становится действием ради отдачи. Нельзя сначала получить, а потом подумать, я хочу, чтобы это было ради отдачи. Такого никогда не бывает. Сначала ты должен пробудить отраженный свет в рожь, выстроить намерение, проверить свое действие, ощутить Творца и то, как ты доставляешь ему наслаждение. Нужно проверить, действительно ли это так, действительно ли он наслаждается. Поэтому в рожь у нас есть айнсов. Там ты еще... Ты находишься в настоящей связи с Творцом еще до действия. В рожь одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрыто его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе, ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в рожь парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие, получаешь от П и ниже ради отдачи.
2: Если
0: у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия. Это стоит. Делай.
2: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
0: Ты спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь.
3: Кен. Okay.
0: Да.
2: И что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными. с действиями даже без намерения. То есть совершенно не способны добавить намерения, все равно не относятся к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет. И только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений. Но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. Если он говорит так, и мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе на странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит, различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть, пока есть действия, которые разрешены или запрещены практически, не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения, есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
2: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
0: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
2: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
0: Почему это противоречит?
2: Ну, мне говорили просто, что я пришел сюда только заниматься намерениями. И все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
0: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного. А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к Каббале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решение.

0: А намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью.
1: Я
0: не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно. Или Давид нам сейчас все объяснит, да?
2: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите: нет, нет, Давид, не нужно было ее приносить. Ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ. И вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать. И то, и другое. Так где же тут...
0: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. Уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю: нет, нет, нет, я не хочу принимать этот подарок. Он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку, но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной, я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точки, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
2: Ну, ведь для желания получается.
0: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
2: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
0: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, их можно больше. А те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее. Понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия. Но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения, мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
2: Еще раз о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
0: Нет. Мы находимся в состоянии. Мы, как начинающие ученики, находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материальным. Материально — это не то, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывается, эти облачения воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения — это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь пробежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю, ощущая облачение на пути, а не само наслаждение в конце. Конечное наслаждение там уже является действительно духовным. Поэтому мы не должны, или мы относимся ко всем этим переходам и облачениям, в которые облекается наслаждение, пока не приходит к нам и не воспринимается нами как наслаждение, как молекулам, электрическим импульсам и всему, что связано, допустим, с запахом, как это приходит ко мне. Или же мы относимся к самой сути. Нам в нашей жизни тяжело отделить одно от другого. Тяжело отделить, потому что я связан с облачениями, а не
1: лемилуй, апними.

0: Ну, я думаю, что немножко понять все же можно.
1: Вот люди уже типа нас пытаются выяснить вопрос намерений. Мы все-таки не просто с улицы, те, кто дают себе да. отчет о возможных наслаждениях, и мы пытаемся различить намерения. Есть ли возможность? Я пытаюсь это выяснить. Мы пытаемся сделать что-то, насколько намерение правильное или нет. Ты не знаешь, каким оно должно быть, и не способен уловить правильное намерение. Не нужна помощь Творца. Получается, что ты делаешь действие, и знаешь, что совершаешь его с неверным намерением. Так что делать? Прекрати действовать. Можно промахиваться со всех сторон.
0: Еще раз. У нас есть телесные действия, и есть действия духовные у нас. Что значит «у меня» пока что? На моем уровне. Телесное действие и духовное действие. Телесное действие — это, допустим, я сейчас сижу и ем мясо. Если это мясо свинина, я совершаю телесное физическое прегрешение. Если же я ем это мясо с намерением наслаждаться им ради себя, то я совершаю духовное прегрешение. То есть есть материальное прегрешение, есть духовное. Теперь, допустим, мы уже находимся в окончательном исправлении. Допустим, мы все в окончательном исправлении, все можно, поскольку на все есть экран. Так я своим телом ем ту самую свинину, и я совершаю заповедь. Мое намерение ради отдачи тоже является заповедью. Поэтому я совершаю два действия, и оба они являются заповедями. Но здесь возникает вопрос. Намерение ради отдачи или ради получения может быть правильным или неправильным по отношению к духовному действию. Там оно и работает. Но по отношению к телу, что меняется в теле? От того, что я сегодня ел свинину или в конце исправления ел свинину? Ведь и тело то же самое, и свинина та же самая, верно? Поэтому Рэби пишет здесь, на странице 186, что есть заповедь, запрещенная, и решут выбор. И надо быть осторожным с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, потому что на практике не имеет. Потому что на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Также и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Поэтому я отношусь к своему телесному действию без всякого намерения. Мне сейчас то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Я не беру в расчет, полезна ли свинина этому телу или вредна. Нельзя так к этому относиться. Просто есть запрещенное и разрешенное. Почему? Вот потому. Мы об этом вообще не спрашиваем. Потому что для тела вообще нет запрета. Для него запрет только то, что приносит вред в этом мире. А заповедь, никакая заповедь не относится к здоровью этого тела там из плоти. Помнишь, как в Канаде он удивился, когда я сказал о косточке луз? Он спросил, как это может быть? Мы же знаем, что тело не портится, что тело праведника не разлагается. Я ответил ему, если тело не разлагается, это плохо, оно обязано разложиться, иначе как оно восстанет из мертвых? Тогда он сказал, да, тело разлагается, кроме одной кости. Понимаешь, и из нее тело восстает. Представь себе какого-нибудь праведника, которому во время операции вместо его кости луз пересадили кость луз другого человека. Что тогда будет? Вот он в такую операцию входит. Ой-ой-ой.
2: Кен.
0: Да.
1: Человек совершает действие, выясняет, что намерение его эгоистично. Каков следующий этап выяснения? Увидеть это несложно. После месяца уже может делать, что человек действует ради собственной выгоды. Что делать?
3: Если передо мной кошерное мясо, я так чувствую, так хорошо, да, так его, такой сочный, да, такой толстый стейк такой. Да, еще пивко. Несколько товарищей рядом. Ну, а что в этом?

0: плохого. Ну, ты же говоришь, это ради получения,
1: ну,
0: так ведь?
1: Ну, вымалась.
0: А что делать?
1: Ну,
0: что?
2: Ну, это понятно.
0: Обязан это есть, съесть, да? Почему?
2: Не, ну, это необходимо для нашего существования, нельзя ограничивать.
3: Для нашего существования.
0: А что значит существование? То есть это необходимо, да, там кусочек хлеба с солью, на земле спи, это можно, остальное нельзя, да? Да, или у меня справка от врача.
3: Каждый сам определяет, что для него означает хлеб с солью. Скажем, нет, есть такие вещи, допустим.
0: Нет такого. Это можно так, а можно не так. Нет, нет, нет. Это твое решение меняется. Что значит по-всякому может быть?
3: Ну вот с товарищами все разрешено.
0: С товарищами можно. Да, будем жить, не умирать же.
1: То есть
0: это значит, нам надо не относиться ни к чему того, что в нашей жизни происходит. Так вот, об этом написано: мир движется по своим законам, и ты продолжай жить в нем, как и всегда. Но вот учеба, намерение во время учебы и свет, который придет к тебе, они тебе и выстроят весь внутренний порядок. Не начинай путаться среди всех этих вещей. На этом у тебя будет 1000 новых всяких учений, и ничего из этого не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения там, где у тебя вообще нет инструмента для этого. И никогда ничего хорошего не будет.
3: А мне нужно воспринять свое состояние, и все.
0: Что значит принять состояние? Ты должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из действий твоих познаю тебя. Так это называется, и все. А тот, кто начинает копаться в себе, ну, он просто запутается, и все. Ребята, мы в последнее время учимся очень мало, особенно учение 10 сфер.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Ну хорошо, мы видим, ну, немножко из того, что мы видим на последних вопросах и статьи, и то, что Рав говорит и объясняет нам, что это не очень-то и просто. У тебя есть там заповеди, то, что мы делаем на практике телом, а потом уже с намерением. Это вещи непростые для понимания, особенно намерение. На сегодняшний день любое намерение, мельчайшие вообще вещи, пальцем нельзя подвинуть, да, если это не будет для меня. Я не знаю, о каких намерениях можно говорить. В нашей ситуации, где само собой разумеется, что это все желание получать. Ну так, по-видимому, есть какие-то духовные моменты. Это... Давайте будем вместе это выяснять, может быть, позже. Но снова возникает вопрос группы, что только здесь можно производить какое-то выяснение в этом направлении.
3: Да, у нас есть эти выяснения. Что мы на самом деле можем делать ради отдачи? Это нужно выяснять все время. И главным образом, на самом деле, как сказали, нам дана работа в группе, наши взаимоотношения, то, что мы делаем друг по отношению к другу. Здесь всегда есть возможность выяснять, на самом ли деле мы делаем это ради себя или ради товарищей, ради нашей общей цели. На самом деле нам дана такая заслуга работать и почувствовать эту работу. Настоящее выяснение, что на самом деле является отдачей через работу с товарищем.
0: И что такое отдача? Это всегда будет раскрываться как бы наоборот. Там, где мы должны делать исправление, сокращение, потом будет продолжаться.
3: Не разумом человек выясняет, а свет выясняет. И у нас нет пока что никакой связи с высшими корнями, и все попытки выяснить это в нашем разуме просто приведет к путанице, и поэтому он дает и совет в даровании Торы, что заповеди между человеком и товарищем есть там спрашивающий за них, а в остальных заповедях ты можешь крутиться и как тебе вздумается, и поэтому самым конкретным образом, как я слышал, доставлять наслаждение товарищу, и все, что может быть ясным в отношении товарища, это правильное направление.
0: Наука Каббала учит нас, как развивать намерение во время, когда вот это есть такая возможность, есть право. И свет в конечном счете то, что выстраивает нам всю, разъяснит нам всю путаницу, и мы будем знать наши намерения. В силу разбиения у нас есть 635 запретов, и чем больше мы будем развиваться, у нас будет все больше и больше точность, как настраиваться, с чем работать, как работать. А мы должны просто всматриваться в то, как Творец воздействует на нас. Из действий Твоих познаем Тебя, действия Творца воздействуют на меня, и стать просто участником этих действий, которые производят со мной.
3: Да, и как я проверяю, отдаю ли я своему товарищу или нет, Рав сказал, я просто смотрю, доставлю ли я этим наслаждение, и все. Просто смотреть, даю ли я этим наслаждение товарищу или нет, все.
0: Вся наша работа, вся война за намерение исправлять ради получения на дачу. Свет делает это исправление, когда мы осознаем злое начало и исправлять намерение.
3: Да, вся разница в намерении. И над этим мы, по сути дела, должны работать. И самое простое между человеком и товарищем то, что организовывает нам Творец.
0: Намерение меняет тип наслаждения, и получается, что намерение дает нам все, увеличивает нам все, и кли из одной черной точки Малхут на полную ступень Творца.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: учение 10 сферот. Талмуд и 10 сферот.
1: Мы приветствуем всех по всему миру. Начинаем урок учения 10 сферот. Начинаем с отрывка подготовки особого урока, который мы сейчас слышали. Мы слышали от нашего рава. Получается у нас, что намерение — это, в принципе, и дает нам все. Увеличивает нам кли из одной черной точки малхут в полную меру и уровень Творца. Намерение также приводит человеку, душу, в полное соответствие к слиянию с Творцом. Так вот, давайте, хаверим, не будем выходить из намерения, будем добавлять намерение, чтобы эта учеба на нас подействовала, соединила бы нас больше. А сейчас будем читать.
0: Да, итак, мы вскоре начнем урок. Это такой очень наполненный урок, и мы запишем там все детали. И это будет урок 43 минуты, и мы почитаем в трудах Бааль Сулама. Ой, то есть, извиняюсь, в учении 10 сферот, первый том, первая часть, во внутреннем созерцании, 13-я страница, Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение высшего». Еще раз. 13-я страница Юдгимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшее еще видение высшего». Оттуда начинается урок. И тоже пишите замечания, вопросы, выяснения, а затем мы это постараемся выяснить вместе. Пожалуйста.
2: Талмуд 10 сферот. כרך א', הסתכלות פנימית בעמוד י' ג'. טור ב', אמנם כן. אמנם כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים,
1: и хотя еще видение высшего и светлого, нет у них еще понимания от соотношения корней и ветвей в высших мирах, находящихся здесь.
0: То есть нет у них еще связи ветви и корни, не находятся в двух мирах, чтобы видеть духовный корень и против него ветви в материальном, чтобы увидеть ручку и понять, что это называется ручкой. Понять, что это называется телега, это называется конем, это называется человеком, это называется все в этом мире. Когда видит силу, которая действует, исходя из своей души, потому что а в душе мы раскрываем высший мир. И когда он распознает ее, он распознает силу, это, название этой силы в этом мире.
1: Они как слепые, которые ощупывают стену, потому что не поймут ни одного слова в истинном значении.
0: Теперь скажем, если он каббалист, который не знает иврита, ну, предположим, есть такое. Это не важно. Он распознает предмет в душе. И он называет, может назвать, знает, что это. Это называется, скажем, ручка, которую мы называем в этом мире. И он знает, это то, что в этом мире называется письменной принадлежностью. Он может это сказать на английском, на французском, на любом языке. Неважно, как это выразить. Он распознает ветвь, которая в этом мире. Не его буквы и не числа, а просто связь, видит, что это именно вот это. Да. И он не должен видеть эту ветвь. Просто согласно корню он чувствует, что в этом мире это как письменная принадлежность.
1: Где каждое слово — это название какой-то ветви по отношению к корню. Кроме того, что это будет получит четкое объяснение из каббалы мудреца, который может объяснить это на разговорном языке, что это необходимо, как будто бы это перенос из одного языка в другой.
0: То есть в этом мире он видит связь между корнем и ветвью, и тогда находит в себе возможность объяснить это, то есть облачить свое ощущение в слова, и может это объяснить на любом языке и в разных видах, неважно. Потому что тот, кто не находится в этой связи ветви и корня, он должен получить эти имена, впечатления, но для самого мудреца не нужно ни название, ни язык. Понятно, что каббалисты для того, только чтобы передать эти вещи, нуждаются в языке. Это внешнее облачение явлений, которые они чувствуют.
1: Это необходимо как переводчик с одного языка на другой, с языка ветвей на разговорный язык, и тогда может объяснить духовное понятие каким-то образом.
0: Ну, скажем, он берет какой-то язык, скажем, иврит, в особенности иврит, и это язык внутренний, по ним духовный, и объяснять с помощью его, с помощью иврита, с помощью этого языка, что является уже облачением на то, что он раскрывает как ветвь и корень. То есть отсюда мы видим это как главное, он пишет об этом, что только от высшего мы можем постичь нижнего. Тот, кто не находится на уровне корней, не может понять связь ветвей, хотя и говорится о языке ветвей, но в ветвях мы берем только их названия. Но понимание, к чему относятся эти названия в духовном, это исходит от постижения корня.
1: Это то, о чем я позаботился в своем комментарии. Объяснить 10 сферот, согласно переданным нам божественным мудрецом Ари, в их духовной чистоте, когда они полностью освобождены от всех чувственных представлений, так что любой начинающий может подступиться к этой науке, не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также посмотреть и узнать, как понимать остальные вопросы этой науки.
0: То есть это связь между ветвью и корнем, когда каббалисты с помощью этого могут написать то, что они чувствуют, то, что они раскрывают в исправленной душе. Это для нас, для наших душ, испорченных, своего рода пример, к чему мы должны прийти. И тогда мы, когда мы читаем об этих вещах, можем стремиться брать это как пример и получать от этого силу, стараться быть, как они рассказывают о духовных действиях, видеть, насколько мы не находимся в этом. И, исходя из этого, в общем, мы можем составить молитву, то есть просьбу об исправлении, чтобы прийти к состояниям, о которых мы читаем в книгах по Каббале. И правильнее сказать даже не к этим состояниям, потому что мы не понимаем, что это за состояние, а к тому свечению, которое пробуждается и приходит к нам при чтении книг по Каббале. То есть мы переходим от разума к чувству, потому что читаем то, что написано, и не понимаем то, что написано, начинаем все-таки работать и с группой, и с книгами для того, чтобы постичь то, что написано, пробуждаем на это окружающие света, и они действуют согласно нашему чувству, и тогда мы начинаем желать. И из этого желания уже у нас начинает возникать молитва. то есть просьба об исправлении.
1: Глава первая. «Знай, что прежде чем было создано создание и сотворено творение, простой высший свет наполнял всю реальность». Эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там вообще какая-то реальность, которую целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. То есть как следует из книги, что был там какой-то недостаток? Не дай Бог. Также вопрос о центральной точке, в самой середине, бесконечности, где и было явление сокращения. Очень удивительно. Ведь он уже сказал, что нет там ни начала, ни конца, и в таком случае, как может быть там середина? Но в словах этих содержится величайшая глубина, и потому я должен дать подробное объяснение.
0: Только вопрос, да, пожалуйста.
1: Нет ничего во всей реальности, что не содержалось бы в бесконечности, и противоположное у нас понятие содержится в нем в виде один, единственный, единый в Творце.
0: То есть для того, чтобы объяснить отрывок Ари, что прежде чем были созданы создания и так далее, он должен сейчас все внутреннее созерцание привести для того, чтобы мы поняли, о чем мы говорим. Без времени, движения, места, качества и действия, которые выходят только из причины и следствия одно из другого, что все они включены в бесконечность, а затем то, что происходит, тоже включено в бесконечность, только по отношению к точке Малхут, которая делает сокращение, отделяет себя от бесконечности, только в ней происходят все эти чувства, эти впечатления, и все включается только в ту самую реальность, о которой сказано прежде, чем были созданы создания. Для того, чтобы все это объяснить, у нас есть это предисловие, то есть все это внутреннее созерцание.
1: Первое. Знай, что ты не найдешь во всей реально существующем мире, как в ощущаемом нашими органами чувств, так и воспринимаемыми нами умозрительно, никакой сущности, которая не содержалась бы в Творце. Ведь все это исходит к нам от Него. И разве найдешь ты дающего то, чего не находится в Нем? А этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако следует уяснить, что и понятия, являющиеся для нас разделенными или даже противоположными, например, понятие «мудрость» рассматривается иначе, чем понятие «сладость». Так что мудрость и сладость являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где действующие его действия обязательно являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Уж тем более противоположные понятия, такие как «сладость» и «горечь» и тому подобное, безусловно, каждый из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут и мудрость, и наслаждение, и сладость, и едкость, и действие, действующие, подобные мы, относящиеся к различным противоположным формам понятия, все включены в него как целое, в его простой свет, абсолютно без всякого различия и разделения между ними, но только в виде один, единственный, единый.
0: То есть мы получаем воздействие от Творца, и это воздействие разделяется прежде всего на две противоположные части, на два ощущения или впечатления противоположных. Когда, скажем, сладость и горечь, холод и тепло и так далее, всегда есть что-то и противоположное ему. Два противоположных понятия у нас. У Творца нет такого, это как одно целое. Нет у него такого. потому что свет и тьма могут быть только в том, кто один раз чувствует присутствие света, а в другой раз не чувствует присутствие света, в противоположность этому тьму и так далее. То есть поскольку мы приводимся в действие Творцом, так его присутствие приносит нам ощущение одно, скажем, положительное, может быть, негативное, это тоже не важно, да? А отсутствие его присутствия, сокращение, скрытие приносит другое ощущение. Это два противоположных ощущения, которые всегда находятся в нас. Да, близкие, далекие. Это может быть ощущения, в которых нет обязательно коннотации связи с хорошим и плохим, потому что сладкое и горькое, может быть, нам горькое нужно больше, чем сладкое. Есть разные состояния и требования. Теперь, кроме горького и сладкого, скажем, двух противоположных вещей, есть у нас много видов впечатлений, да? Них, когда они тоже не находятся в Творце. Он не посылает это с помощью разных противоположных отдельных сил, но все это в одной силе, в силе отдачи одной, которая вызывает в нас всевозможные впечатления, потому что мы в нашем строении состоим из множество желаний, когда распознаем каждый раз то или иное впечатление в том или ином виде. Так все, что мы можем сказать о множестве, кроме одного, хороший, все вещи, которые мы можем сказать даже об этом хорошем, о всевозможных проявлениях его, и также против, это мы можем отнести только к Творцу, к Его единственному действию, присутствие, раскрытие. Пожалуйста.
1: Вот первое присутствие Творца в творении уже возбуждает чувство, наполнение, источник. А где творение может вообще постичь, что это все одно, едино? И вначале он сразу чувствует, что это два.
0: Он чувствует это как два и относящееся к одному, к желанию отдавать Творца. Когда в желании отдавать Творца, если он отдает творению, он должен дать творению, пробудить творение. Не то чтобы он сам, он должен пробудить в творении эти два чувства. Так эти два чувства находятся в творении, а Творца они приходят как одно. В том самом свете, который хозяин хочет дать, есть приятное ощущение от самой сути действия и неприятное ощущение от того, что я получающий, но я получающий, поэтому я чувствую в этом неприятие. И факт, после того, как я исправляю себя, я не чувствую, что я получающий, и для меня отдача от него — это одно совершенство, то есть это пробуждается только в творении, это ощущение. Еще? Хорошо, продолжим. Ты дошел до один последний. Последняя строчка в первой колонке.
1: Один единственный единый. Один указывает, что он совершенно однороден.
0: То есть нет никакой разницы между всеми его действиями, у него это все однородно. Если ты чувствуешь изменения из края в край, всякие драмы, смех, красота, ужас, у него такого нет, у него это только одно. Он не различает в этом, как ты впечатляешься. Это все зависит от твоих килим, а не от его воздействия, да?
1: Единственный указывает на исходящее от него, все эти множества находятся у него в форме единственности, как и его суть от смуто.
0: Когда в тебе есть масса желаний, даже не противоположных, но всевозможных, да? И ты во всех них получаешь своего рода впечатление. У него такого нет. И одно воздействие, согласно твоей структуре, ты так чувствуешь. И...
1: А единый указывает, что хотя он производит множество действий,
0: то есть кроме того, что во многих желаниях, кроме того, что эти противоположные действия, они также приходят и изменяются каждый раз в разных желаниях, и новых, и старых, и так далее, так не думаешь, что его действия — это что он их вызывает, и есть у него своего рода машина, которая посылает тебе всевозможные воздействия, в каждое твое желание, разные воздействия, и все время они меняются. Но с его стороны нет ничего. Все это происходит в тебе. Он один, единственный и единый. Так с каким вопросом и с каким желанием и действием? Но все, что он хотел тебе дать, он дал, а ты раскрывай. Это, по сути дела, то, что говорит нам другими словами Рамбам, Рамбан, и один, единственный, единый.
1: Однако все это множество действий производит одна сила, все они снова возвращаются, соединяются в форме единственности, так что форма эта единственная поглощает все формы, остальные представляющиеся в его действиях.
0: То есть в конечном счете, когда мы видим, чувствуем, распознаем, познаем множество действий, множество источников противоположных этих воздействий, а из края в край, все это приходит только для того, чтобы привести нас к форме единого и к этому одному, в которого мы включаемся. Когда все эти формы бесконечные, которые проходят по нам, есть у них только одно направление — вернуть нас к одному единственному единому, к этому постижению.
1: И это очень тонкое понятие. Не всякий разум способен постигнуть это.
0: И не каждый может это вытерпеть, то есть соединить все эти вещи вместе.
1: И Рамбан так поясняет нам в своем комментарии на книгу Йецира, суть «Один, единственный, единый». На это в его комментарии на книгу Йецира. Есть различие между «один, единственный, единый», где Творец, когда он соединяется, чтобы содействовать одной силой, называется «единый». Когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, где каждая его часть называется «единственной», а когда он абсолютно однороден, то называется «один». Конец цитаты. Объяснение — это соединяется, чтобы действовать единой, одной силой. Он желает этим сказать, что он действует, совершает добро. Как и подобает ему единству, нет изменений в его действиях. Когда же он разделяется, чтобы производить свои действия, то есть разные, отличающиеся друг от друга действия, может ошибочно представляться, что есть, что он действует добром и злом, называется единым, поскольку в его различных действиях есть единственный результат — нести добро. И выходит, что он единственный в каждом действии и не меняется посредством своих различных действий. А когда он абсолютно однороден, называется «один», то есть «один» указывает на его сущность, отсму то, что у него, в нем есть все силы противоположности, и все совершенно равнозначны. И как он пишет Рамбам, что у него познавший, познанное и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, а пути его — наших путей.
0: Когда мы говорим о Творце, что он воздействует множеством действий, когда он воздействует противоположными действиями, когда он воздействует изменяющимися действиями, мы, по сути дела, говорим о нашем восприятии и нашем ощущении, что так представляется нам, и в той мере, в какой мы исправляем наше восприятие, в чувстве и в разуме, мы приходим к состоянию, когда в той мере, когда исправляем себя в едином намерении отдавать, так все эти множества в разных формах, противоположных во множестве форм, в изменяющихся формах, они соединяются у нас вместе в единое понятие «один, единственный, единый», когда за ними стоит только добрый и творящий добро. Когда и эти слова, они слова, которые не очень-то могут прояснить нам это качество. Просто один, и все. Так все действия, все впечатления, все множество, которое представляется нам происходящим в этом большом мире, и все изменения, которые есть в нем, в противоположных разных действиях, которые пробуждают в человеке путаницу, что мир наполнен силами, которые действуют, что мир полон противоположных сил, которые воздействуют на него, и кажется человеку, что он тоже действующий. Все это в конечном счете из-за неисправленных наших келим так представляется. И когда мы исправим себя, мы увидим только одну силу, без всякого изменения, без всяких изменений, когда кажется ему, что они включают в себя противоположные силы, плюс, минус, что-то меняется или делится на несколько вещей. Без всего этого многообразия, в целом это только он один. Это то, что он хочет сказать нам. И не думай, что он с самого начала был не таким, или потом ты выясняешь его таким, но всегда это то, что человек должен сказать изначально, и все время стараться раскрыть эту форму. И только это должно быть перед нами.

0: нашими глазами, потому что отсюда исходят разные религии, верования и методики разные, вера в человеческую силу, в силу общества, в силу людей, которые действуют, в силу природы. Все вещи, когда человек связывает с ними какую-то реальность, он уходит от своего направления раскрыть только одного единственного единого, и кроме которого нет никого. И тогда получается, что включается в обман. То есть этот принцип один единственный единый является основой всей нашей работы. Да.
1: Вопрос из Италии. Ощущение времени необходимо, чтобы понять творение в ее множестве действий, в ее единственности?
0: Ощущение времени — это уже в нашем мире, даже не в духовном мире, где клипот дают нам эти ощущения против одного единственного единого. Но ощущение времени вообще относится только к нашему времени. Время движения места. И так мы воспринимаем нашу реальность, включая осуществление реальности. Это из четырех параметров. Это тоже исходит от отсутствия исправления келим, когда мы не можем это отнести к единой силе, потому что у одного все эти особенности, которые говорят об отсутствии восприятия, это время движения времени. Время, что я не воспринимаю будущего и не нахожусь в то же время и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, потому что это отсутствие раскрытия. Нет времени, это то, что представляется мне таким образом, состояние, которое я не могу объединить вместе в одного единственного единого. Движение. Когда есть что-то, где я не нахожусь там, то есть как в форме раскрытия, что не находится в нем, и нужно пройти или какое-то количество действий, или материальное движение, я не говорю уже об этом, это самое низкое, но даже духовное движение, когда я должен производить какие-то действия, чтобы прийти к чему-то, это тоже от отсутствия исправлений. И место, ощущение места, когда это ощущение исходит из того, что это место не наполнено раскрытием Творца. В тот момент, когда есть раскрытие, нет ощущения места, но весь высший свет наполняет всю реальность, а реальность не ощущается, а ощущается свет, то есть единый, один. То есть наше восприятие времени движения места и в осуществлении реальности — это восприятие из испорченности келим.
1: Пункт 2. Две особенности высшего воздействия до постижения его получающим и после. Делаем вывод из примеров кушающих ман. Маном называется хлеб с неба, потому что он не материализовался в облачении своем в этот мир. И сказали мудрецы, что каждый испытывал в нем тот вкус, который желал, а следовательно, обязательно было в нем и противоположные формы. То есть один чувствовал в нем сладкий вкус, другой чувствовал в нем вкус едкий, горький. Тогда как сам Аман обязательно состоял из двух противоположностей вместе. Ведь разве есть дающий, которого чего-то нет? И если так, то как возможно, чтобы две противоположности были в одном объекте? Однако сам он, безусловно, прост и абстрагирован от этих двух вкусов, но только состоит из них так, что материальный получатель может различать для себя тот вкус, который он желает. И так, понимая любую духовную сущность, которая сама по себе единственна и проста, хотя состоит из всего множества форм, имеющихся в мире, но с приходом получателю материальному и ограниченному образует в ней этот самый получатель одну какую-то форму, обособленную от всего множества форм, соединяющихся в эту духовную сущность. Поэтому всегда нужно различать воздействие Творца два вида. Первый. Два аспекта. Форма высшей сущности и наполнение до прихода к получающему.
0: Там нет никакой разницы, различия, разделения на действия, на части, на воздействие. Но
1: и пока еще представляет собой простой свет и общее. И второе, после прихода наполнения к получающему, в результате чего она приобретает эту обособленную частную форму, соответствующую свойствам получающего.
0: И тогда по отношению к получающему это делится. И так это всегда. Мы должны различать в ясном виде, что все, что мы чувствуем только внутри нас, мир, миры, мир, который делится на множество элементов, деталей, все, что мы можем только сказать, что это кроме одного, включая меня. Все это то, что представляется мне в моих келим. Поэтому вся эта форма, все это восприятие, когда я чувствую множество в действиях, в частях, во временах, все это должно исчезнуть, и в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в которой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и никакого множества, и что что-то меняется. Все происходит в неисправленной душе. И поэтому, если мы хотим изменить что-то, когда мы еще не пришли к одному, мы должны понять, что ни в каком месте нам ничего не нужно менять, кроме как только в нашем восприятии. То есть в том, как наши келим впечатляются от этого понятия «один» и делят его на тысячи деталей, составляющих, изменяющихся, и противоположных, всевозможных, что все это нужно отнести к нашему кли. И поэтому написано, каждый отрицает в собственных недостатках, отрицает того самого одного. Тот, кто отрицает одного, когда еще не чувствует и не раскрывает только одного. А более того, это признак того, что кли его еще не совершенно. Да.
1: Вопрос из Израиля. С одной стороны, Творец посылает нам мысли, с другой стороны, все происходит внутри творения. Как с этим справляться?
0: Творец не посылает никаких мыслей и желаний. Он ничего не меняет. Но Малхут, которая меняется на ее пути к исправлению, когда пробуждается в ней решимот, и каждый раз новый решимот, она чувствует, что меняется, и ее картина, и мир меняется, а не то, чтобы Творец менялся в его воздействии на творение. Сейчас он хороший, потом плохой. Это творение таким образом судит себя в более исправленном виде или в менее исправленном. Так представляется мне, это называется «Творец, тень твоя», когда я должен понять, что в нем самом ничего не меняется, но все изменения во мне. Это то, что он все время хочет нам объяснить здесь. Свыше, высший свет находится в полном покое. келим находятся в разбитом состоянии, то, что раскрывается в них, и с решемот, который все время меняется по отношению к высшему свету, находящемуся в абсолютном покое. И поэтому представляется в келим, что есть изменения. Изменения во многих направлениях, в делении мира на элементы, изменения в воздействии всех этих элементов друг на друга и в изменениях в противоположности этих воздействий. Все это представляется тому, в ком пробуждается решемот. И эти решемот, конечно же, они впечатляются от высшего света, находящегося в абсолютном покое. И человек чувствует и не решемот, и не свет, а противоположность между собой и решемот. Между светом и решемот. Человек, он находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия для того, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точка человека. Между решемот и между светом, пока не придет к состоянию, когда он захочет связать их, чтобы он был этим человеком, это намерение, экран, чтобы связал свои ощущения со светом. И так мы говорим о духовной работе. Так мы впечатляемся, поднимаемся, чтобы привести наши ощущения к свету. Всё. Чтобы мы почувствовали в наших ощущениях в точности как свет, совершенство, вечность, дачу. Это все выясняет человек и выполняет, потому что он находится между решемот и светом. Потому что человек, по сути дела, это та самая искра от разбитого экрана. Да?
1: Есть много вопросов. Юваль из Мексики спрашивает, каббалист, который живет в двух мирах, для него это становится единым миром?
0: Единым миром? Все миры я не знаю пока еще. Вместе с вами, я надеюсь, что мы придем к миру бесконечности в полном избавлении, увидим, что все миры исчезают, все скрытие исчезает. Это называется, что миры исчезают. И все они собираются в единое понятие, один. И сами души, когда приходят к слиянию с Творцом, и также миры, которые являются внутренними скрытиями, которые в душе. Что такое мир? Я в своем маленьком кли не могу вытерпеть высший свет бесконечности. Так свет бесконечности уменьшает себя до моего уровня, и на моем уровне он показывает мне мое кли и свет, который в соответствии с ним в этом минимальном виде, который я могу вытерпеть, и действовать с этой стороны, чтобы оправдать Творца и связать в одно. И так на каждой ступени. По мере того, насколько я поднимаюсь, есть это признак того, что у меня есть больше возможность вытерпеть противоположность света и тьмы в разных видах проявления этого сопротивления. Творец хороший, плохой, отдает, не отдает, существует, не существует, я властвую или он властвует, и так далее. И все эти формы, они приходят в той мере, в какой человек может выдержать и установить свою самостоятельность над этими помехами и соединить себя, свою сущность, свое «я» в нем с одним. Да.
1: То, что касается внутренних ощущений, можно сказать, что это мои реакции. А вот внешние, да, какие-то действия, болезни, разные бедствия, несчастья, Где это все это? Как я могу объяснить, что это моя реакция?
0: А ты знаешь, на самом деле мир как будто оторван, кажется тебе, от духовного. Здесь не действует высшая сила, лотерея действует. Что еще ты сказал? Полиция придет, чтобы арестовать тебя. Полиция действует, или Шарон, или Биби, или кто-то там, Буш, да, или твоя жена, да? Обычно в этом проблема.

0: Ну, скажем, как есть у тебя в векторе свет изнутри, и есть у тебя экран, на котором, скажем, создается картина, вырисовывается картина, или какие-то силы, да? Это уже не старые проекторы, а электронные, в которых есть электронный экран со всеми силами. Когда эти силы передают тебе свет в виде картины, и ты чувствуешь уже картину, так и ты чувствуешь сейчас этот мир. И именно так, высший свет воздействует на тебя, и ты чувствуешь его, что он воздействует на эту мозаику, на решимо твое, которое включает всевозможные клетки, такие ячейки. И поэтому этот мир тебе представляется полным разных элементов, сил, воздействий, потому что это ты так, твое решимо такое. Оно так состоит, сложное. И так ты чувствуешь, ой, какой мир, какое все, потому что свет действует на решимо. Свет перестает светить, решимо уже не светит тебе. Называется, что ты умер. Или решимо меняется, тогда мир меняется. И решимо поменяется по сущности, когда ты уже входишь в решимо и хочешь расшифровать его по-другому, неестественным образом, как это раскрывается в получении в отдаче, тогда ты видишь мир обратным. Но всегда ты видишь решимо, которое проецирует тебя от света, который проходит на него. Картину мира. В этом мы находимся. Это наш фильм, пленка. Ты изучал восприятие реальности? Ну, а мы уже должны закончить. Да, друзья, урок на самом деле сложный, направленный. Раф выяснил много аспектов, один-единственный, но перейдем к вопросам, пожалуйста. Дэйв.
1: А как можно? Каким образом возможно, что используется, чтобы келим были в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? Как келим будут в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? А келим-то меняются. Почему меняются келим? Пробуждается в нас решимот. Мы происходим из разбитого кли, как мы это слышали на уроке. Да, у нас есть порядок решимот. Когда появляется новое решимо, меняет нам картину мира, картину действительности. У нас есть свет, который находится в абсолютном покое, все время светит. А мы, именно потому что у нас есть все разбитые кли, мы есть все вот эти ограничения, то мы не в совершенном виде, мы еще не в исправлении души, то мы еще пока исправляем. Полученный келим, мы видим и реальность эту согласно разных наших частей, не Творца, как одного единого, единственного. И тут как раз наша работа — оправдать управление, соединить все в одно, раскрыть за всеми этими действиями Творца, как один, единственный, единый. Да?
0: Это процесс, который все еще больше ведет к покою. Это келим или это как?
2: How to calculate how similar to the light I am? If I'm like a piece of dust in a tornado.
1: Да, если я пылинка в торнадо, да, как я вообще могу соотноситься со светом, так?
0: Насколько я подобен свету, да? Я делаю расчет, насколько я подобен свету. Так Рав нам сказал так. Насколько мы удостоились, что есть Рав, который на самом деле это объясняет нам. Человек чувствует не решимо, это не свет, а противоположность между ним и решимот.

0: между светом и решимо. Человек находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точкой человека между решимот и светом, пока не придет к состоянию, когда захочет связать их, и он будет этим человеком, намерением, экраном, который свяжет свои ощущения со светом. И это мы слышали на первой части урока, что нельзя отталкивать никакого ощущения, ничего, только мы должны позаботиться о них правильным образом. Ты видишь также связь того, что мы учили на первом уроке, и то, что Раф объясняет здесь. Человек, он не свет, он только распознает противоположность между ним и решимот. И это то, что есть у нас все время, и, конечно же, это то, с чем мы должны работать в группе, в десятке, когда не может быть там никогда покоя, а всегда это работа.
1: Я прошу прощения за английский. Что означает, что как бы есть разница в ощущениях. Оттолкнуть ощущения, отодвинуть.
0: Не относиться ни к чему в отрыве от дающего. Когда все исходит от него, соединить все с ним. Что говорит он нам здесь? Почему есть время? Время, потому что мы видим отрыв. Мы находимся в ощущении, в одном разуме, в отрыве от дающего. Если мы все отнесем к этой силе, как мы изучаем, нет никого, кроме него, и распознаем эту силу, эту единую силу отдачи и любви, также в любом ощущении, в любом разуме, в любом состоянии, в котором находимся, и соединяем все с этой точкой, все уже, мы уже не находимся ни в каком ощущении времени, а все становится одним. Все, все дело в том, как прийти к этому, как это сделать.
1: Рав сказал, что Творец не дает нам мысли. Это результат
0: решимот.
1: Да, решимот. Как мы можем измерять относительно мыслей, где мы? Из-за нашего желания получать. Всегда мы будем заниматься мыслями.
0: Этим не нужно заниматься, нужно все соединить с Творцом. Ничего, что оторвано от Творца, не связано с духовным. Это просто психологические временные проходящие состояния. Это сон. Если мы можем все соединить с Творцом и отношения между нами с Ним, тогда начинается духовная работа. Мы это тоже слышали на первой части урока сегодня.
1: Всегда выбирать одно перед другим.
0: Верно.
1: Так, вопросы в мире. В мире кто там? Из Дубая, пожалуйста.
2: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом, или с едким вкусом и горьким. Мой вопрос. Как возможно, что кто-то хотел или выбирал чувствовать ман в едком и горьком вкусе?
1: По-видимому, вы имеете в виду то, что он пишет во втором пункте. То, кто ели ман. Да? Пример с теми, кто ест ман. Ман. Хлеб с небес, потому что он не облачается в этот мир. И мудрецы сказали, что каждый вкушал тот вкус, который он желал. И получается, что в нем обязательно были даже противоположные формы. Кто-то чувствовал сладость, кто-то чувствовал острую еду. Хотя ман состоял из обоих этих противоположностей. Это то, о чем мы говорили. Свет, который находится в однороден, и нет кли, который ограничивает его. Да, есть кли, который не исправлен еще, который может его постичь. Тогда все противоположности, все в этом свете. А кли иногда чувствует близость к Творцу, иногда отрыв от света, чувствует больше, лучше, хуже, слаще, горче. разные изменения, разные желания в нем. Так он впечатляется от единого света, в котором есть все противоположности, все там. И все наши ощущения противоположности благодаря воздействию неисправленного творения, да, который должен это все взять, выяснить и соединить это все в один единственный единый, что все исходит из единого корня. И нет никакой реальности, кроме единого света, который находится в абсолютном покое. К этому надо прийти. А вопрос-то какой был?
0: Именно об этом. И об этом тоже говорит Рав, то, что мы сейчас слышали, все то, что представляется мне, представляется в моих келим. Поэтому вся эта форма любого восприятия, когда я чувствую множество действий, частей, времен, все это должно исчезнуть. И в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в какой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и множества, чтобы что-то менялось. Все ощущается в неисправленной душе. То есть этот ман — это просьба, согласно тому, что просит, получает, потому что это его келим. Не то чтобы в самом свете было изменение, в мане, который нисходит, нет изменения, но каждый, который преподносит свои келим, это то, что он получает и раскрывает, пока не придет к ощущению одного во всем. А до этого времени, пока мы не исправлены, мы должны будем чувствовать. Должны будем чувствовать изменения.
1: И все-таки, если я из своих келим могу что-то воспринять, как же на самом деле возможно? Если уместно ли, да, что воспринимается простой свет? Кто это воспринимает, да, как это происходит?
0: Да, и говорит нам Бальсулам, дает даже чертеж этого. Он говорит, что есть всегда три состояния. Есть первое состояние, в котором есть совершенство, все находимся в одном, там и замысел творения, и все. Совершенно. Есть второе состояние, когда при всем нисхождении миров сверху вниз получается, затем подъем снизу вверх, а в третьем состоянии, которое уже является совершенным состоянием. Теперь он говорит также, что каждое из этих состояний полностью зависит от другого. Ни одно из них не может существовать само по себе, и все три должны существовать все время. Замысел творения, все нисхождение и исправление, нисхождение миров, создание человека, исправление и состояние конечного исправления, когда все исправлено. Мы не в этом состоянии, но мы хотим прийти к нему. Пока мы еще в нем не находимся, у нас нет никакого постижения простого света. Простой свет приходит от распространения, потому что он прост, прост в восприятии. Но когда уже находимся во всем, поэтому нет времени, и все находится как одно целое, есть постижение всего. К этому мы должны прийти.
1: Я вот только не понял, как этот простой свет, как вообще о нем можно говорить, знать, что вообще такое есть, если мы воспринимаем все только в наших келим.
0: Тот, кто приходит, говорит об этом. Давайте немного посмотрим в определение, прочитаем и изучаем учение десяти сферот, всегда стоит... 21 определение, да, что такое 21 определение на 32 странице. Что такое единственный и единый?
3: Да?
0: Он говорит так, единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Единый указывает на прекращение этой его власти. То есть после того, как уже уподобил и вернул их форму, качеству единый, как и он сам. Хорошо, еще раз. Единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Воздействие света, который, по сути дела, обязывает все творение прийти к состоянию полного слияния с Творцом. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как он уже уподобил и вернул их в форму, качество единственное, как и он сам. Это состояние завершения. Давайте посмотрим 22-е определение. Сразу после этого, что такое единство и худ? 22-й вопрос. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Еще раз. Что такое худ? Единство. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Так кто это постигает? Тот, кто пишет нам об этом, можем ли мы понять, что это? Конечно же, нет, пока не придем к его состоянию. И из-за этого мы приходим к учебе, что мы хотим прийти к этому пониманию, и мы сделали свое. Это правильная молитва.
1: Я только добавлю, что, может быть, вопрос, да, что постигается, что есть простой свет, да, в наш келим. Так вот, каббалисты постигают, что есть предварительный курс, корень, ацмуто, то есть там постигают. То есть постигают, что это существует. Все, что мы читаем в этих понятиях, каббалист не пишет ни одного слова без того, чтобы он постиг это. Так вот, и понимание, что такое есть, что не там клей, что это простой свет, однородный, это тоже постигается.
0: Женщины Италии.
3: Buonasera, buongiorno insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
1: Когда мы исправим разбиение, и не будет больше страдания. Вообще будет необходимость ли в материальной жизни? Мы знаем, что и наша материальная жизнь, ощущение моего «я», моего существования, моего мира — это все часть нашего восприятия реальности. Все это соединится, поднимется в бесконечность. Как Рав сказал, что и миры исчезнут. Ну, почувствуем, но объяснить пока мы не можем. Почувствуем совсем другое восприятие реальности. Один единственный, единый, и свет наполняет все мироздание.
0: Также вопрос, что такое материальная жизнь? Что значит материальное? Мы изучаем, что материальное — это не то, что мы видим как тело и чувствуем как материю, но это отношение к реальности. Когда отношение реальности, оно ради получения называется материальным, когда отношение к реальности ради отдачи, это называется духовным. Если сейчас мы сможем прийти, не если, а когда мы придем к состоянию, что все отношение к реальности будет только ради отдачи, это называется концом исправления. Это называется 6000 лет исправления и 7000-летие, называемое суббота, что после этого об этом не написано нам. Не объясняют нам, и Бааль Сулам говорит, что не нужно этим заниматься, что происходит после того, как мы находимся над состоянием, когда исправили все наши желания ради отдачи, все 620 желаний. Так и материальное и духовное, мы не занимаемся нашим телом вообще. Это не относится ни к материальному, ни к духовному. Это необходимое, поэтому об этом не спрашивается.
1: Алма-Ата, пожалуйста.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельный орган или как? Спасибо большое.

0: Сейчас.
1: Мы искры разбитого пера.
2: Мы видели, что на уроке Рав сказал, что искра, мы искры разбитого экрана. Ну, я думаю, это как вот тот чертеж. Вот то, что Гилад начал чертить, что после разбиения келим было разбиение душ. Мы это будем изучать еще в продолжении, что свойства отдачи, свойства бины вошли в Малхут, произошло разбиение, и наша работа оттуда выяснить. Вся наша работа — это выяснение, что относится к Левоэвен, что мы не можем исправить, что относится к отдаче, что мы можем исправить. Итак, вот мы исправляем ту самую душу, Адам Ришон, который был, когда был цельным творением, но еще не постиг свой Левоэвен, каменное сердце, потом разбил. А сейчас мы через это самое выяснение постепенно исправляем, пока не приходит свет конца исправления, исправляет все уже окончательно.
3: Да, друзья, урок пришел к своему завершению. Мы только хотим сказать, что наше исправление именно во время наших собраний, в те прекрасные времена, когда мы учимся вместе, и есть у нас прекрасная возможность в особом собрании приключение под названием «Каббала», которое произойдет в Ашкелоне. Приятный вечер соединения, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего Нового года, Рош ха-Шана. Это произойдет в Садак Шимшон в Ашкелоне. Мы с Ораном проводим этот вечер. Там будет и музыка, и прекрасная еда, и семинары, и много товарищей, уже, которых мы знаем, и новых. И, конечно же, есть возможность привести новых товарищей, с которыми мы пока еще не контактировали, и многих спрашивают, когда мы смотрим передачи Сени «Точка в сердце», и много собраний товарищей. Товарищ говорит: «Ну, не знаю, мне кто-то сказал, иди посмотри, какое-то особое мероприятие. Я пришел, почувствовал, что это мой дом, мое место. Я остался, и я до сих пор здесь». И это наша возможность в Ашкелоне 7 сентября в 18 часов. Линк будет ждет вас в сообщениях. А сейчас с радостью завершим песней.

Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут. Пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда

0: не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну. Что там говорится о войне по выбору? Что означает война по выбору? И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, «Если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли». Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение, то есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое он желает дать творению.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется злым началом. И если действительно оно злое, то почему он создал его? Дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы они не чувствовали неприятные ощущения во время получения наслаждения, И это также со стороны природы, которую создал Творец, что каждая ветвь желает походить на свой корень. И поскольку наш корень, то есть Творец, Он дающий, а творения, которые должны получить от Него, противоположные Творцу, они ощутят свойство стыда от этого. Поэтому было сделано сокращение и сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желание получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает ради того, чтобы отдавать». По этой причине были созданы две системы. Система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить вместе, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил его силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу, Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать и наслаждение ради своей выгоды, происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получал, а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется делать добро, потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, высший хочет, чтобы нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что в общем нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения. Поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения. Если он этого не делает, тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь.
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью, допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направлять, как то, что нужно, направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться только ради пользы Творца. Но когда он начинает работать с намерением ради отдачи, а не ради выгоды тела, тогда начинается настоящая работа со злым началом. Поскольку Тора и заповеди были даны для очищения Израиля, как написано. Так сказали наши мудрецы в вопросе. Какая разница Творцу резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета. А война может быть только за намерение. Там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, «Я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так?» Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется, мы не можем спрашивать, почему Тора разрешила красивую женщину. Нам следует объяснить то, о чем мы спросили. Что означает фраза «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему»? Отсюда следует, что злое начало — это суть дела, а Тора — не главное, а как бы дополнение к блюду. Согласно тому, что объяснено в предисловии к Тес, сутью творения является желание получать наслаждение и удовольствие. Причина, по которой Творец создал желание получать, заключается в том, что Он желает делать добро своим творениям. Но из-за различия по форме между дающим и получающим, мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу. Благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
0: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом, из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до туда. Однако здесь следует различать четыре свойства. Первое. Кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе, как написано. «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать, а желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
1: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе. Постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы заповеди состоит в том, чтобы очистить имя Израиль. Поэтому то, что Тор разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
0: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом, что Творец сотворил так желание получать наше злое начало и такую форму, в которой мы можем и должны исправить его, намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить и присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпало честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома Шлавей Сулам, книга «Дворим», глава Китаце, что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе». Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы Китаце. Это была статья, что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе. И здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать воинцов в мире бесконечности, ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно, и не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения,
1: Бина,
0: словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить Бину. И между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, разбиение свойств Бины, разбиение экрана в Малхут. И так Малхут начинает обретать намерение, наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало и есть злое начало и доброе начало. Прежде было только просто начало, желание, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать, если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно желание получать, творит желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас, кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать, и такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желанием получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняет всё. То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет вид наслаждения. Кроме того, вхождение, то, что Бина вошла в Малхут, не только дает Малхут возможность выстраивать намерение или ради получения, или ради отдачи, но то, что Бина входит в Малхут, это дает Малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку Малхут получает или получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение, собственно, дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки Малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение.

0: Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, и заповеди, которые, наоборот, предписывают нам что-то делать, предпринимать, они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять. Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри желания получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерение. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение, желание приобретает совершенно иную форму, и с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
1: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
1: Допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действия, которые запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении — да. А сейчас нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать ради отдачи ты не можешь. Или вступить в связь с замужней женщиной ради отдачи ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами. Ко всему, что относится к заповедям не делать, запретительным заповедям. Это все

0: Килим, все заповеди запретные, это килим от Табородус Юмраглин в Парцуфе.
1: Рамах и варим вашесагидим.
0: Это рамах частей тела. Это 248 органов, 365 сухожилий. Вот так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями и исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать его ради отдачи появится затем. После того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать практически с этими желаниями, исправить их ради отдачи, это Галгальта Вейнаем, и присоединение Ахап к Галгальта Вейнаем. А с самими Ахап 365 желаний напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Рида, Лева и Эвен, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
2: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
2: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это непростая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Как мы учим? Невозможно сделать действие ради отдачи. Это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на него сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
2: Как мне потребовать такой фессарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
2: Как я могу тогда?
0: В конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии? Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот это все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая и относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете, это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
2: относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, не смотрит на то, что делает тело. Намерение. Это то, что принимается им. Что значит намерение? Это когда у тебя есть наслаждение от того, что ты отдаешь ему. У тебя есть намерение, отраженный свет, а после появления отраженного света ты совершаешь зивук гака и уже получаешь, и тогда это получение становится действием радиодачи. Нельзя сначала получить, а потом подумать, я хочу, чтобы это было радиодачей. Такого никогда не бывает. Сначала ты должен пробудить отраженный свет в рожь, выстроить намерение, проверить свое действие, ощутить Творца и то, как ты доставляешь ему наслаждение. Нужно проверить, действительно ли это так, действительно ли он наслаждается. Поэтому в рожь у нас есть Айнсов. Там ты еще... Ты находишься в настоящей связи с Творцом еще до действия. В рожь одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрытое его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в рожь парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие. Получаешь от П и ниже ради отдачи.
1: А если, допустим,
2: что вижу?
0: Если у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия. Это стоит. Делай.
2: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
0: Ты спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь.
3: Okay.
0: Да.
2: Что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными с действиями даже без намерения. То есть совершенно не способны добавить намерение, все равно не относится к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет. И только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений, но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. если он говорит так. И мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе. На странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть, пока есть действия, которые разрешены или запрещены, практически. Не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения, есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
2: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
0: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
2: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
0: Почему это противоречит?
2: Ну, мне говорили просто, что я пришел сказали, сюда только заниматься намерениями. А все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
0: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного. А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к Каббале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решут, а намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью. Я не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно.
1: О, Давид,
0: или Давид нам сейчас все объяснит, да?
2: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите: нет, нет, Давид, не нужно было ее приносить, ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ, и вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать, и то, и другое. Так где же тут?
0: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. Уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю: нет, нет, нет, я не хочу принимать этот подарок. Он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку, но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной, я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точкой, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
2: Ну, ведь для желания получается.
0: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
2: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
0: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, как можно больше, а те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее.
1: Слушай,
0: Понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия. Но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения. Мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
2: Еще раз о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
0: Нет. Мы находимся в состоянии, мы как начинающие ученики находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материально. Материально — это не то, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывает все эти облачения и воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения — это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь промежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю, ощущая облачение на пути, а не само наслаждение в конце. Конечное наслаждение там уже является действительно духовным. Поэтому мы не должны, или мы относимся ко всем этим переходам и облачениям, в которые облекается наслаждение, пока не приходит к нам и не воспринимается нами как наслаждение, как молекулам, электрическим импульсам и всему, что связано, допустим, с запахом, как это приходит ко мне. Или же мы относимся к самой сути. Нам в нашей жизни тяжело отделить одно от другого. Тяжело отделить, потому что я связан с облачениями, а не с внутренним наполнением. Я его не различаю, я не могу с ним работать напрямую. И тогда у нас возникает проблема. Мы по внешним облачениям относимся к действию. Я не отношусь к самому наслаждению и не проверяю, оно ради получения или ради отдачи. Я смотрю только на внешнюю форму. Красива она или нет? Считается ли это действие на телесном уровне приемлемым по отношению к телам или нет? И я не смотрю, как оно проходит во внутренней форме. Собственно, там и находится духовное. Понимаешь, в этом разница. У меня нет слов даже, чтобы это объяснить. Ну, я думаю, что немножко понять все же можно.
2: Вот люди уже типа нас пытаются выяснить вопрос намерений. Мы все-таки не просто с улицы, те, кто дают себе да. отчет о возможных наслаждениях, и мы пытаемся различить намерения. Есть ли возможность? Я пытаюсь это выяснить. Мы пытаемся сделать что-то, насколько намерение правильное или нет. Ты не знаешь, каким оно должно быть, и не способен уловить правильное намерение. Не нужна помощь Творца. Получается, что ты делаешь действие, и знаешь, что совершаешь его с неверным намерением. Так что делать? Прекрати действовать. Можно промахиваться со всех сторон.
0: Еще раз. У нас есть телесные действия, и есть действия духовные у нас. Что значит «у меня» пока что? На моем уровне. Телесное действие и духовное действие. Телесное действие — это, допустим, я сейчас сижу и ем мясо. Если это мясо свинина, я совершаю телесное физическое прегрешение. Если же я ем это мясо с намерением наслаждаться им ради себя, то я совершаю духовное прегрешение. То есть есть материальное прегрешение, есть духовное. Теперь, допустим, мы уже находимся в окончательном исправлении. Допустим, мы все в окончательном исправлении, все можно, поскольку на все есть экран. Так я своим телом ем ту самую свинину, я совершаю заповедь. Мое намерение ради отдачи тоже является заповедью. Поэтому я совершаю два действия, и оба они являются заповедями. Но здесь возникает вопрос. Намерение ради отдачи или ради получения может быть правильным или неправильным по отношению к духовному действию. Там оно и работает. Но по отношению к телу, что меняется в теле? От того, что я сегодня ел свинину или в конце исправления ел свинину? Ведь и тело то же самое, и свинина то же самое, верно? Поэтому Рэби пишет здесь, на странице 186, что есть заповедь, запрещенная, и решут выбор. И надо быть осторожным с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, потому что на практике не имеет. А потому что на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Также и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Поэтому я отношусь к своему телесному действию без всякого намерения. Мне сейчас то, что разрешено, разрешено, то, что запрещено, запрещено. Я не беру в расчет, полезна ли свинина этому телу или вредна. Нельзя так к этому относиться. Просто есть запрещенное и разрешенное. Почему? Вот потому. Мы об этом вообще не спрашиваем. Потому что для тела вообще нет запрета. Для него запрет только то, что приносит вред в этом мире. А заповедь, никакая заповедь не относится к здоровью этого тела там из плоти. Помнишь, как в Канаде он удивился, когда я сказал о косточке луз? Он спросил, как это может быть? Мы же знаем, что тело не портится, что тело праведника не разлагается. Я ответил ему, если тело не разлагается, это плохо, оно обязано разложиться, иначе как оно восстанет из мертвых? Тогда он сказал, да, тело разлагается, кроме одной кости. Понимаешь, и из нее тело восстает. Представь себе какого-нибудь праведника, которому во время операции вместо его кости луз, пересадили кость луз другого человека. Что тогда, тогда будет? Вот он в такую операцию входит. Ой-ой-ой.
1: Кен.
0: Да.
2: Человек совершает действие, выясняет, что намерение его эгоистично. Каков следующий этап выяснения? Увидеть это несложно. После месяца уже может делать, что человек действует ради собственной выгоды. Что делать?
3: Если передо мной кошерное мясо, я так чувствую, так хорошо, да, так его, такой сочный, да, такой толстый стейк такой. Да, еще пивко. Несколько товарищей рядом. Ну, а что в этом плохого? Ну, ты же говоришь, это ради получения, так ведь? А что делать?
1: Ну что?
2: Ну это понятно.
3: Обязан это съесть, да? Почему?
2: Не, ну это необходимо для нашего существования, нельзя ограничивать.
4: Нашего существования.
3: А что значит существование? То есть это необходимо, да? Там кусочек хлеба с солью, на земле спи, это можно, остальное нельзя, да? Да, или у меня справка от врача.
4: Каждый сам определяет, что для него означает хлеб с солью. Скажем, нет, есть такие вещи, допустим.
3: Нет такого. Это можно так, а можно не так. Нет, нет, нет. Это твое решение меняется. Что значит по-всякому может быть?
4: Ну вот с товарищами все разрешено.
3: С товарищами можно. Да, будем жить, не умирать же.
1: То есть
3: это значит, нам надо не относиться ни к чему того, что в нашей жизни происходит. Так вот, об этом написано: мир движется по своим законам, и ты продолжай жить в нем, как и всегда. Но вот учеба, намерение во время учебы и свет, который придет к тебе, они тебе и выстроят весь внутренний порядок. Не начинай путаться среди всех этих вещей. На этом у тебя будет 1000 новых всяких учений, и ничего из этого не получится. Ты начинаешь искать место для выяснения там, где у тебя вообще нет инструмента для этого. И никогда ничего хорошего не будет.
4: Но мне нужно воспринять свое состояние, и все.
3: Что значит принять состояние? Ты должен почувствовать, как Творец с тобой работает. Из действий твоих познаю тебя. Так это называется, и все. А тот, кто начинает копаться в себе, ну, он просто запутается, и все. Ребята, мы в последнее время учимся очень мало, особенно учение 10 сфер.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Ну хорошо, мы видим, ну немножко из того, что мы видим на последних вопросах и статьи, и то, что Рав говорит и объясняет нам, что это не очень-то и просто. У тебя есть там заповеди, то, что мы делаем на практике телом, а потом уже с намерением. Это вещи непростые для понимания, особенно намерение. На сегодняшний день любое намерение, мельчайшие вообще вещи, пальцем нельзя подвинуть, да, если это не будет для меня. Я не знаю, о каких намерениях можно говорить. В нашей ситуации, где само собой разумеется, что это все желание получать. Ну так, по-видимому, есть какие-то духовные моменты. Это... Давайте будем вместе это выяснять, может быть, позже. Но снова возникает вопрос группы, что только здесь можно производить какое-то выяснение в этом направлении.
4: Да, у нас есть эти выяснения. Что мы на самом деле можем делать ради отдачи? Это нужно выяснять все время. И главным образом, на самом деле, как сказали, нам дана работа в группе, наши взаимоотношения, то, что мы делаем друг по отношению к другу. Здесь всегда есть возможность выяснять, на самом ли деле мы делаем это ради себя или ради товарищей, ради нашей общей цели. И на самом деле нам дана такая заслуга работать и почувствовать эту работу. Настоящее выяснение, что на самом деле является отдачей через работу с товарищами.
3: И что такое отдача? Это всегда будет раскрываться как бы наоборот. Там, где мы должны делать исправление, сокращение, потом будет продолжаться.
4: Не разумом человек выясняет, а свет выясняет. И у нас нет пока что никаких никакой связи с высшими корнями, и все попытки выяснить это в нашем разуме просто приведет к путанице, и поэтому он дает и совет в даровании Торы, что заповеди между человеком и товарищем есть там спрашивающий за них, а в остальных заповедях ты можешь крутиться и как тебе вздумается, и поэтому самым конкретным образом, как я слышал, доставлять наслаждение товарищу, и все, что может быть ясным в отношении товарища, это правильное направление.
3: Наука Каббала учит нас, как развивать намерение во время, когда вот это. Есть такая возможность, есть право. И свет в конечном счете то, что выстраивает нам всю, разъяснит нам всю путаницу, и мы будем знать наши намерения. В силу разбиения у нас есть 635 запретов, и чем больше мы будем развиваться, у нас будет все больше и больше точность, как настраиваться, с чем работать, как работать. А мы должны просто всматриваться в то, как Творец воздействует на нас. Из действий Твоих познаем Тебя, действия Творца воздействуют на меня, и стать просто участником этих действий, которые производят со мной.
4: Да, и как я проверяю, отдаю ли я своему товарищу или нет, Рав сказал, я просто смотрю, доставлю ли я этим наслаждение, и все. Просто смотреть, даю ли я этим наслаждение товарищу или нет, все.
3: Вся наша работа, вся война за намерение исправлять ради получения на дачу. Свет делает это исправление, когда мы осознаем злое начало и исправлять намерение.
4: Да, вся разница в намерении. И над этим мы, по сути дела, должны работать. И самое простое между человеком и товарищем то, что организовывает нам Творец.
3: Намерение меняет тип наслаждения, и получается, что намерение дает нам все, увеличивает нам все, и кли из одной черной точки Малхут на полную ступень Творца.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: учение 10 сферот. Талмуд и 10 сферот.
1: Мы приветствуем всех по всему миру. Начинаем урок учения 10 сферот. Начинаем с отрывка подготовки особого урока, который мы сейчас слышали. Мы слышали от нашего рава. Получается у нас, что намерение — это, в принципе, и дает нам все. Увеличивает нам кли из одной черной точки малхут в полную меру и уровень Творца. Намерение также приводит человеку, душу, в полное соответствие к слиянию с Творцом. Так вот, давайте, хаверим, не будем выходить из намерения, будем добавлять намерение, чтобы эта учеба на нас подействовала, соединила бы нас больше. А сейчас будем читать.
0: Да, итак, мы вскоре начнем урок. Это такой очень наполненный урок, и мы запишем там все детали. И это будет урок 43 минуты, и мы почитаем в трудах Бааль Сулама. Ой, то есть, извиняюсь, в учении 10 сферот, первый том, первая часть, во внутреннем созерцании, 13-я страница, Юд Гимель, вторая колонка со слов «Однако не прозревшие еще

0: еще видение высшего. Еще раз. 13-я страница Юдгимель, 2-я колонка со слов «Однако не прозревшее еще в видении высшего». Оттуда начинается урок. И тоже пишите замечания, вопросы, выяснения, а затем мы это постараемся выяснить вместе. Пожалуйста.
1: Талмуд 10 сфирот, керех алеф, истаклют пнемит, беамуд Юдгимель.
2: Итак, внутреннее созерцание. И хотя еще в видении высшего и сведущего нет у них еще понимания от соотношения корней и ветвей в высших мирах, находящихся здесь.
0: То есть нет у них еще связи, ветви и корни, не находятся в двух мирах, чтобы видеть духовный корень и против него ветви в материальном, чтобы увидеть ручку и понять, что это называется ручкой, понять, что это называется телегой, это называется конем, это называется человеком, это называется все в этом мире. Когда видит силу, которая действует, исходя из своей души, потому что в душе мы раскрываем высший мир. И когда он распознает ее, он распознает силу, это, название этой силы в этом мире.
2: Они как слепые, которые ощупывают стену, потому что не поймут ни одного слова в истинном значении.
0: Теперь скажем, если он каббалист, который не знает иврита, ну, предположим, есть такое. Это не важно. Он распознает предмет в душе, и он называет, может назвать, знает, что это. Это называется, скажем, ручка, которую мы называем в этом мире. И он знает, это то, что в этом мире называется письменной принадлежностью. Он может это сказать на английском, на французском, на любом языке. Неважно, как это выразить. Он распознает ветвь, которая в этом мире. Не его буквы и не числа, а просто связь, видит, что это именно вот это. Да. И он не должен видеть эту ветвь. Просто согласно корню он чувствует, что в этом мире это как письменная принадлежность.
2: Где каждое слово — это название какой-то ветви по отношению к корню. Кроме того, что это будет получит четкое объяснение из мудреца, который может объяснить это на разговорном языке, что это необходимо, как будто бы это перенос с одного языка в другой.
0: То есть в этом мире он видит связь между корнем и ветвью, и тогда находит себе возможность объяснить это, то есть облачить свое ощущение в слова, и может это объяснить на любом языке и в разных видах, не важно, потому что тот, кто не находится в этой связи ветви и корня, он должен получить эти имена, впечатления, но для самого мудреца не нужно ни название, ни язык. Понятно, что каббалисты для того, только чтобы передать эти вещи, нуждаются в языке. Это внешнее облачение явлений, которые они чувствуют.
2: Это необходимо как переводчик с одного языка на другой, с языка ветвей на разговорный язык, и тогда может объяснить духовное понятие каким-то образом.
0: Ну, скажем, он берет какой-то язык, скажем, иврит, в особенности иврит, и это язык внутренний, по ним духовный, и объясняет с помощью его, с помощью иврита, с помощью этого языка, что является уже облачением на то, что он раскрывает как ветвь и корень. То есть отсюда мы видим это как главное, он пишет об этом, что только от высшего мы можем постичь нижнего. Тот, кто не находится на уровне корней, не может понять связь ветвей, хотя и говорится о языке ветвей. Но в ветвях мы берем только их названия. Но понимание, к чему относятся эти названия в духовном, это исходит от постижения корня.
2: Это то, о чем я позаботился в своем комментарии. Объяснить 10 сферот, согласно переданным нам божественным мудрецом Ари, в их духовной чистоте, когда они полностью освобождены от всех чувственных представлений, так что любой начинающий может подступиться к этой науке, не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также посмотреть и узнать, как понимать остальные вопросы этой науки.
0: То есть это связь между ветвью и корнем, когда каббалисты с помощью этого могут написать то, что они чувствуют, то, что они раскрывают в исправленной душе, это для нас, для наших душ, испорченных, своего рода пример, к чему мы должны прийти. И тогда мы, когда мы читаем об этих вещах, можем стремиться брать это как пример и получать от этого силу, стараться быть, как они рассказывают о духовных действиях, видеть, насколько мы не находимся в этом. И, исходя из этого, в общем, мы можем составить молитву, то есть просьбу об исправлении, чтобы прийти к состояниям, о которых мы читаем в книгах по Каббале. И правильнее сказать даже не к этим состояниям, потому что мы не понимаем, что это за состояние, а к тому свечению, которое пробуждается и приходит к нам при чтении книг по Каббале. То есть мы переходим от разума к чувству, потому что читаем то, что написано, и не понимаем то, что написано, начинаем все-таки работать и с группой, и с книгами для того, чтобы постичь то, что написано, пробуждаем на это окружающие света, и они действуют согласно нашему чувству, и тогда мы начинаем желать. И из этого желания уже у нас начинает возникать молитва. То есть просьба об исправлении.
2: Глава первая. «Знай, что прежде чем было создано создание и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность». Эти слова требуют пояснения. Ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там вообще какая-то реальность, которую целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. То есть как следует из книги, что был там какой-то недостаток, не дай Бог. Также вопрос о центральной точке, в самой середине, бесконечности, где и было явление сокращения. Очень удивительно. Ведь он уже сказал, что нет там ни начала, ни конца. И в таком случае, как может быть там середина? Но в словах этих содержится величайшая глубина. И потому я должен дать подробное объяснение.
0: Только вопрос, да, пожалуйста.
2: Нет ничего во всей реальности, что не содержалось бы в бесконечности, и противоположное у нас понятие содержится в нем в виде один, единственный, единый в Творце.
0: То есть для того, чтобы объяснить отрывок Ари, что прежде чем были созданы создания и так далее, он должен сейчас все внутреннее созерцание привести для того, чтобы мы поняли, о чем мы говорим. Без времени, движения, места, качества Есть действия, которые выходят только из причины и следствия одно из другого, что все они включены в бесконечность, а затем то, что происходит, тоже

0: сущности, которая не содержалась бы в Творце. Ведь все это исходит к нам от Него. И разве найдешь ты дающего того, чего не находится в Нем? А этот вопрос уже подробно разъяснен в книгах. Однако следует уяснить, что и понятия, являющиеся для нас разделенными или даже противоположными, например, понятие «мудрость», рассматривается иначе, чем понятие «сладость». Так что мудрость и сладость являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Также понятие «действующий» несомненно отличается от понятия «действия», где действующие и его действия обязательно являются двумя отдельными друг от друга понятиями. Уж тем более противоположные понятия, такие как «сладость» и «горечь» и тому подобное, безусловно, каждый из этих понятий распознается по-своему. Однако у Творца будут и мудрость, и наслаждение, и сладость, и едкость, и действия, действующие, подобные мы, относящиеся к различным противоположным формам понятия, все включены в него как целое, в его простой свет, абсолютно без всякого различия и разделения между ними, но только в виде один, единственный, единый.
1: То есть мы получаем воздействие от Творца, и это воздействие разделяется прежде всего на две противоположные части, на два ощущения или впечатления противоположных. Когда, скажем, сладость и горечь, холод и тепло и так далее, всегда есть что-то и противоположное ему. Два противоположных понятия у нас. У Творца нет такого, это как одно целое. Нет у него такого. Потому что свет и тьма могут быть только в том, кто один раз чувствует присутствие света, а в другой раз не чувствует присутствие света, в противоположность этому тьму и так далее. То есть поскольку мы приводимся в действие Творцом, так его присутствие приносит нам ощущение одно, скажем, положительное, может быть, негативное, это тоже не важно, да? А отсутствие его присутствия, сокращение, скрытие приносит другое ощущение. Это два противоположных ощущения, которые всегда находятся в нас. Да, близкие, далекие. Это может быть ощущения, в которых нет обязательно коннотации связи с хорошим и плохим, потому что сладкое и горькое, может быть, нам горькое нужно больше, чем сладкое. Есть разные состояния и требования. Теперь, кроме горького и сладкого, скажем, двух противоположных вещей, есть у нас много видов впечатлений, да? Них, когда они тоже не находятся в Творце, он не посылает это с помощью разных противоположных отдельных сил, но все это в одной силе, в силе отдачи одной, которая вызывает в нас всевозможные впечатления, потому что мы в нашем строении состоим из множество желаний, когда распознаем каждый раз то или иное впечатление в том или ином виде. Так все, что мы можем сказать о множестве, кроме одного, хороший, все вещи, которые мы можем сказать даже об этом хорошем, о всевозможных проявлениях его, и также против, это мы можем отнести только к Творцу, к Его единственному действию, присутствие, раскрытие. Пожалуйста.
0: Вот первое присутствие Творца в творении уже возбуждает чувство наполнения, источник. А где творение может вообще постичь, что это все одно, единое?

0: И вначале он сразу чувствует, что это два.
1: Он чувствует это как два и относящееся к одному, к желанию отдавать Творца. Когда в желании отдавать Творца, если он отдает творению, он должен дать творению, пробудить творение. Не то чтобы он сам, он должен пробудить в творении эти два чувства. Так эти два чувства находятся в творении, а Творца они приходят как одно. В том самом свете, который хозяин хочет дать, есть приятное ощущение от самого сути действия и неприятное ощущение от того, что я получающий, но я получающий, поэтому я чувствую в этом неприятие. И факт, после того, как я исправляю себя, я не чувствую, что я получающий, и для меня отдача от него — это одно совершенство, то есть это пробуждается только в творении, это ощущение. Еще? Хорошо, продолжим. Ты дошел до 1, последний. Последняя строчка в первой колонке.
0: Один единственный единый. Один указывает, что он совершенно одноруден.
1: То есть нет никакой разницы между всеми его действиями. У него это все однородно. Если ты чувствуешь изменения из края в край, всякие драмы, смех, красота, ужас, у него такого нет. У него это только одно. Он не различает в этом, как ты впечатляешься. Это все зависит от твоих килим, а не от его воздействия. Да?
0: Единственный указывает на исходящее от него, все эти множества находятся у него в форме единственности, как и его суть от смуто.
1: Когда в тебе есть масса желаний, даже не противоположных, но всевозможных, да, и ты во всех них получаешь своего рода впечатление. У него такого нет. И одно воздействие, согласно твоей структуре, ты так чувствуешь. И...
0: А единый указывает, что хотя он производит множество действий,
1: то есть кроме того, что во многих желаниях, кроме того, что эти противоположные действия, они также приходят и изменяются каждый раз в разных желаниях, и новых, и старых, и так далее, так не думай, что его действия — это что он их вызывает. И есть у него своего рода машина, которая посылает тебе всевозможные воздействия в каждое твое желание, разные воздействия, и все время они меняются. Но с его стороны нет ничего. Все это происходит в тебе. Он один, единственный и единый.
2: Понял.
1: Так с каким вопросом и с каким желанием и действием? Но все, что он хотел тебе дать, он дал, а ты раскрывай. Это, по сути дела, то, что говорит нам другими словами Рамбам, Рамбан, и один, единственный, единый.
0: Однако все это множество действий производит одна сила, все они снова возвращаются, соединяются в форме единственности, так что форма эта единственная поглощает все формы, остальные представляющиеся в его действиях.
1: То есть в конечном счете, когда мы видим, чувствуем, распознаем множество действий, множество источников противоположных этих воздействий, из края в край, все это приходит только для того, чтобы привести нас к форме единого и к этому одному, в которого мы включаемся. Когда все эти формы бесконечные, которые проходят по нам, есть у них только одно направление — вернуть нас к одному единственному единому, к этому постижению.
0: И это очень тонкое понятие. Не всякий разум способен постигнуть это.
1: И не каждый может это вытерпеть, то есть соединить все эти вещи вместе.
0: И Рамбан так поясняет нам в своем комментарии на книгу Йецира, суть, один единственный, единый. На это в его комментарии на книгу Ицера. Есть различие между один, единственный, единый, где Творец, когда он соединяется, чтобы содействовать одной силой, называется единый. Когда он разделяется, чтобы произвести свое действие, где каждая его часть называется единственной, а когда он абсолютно однороден, то называется один. Конец цитаты. Объяснение — это соединяется, чтобы действовать единой, одной силой. Он желает этим сказать, что он действует, совершает добро. Как и подобает его единству, нет изменений в его действиях. Когда же он разделяется, чтобы производить свои действия, то есть разные, отличающиеся друг от друга действия, может ошибочно представляться, что есть, что он действует добром и злом, называется единым, поскольку в его различных действиях есть единственный результат — нести добро. И выходит, что он единственный в каждом действии и не меняется посредством своих различных действий. А когда он абсолютно однороден, называется один, то есть один указывает на его сущность, ацму, то, что у него, в нем есть все силы противоположности, и все совершенно равнозначные. И как он пишет Рамбам, что у него познавший, познанное и познание — это одно, потому что мысли его намного выше наших мыслей, а пути его — наших путей.
1: Когда мы говорим о Творце, что Он воздействует множеством действий, когда Он воздействует противоположными действиями, когда Он воздействует изменяющимися действиями, мы, по сути дела, говорим о нашем восприятии и нашем ощущении, что так представляется нам. И в той мере, в какой мы исправляем наше восприятие, в чувстве и в разуме, мы приходим к состоянию, когда в той мере, когда исправляем себя, в едином намерении отдавать, так все эти множества в разных формах, противоположных, во множестве форм, в изменяющихся формах, они соединяются у нас вместе в единое понятие «один, единственный, единый», когда за ними стоит только добрый и творящий добро. Когда и эти слова, они слова, которые не очень-то могут прояснить нам это качество, просто один и все. Так все действия, все впечатления, все множество, которое представляется нам происходящим в этом большом мире, и все изменения, которые есть в нем, в противоположных разных действиях, которые пробуждают в человеке путаницу, что мир наполнен силами, которые действуют, что мир полон противоположных сил, которые воздействуют на него, и кажется человеку, что он тоже действующий. Все это в конечном счете из-за неисправленных наших келим так представляется. И когда мы исправим себя, мы увидим только одну силу, без всякого изменения, без всяких изменений, когда кажется ему, что они включают в себя противоположные силы, плюс, минус, что-то меняется или делится на несколько вещей. Без всего этого многообразия в целом это только он один. Это то, что он хочет сказать нам. И не думай, что он с самого начала был не таким, или потом ты выясняешь его таким, но всегда это то, что человек должен сказать изначально, и все время стараться раскрыть эту форму, и только это должно быть перед нашими глазами, потому что отсюда исходят разные религии, верования и методики разные, вера в человеческую силу, в силу общества, в силу людей, которые действуют, в силу природы, все вещи, когда человек связывая с ними какую-то реальность, он уходит от своего направления раскрыть только одного единственного единого, и кроме которого нет никого. И тогда получается, что включается в обман. То есть этот принцип один единственный единый является основой всей нашей работы. Да.
0: Вопрос из Италии. Ощущение времени необходимо, чтобы понять творение в ее множестве действий, в ее единственности?
1: Ощущение времени — это уже в нашем мире. Даже не в духовном мире, где клипот дают нам эти ощущения против одного единственного единого, но ощущение времени вообще относится только к нашему времени, время движения места. И так мы воспринимаем нашу реальность, включая осуществление реальности. Это из четырех параметров. Это тоже исходит от отсутствия исправления келим, когда мы не можем это отнести к единой силе, потому что у одного все эти особенности, которые говорят об отсутствии восприятия, это время движения времени. Время, что я не воспринимаю будущего и не нахожусь в то же время и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, потому что это отсутствие раскрытия. Нет времени, это то, что представляется мне таким образом состояние, которое я не могу объединить вместе в одного единственного единого. Движение. Когда есть что-то, где я не нахожусь там, то есть как в форме раскрытия, что не находится в нем, и нужно пройти или какое-то количество действий, или материальное движение, я не говорю уже об этом, это самое низкое, но даже духовное движение, когда я должен производить какие-то действия, чтобы прийти к чему-то, это тоже от отсутствия исправлений. И место, ощущение места, когда это ощущение исходит из того, что это место не наполнено раскрытием Творца. В тот момент, когда есть раскрытие, нет ощущения места, но весь высший свет наполняет всю реальность, а реальность не ощущается, а ощущается свет, то есть единый, один. То есть наше восприятие времени движения места и в осуществлении реальности — это восприятие из испорченности келим.
0: Пункт 2. Две особенности высшего воздействия до постижения его получающим и после. А делаем вывод из примеров кушающих ман. Маном называется хлеб с неба, потому что он не материализовался в облачении своем в этот мир. И сказали мудрецы, что каждый испытывал в нем тот вкус, который желал. А следовательно, обязательно было в нем и противоположные формы. То есть один чувствовал в нем сладкий вкус, другой чувствовал в нем вкус едкий, горький. Тогда как сам Аман обязательно состоял из двух противоположностей вместе. Ведь разве есть дающий, которого чего-то нет? И если так, то как возможно, чтобы две противоположности были в одном объекте? Однако сам он, безусловно, прост и абстрагирован от этих двух вкусов, но только состоит из них так, что материальный получатель может различать для себя тот вкус, который он желает. Итак, понимая любую духовную сущность, которая сама по себе единственна и проста, хотя состоит из всего множества форм, имеющихся в мире, но с приходом к получателю, материальному и ограниченному, образует в ней этот самый получатель одну какую-то форму, обособленную от всего множества форм, соединяющихся в эту духовную сущность. Поэтому всегда нужно различать в воздействии Творца два вида. Первый. Два аспекта. Форма высшей сущности и наполнение до прихода к получающему.
1: Там нет никакой разницы, различия, разделения на действия, на части, на воздействие. Но...
0: И пока еще представляет собой простой свет и общее. И второе, после прихода наполнения к получающему, в результате чего она приобретает эту обособленную частную форму, соответствующую свойствам получающего.
1: И тогда по отношению к получающему это делится. И так это всегда. Мы должны различать в ясном виде, что все, что мы чувствуем только внутри нас, мир, миры, мир, который делится на множество элементов, деталей, все, что мы можем только сказать, что это кроме одного, включая меня. Все это то, что представляется мне в моих келим. Поэтому вся эта форма, все это восприятие, когда я чувствую множество в действиях, в частях, во временах, все это должно исчезнуть, и в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в которой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и никакого множества, и что что-то меняется. Все происходит в неисправленной душе. И поэтому, если мы хотим изменить что-то, когда мы еще не пришли к одному, мы должны понять, что ни в каком месте нам ничего не нужно менять, кроме как только в нашем восприятии. То есть в том, как наши келим впечатляются от этого понятия «один» и делят его на тысячи деталей, составляющих, изменяющихся, и противоположных, всевозможных, что все это нужно отнести к нашему кли. И поэтому написано, каждый отрицает в собственных недостатках, отрицает того самого одного. Тот, кто отрицает одного, когда еще не чувствует и не раскрывает только одного. А более того, это признак того, что кли его еще не совершенно. Да.
0: Вопрос из Израиля. С одной стороны, Творец посылает нам мысли, с другой стороны, все происходит внутри творения. Как с этим справляться?
1: Творец не посылает никаких мыслей и желаний. Он ничего не меняет. Но Малхут, которая меняется на ее пути к исправлению, когда пробуждается в ней решимот, и каждый раз новый решимот, она чувствует, что меняется, и ее картина, и мир меняется, а не то, чтобы Творец менялся в его воздействии на творение. Сейчас он хороший, потом плохой. Это творение таким образом судит себя в более исправленном виде или в менее исправленном. Так представляется мне, это называется «Творец, тень твоя», когда я должен понять, что в нем самом ничего не меняется, но все изменения во мне — это то, что он все время хочет нам объяснить здесь. Свыше Высший свет находится в полном покое. Келим находятся в разбитом состоянии, то, что раскрывается в них, и с решемот, который все время меняется по отношению к высшему свету, находящемуся в абсолютном покое. И поэтому представляется в Келим, что есть изменения. Изменения во многих направлениях, в делении мира на элементы, изменения в воздействии всех этих элементов друг на друга и в изменениях, в противоположности этих воздействий. Все это представляется тому, в ком пробуждается решемот. И эти решемот, конечно же, они впечатляются от высшего света, находящегося в абсолютном покое. И человек чувствует и не решемот, и не свет, а противоположность между собой и решемот. Между светом и решемот. Человек, он находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия для того, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точка человека. Между решемот и между светом. Пока не придет к состоянию, когда он захочет связать их, чтобы он был этим человеком, это намерение, экран, чтобы связал свои ощущения со светом. И так мы говорим о духовной работе. Так мы впечатляемся, поднимаемся, чтобы привести наши ощущения к свету. Все. Чтобы мы почувствовали в наших ощущениях в точности как свет, совершенство, вечность, отдачу. Это все выясняет человек и выполняет, потому что он находится между решемот и светом. Потому что человек, по сути дела, это та самая искра от разбитого экрана. Да?
0: Есть много вопросов. Юваль из Мексики спрашивает. Каббалист, который живет в двух мирах, для него это становится единым миром?
1: Единым миром? Все миры я не знаю пока еще. Вместе с вами, я надеюсь, что мы придем к миру бесконечности в полном избавлении, увидим, что все миры исчезают, все скрытие исчезает. Это называется, что миры исчезают. И все они собираются в единое понятие, один. И сами души, когда приходят к слиянию с Творцом, и также миры, которые являются внутренними скрытиями, которые в душе. Что такое мир? Я в своем маленьком кле не могу вытерпеть высший свет бесконечности. Так свет бесконечности уменьшает себя до моего уровня, и на моем уровне он показывает мне мое кле и свет, который в соответствии с ним в этом минимальном виде, который я могу вытерпеть, и действовать с этой стороны, чтобы оправдать Творца и связать в одно. И так на каждой ступени. По мере того, насколько я поднимаюсь, есть это признак того, что у меня есть больше возможность вытерпеть противоположность света и тьмы в разных видах проявления этого сопротивления. Творец хороший, плохой, отдает, не отдает, существует, не существует. Я властвую или он властвует, и так далее. И все эти формы, они приходят в той мере, в какой человек может выдержать и установить свою самостоятельность над этими помехами и соединить себя, свою сущность, свое «я» в нем с одним. Да.
0: То, что касается внутренних ощущений, можно сказать, что это мои реакции. А вот внешние, да, какие-то действия, болезни, разные бедствия, несчастья. Где это все это? Как я могу объяснить, что это моя реакция?
1: А ты знаешь, на самом деле мир как будто оторван, кажется тебе, от духовного. Здесь не действует высшая сила, лотерея действует. Что еще ты сказал? Полиция придет, чтобы арестовать тебя. Полиция действует. Или Шарон, или Биби, или кто-то там, Буш, да? Или твоя жена, да? Обычно в этом проблема. Да? Я понимаю. Так нет во всей реальности кого-то действующего, кроме одного, единственного, единого. То, что ты видишь, что в нашем мире это не так, в духовных мирах путаница еще больше. Еще больше. Наш мир — это самое маленькое твое решимо по сравнению со светом раскрывается во всех своих элементах в решимо. И тогда ты чувствуешь эту действительность. Это всего лишь решимо, которое раскрывается. В решимо есть у тебя все детали. Эти элементы в соответствии с светом дают тебе представление о мире. Ну, скажем, как есть у тебя в... Векторе, свет изнутри, и есть у тебя экран, на котором, скажем, создается картина, вырисовывается картина, или какие-то силы, да? Это уже не старые проекторы, а электронные, в которых есть электронный экран со всеми силами. Когда эти силы передают тебе свет в виде картины, и ты чувствуешь уже картину, так и ты чувствуешь сейчас этот мир. И именно так, высший свет воздействует на тебя, и ты чувствуешь его, что он воздействует на эту мозаику, на решимо твое, которое включает всевозможные клетки, такие ячейки. И поэтому этот мир тебе представляется полным разных элементов, сил, воздействий, потому что это ты так, твое решимо такое. Оно так состоит, сложное. И так ты чувствуешь, ой, какой мир, какое все, потому что свет действует на решимо. Свет перестает светить, решимо уже не светит тебе. Называется, что ты умер. Или решимо меняется, тогда мир меняется. И решимо поменяется по сущности, когда ты уже входишь в решимо и хочешь расшифровать его по-другому, неестественным образом, как это раскрывается в получении в отдаче, тогда ты видишь мир обратным. Но всегда ты видишь решимо, которое проецирует тебя от света, который проходит на него. Картину мира. В этом мы находимся. Это наш фильм, пленка. Ты изучал восприятие реальности? Ну, а мы уже должны закончить. Да, друзья, урок на самом деле сложный, направленный. Раф выяснил много аспектов, один-единственный. Но перейдем к вопросам. Пожалуйста, Дэйв.
0: А как можно? Каким образом возможно, что используется, чтобы келим были в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? Как келим будут в слиянии с высшим светом, который находится в абсолютном покое? А келим-то меняются. Почему меняются келим? Пробуждается в нас решимот. Мы происходим из разбитого клея, как мы это слышали на уроке. Когда у нас есть порядок решимот, когда появляется новый решимот, меняет нам картину мира, картину действительности. У нас есть свет, который находится в абсолютном покое, все время светит. А мы, именно потому что у нас есть все разбитые келии, мы есть все вот эти ограничения, то мы не в совершенном виде, мы еще не в исправлении души, то мы еще пока испорчены келии, мы видим и реальность эту согласно разных наших частей, не Творца как одного единого единственного. И тут как раз наша работа — оправдать управление, соединить все в одно, раскрыть за всеми этими действиями Творца как один единственный единый. Да?
1: Это процесс, который все еще больше ведет к покою. Это келим или это как?
2: How to calculate how similar to the light I am? If I'm like a piece of dust in a tornado.
0: Да, если я пылинка в торнадо, да, как я вообще могу соотноситься со светом?
1: Насколько я подобен свету, да, я делаю расчет, насколько я подобен свету. Так Рав нам сказал так, насколько мы удостоились, что есть Рав, который на самом деле это объясняет нам. Человек чувствует не решимот и не свет, а противоположность между ним и решимот, между светом и решимот. Человек находится посередине. Почему он так чувствует? Он чувствует в этом меру скрытия, чтобы превратить ее в раскрытие. И всегда человек будет точкой человека между решимот и светом, пока не придет к состоянию, когда захочет связать их, и он будет этим человеком, намерением, экраном, который свяжет свои ощущения со светом. И это мы слышали на первой части урока, что нельзя отталкивать никакого ощущения, ничего, только мы должны позаботиться о них правильным образом. Ты видишь также связь того, что мы учили на первом уроке, и то, что Рав объясняет здесь. Человек, он не свет, он только распознает противоположность между ним и решимот. И это то, что есть у нас все время, и, конечно же, это то, с чем мы должны работать в группе, в десятке, когда не может быть там никогда покоя, а всегда это работа.
0: Я прошу прощения за английский. Что означает, что как бы есть разница в ощущениях. Оттолкнуть ощущение, отодвинуть.
1: Не относиться ни к чему в отрыве от дающего, когда все исходит от него, соединить все с ним. Что говорит он нам здесь? Почему есть время? Время, потому что мы видим отрыв. Мы находимся в ощущении, в одном разуме, в отрыве от дающего. Если мы все отнесем к этой силе, как мы изучаем, нет никого кроме него, и распознаем эту силу, эту единую силу отдачи и любви, также в любом ощущении, в любом разуме, в любом состоянии, в котором находимся, и соединяем все с этой точкой, все уже, мы уже не находимся ни в каком ощущении времени, а все становится одним. Все, все дело в том, как прийти к этому, как это сделать.
0: Рав сказал, что Творец не дает нам мысли. Это результат
1: решимот.
0: Да, решимот. Как мы можем измерять относительно мыслей, где мы? Из-за нашего желания получать. Всегда мы будем заниматься мыслями?
1: Этим не нужно заниматься. Нужно все соединить с Творцом. Ничего, что оторвано от Творца, не связано с духовным. Это просто психологические временные проходящие состояния. Это сон. Если мы можем все соединить с Творцом и отношения между нами с Ним, тогда начинается духовная работа. Мы это тоже слышали на первой части урока сегодня.
0: Всегда выбирать одно перед другим?
1: Верно.
0: Так, вопросы в мире. В мире кто там? Из Дубая, пожалуйста.
3: Я поняла, что написано, что человек сам желал чувствовать ман или со сладким вкусом, или с едким вкусом и горьким. Мой вопрос. Как возможно, что кто-то хотел или выбирал чувствовать ман в едком и горьком вкусе?
0: По-видимому, вы имеете в виду то, что он пишет во втором пункте. То, кто ели ман. Да? Пример с теми, кто ест ман. Ман. Хлеб с небес, потому что он не облачается в этот мир. И мудрецы сказали, что каждый вкушал тот вкус, который он желал. И получается, что в нем обязательно были даже противоположные формы. Кто-то чувствовал сладость, кто-то чувствовал острую еду. Хотя ман состоял из обоих этих противоположностей. Это то, о чем мы говорили. Свет, который находится в однороден, и нет кли, который ограничивает его. Да, есть кли, который не исправлен еще, который может его постичь. Тогда все противоположности, все в этом свете. А кли иногда чувствует близость к Творцу, иногда отрыв от света, чувствует больше, лучше, хуже, слаще, горче. Разные изменения, разные желания в нем. Так он и впечатляется от единого света, в котором есть все противоположности, все там. И все наше ощущение противоположности благодаря воздействию неисправленного творения, да, который должен это все взять, выяснить и соединить это все в один, единственный, единый. Что все исходит из единого корня. И нет никакой реальности, кроме единого света, который находится в абсолютном покое. К этому надо прийти. А вопрос-то какой был?
1: Именно об этом, и об этом тоже говорит Рав, то, что мы сейчас слышали, все то, что представляется мне, представляется в моих келим. Поэтому вся эта форма любого восприятия, когда я чувствую множество действий, частей, времен, все это должно исчезнуть. И в моем ощущении, в моем исправлении, в той мере, в какой я прихожу к полному исправлению, я не буду чувствовать никакого изменения и множества, чтобы что-то менялось. Все ощущается в неисправленной душе. То есть этот ман, эта просьба, согласно тому, что просит, получает, потому что это его келим. Не то чтобы в самом свете было изменение, а в мане, который нисходит, нет изменения. Но каждый, который преподносит свои келим, это то, что он получает и раскрывает, пока не придет к ощущению одного во всем. А до этого времени, пока мы не исправлены, мы должны будем чувствовать. Должны будем чувствовать изменения.
0: И все-таки, если я из своих келим могу что-то воспринять, как же на самом деле возможно? Если уместно ли, да, что воспринимается простой свет? Кто это воспринимает, да, как это происходит?
1: Да, и говорит нам Баль Сулам, дает даже чертеж этого. Он говорит, что есть всегда три состояния. Есть первое состояние, в котором есть совершенство, все находимся в одном, там и замысел творения, и все. Совершенно. Есть второе состояние, когда при всем нисхождении миров сверху вниз получается, затем подъем снизу вверх, а в третьем состоянии, которое уже является совершенным состоянием. Теперь он говорит также, что каждое из этих состояний полностью зависит от другого. А ни одно из них не может существовать само по себе, и все три должны существовать все время. Замысел творения, все нисхождение и исправление, нисхождение миров, создание человека, исправление и состояние конечного исправления, когда все исправлено. Мы не в этом состоянии, но мы хотим прийти к нему. пока мы еще в нем не находимся, у нас нет никакого постижения простого света. Простой свет приходит от распространения, потому что он прост, прост в восприятии. Но когда уже находимся во всем, поэтому нет времени, и все находится как одно целое, есть постижение всего. К этому мы должны прийти.
0: Я вот только не понял, как этот простой свет, как вообще о нем можно говорить, знать, что вообще такое есть, если мы воспринимаем все только в наших келим.
1: Тот, кто приходит, говорит об этом. Давайте немного посмотрим в определение, прочитаем и изучаем учение десяти сферот, всегда стоит... 21 определение, да, что такое 21 определение на 32 странице? Что такое единственный и единый?
4: Да?
1: Он говорит так, единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Единый указывает на прекращение этой его власти. То есть после того, как уже уподобил и вернул их форму, качеству единый, как и он сам. Хорошо, еще раз. Единственный указывает на высший свет, который светит и властвует во всем множестве ступеней, отличающихся одна от другой, до тех пор, пока не обратит и не уподобит их своему единственному виду. Воздействие света, который, по сути дела, обязывает все творение прийти к состоянию полного слияния с Творцом. Единый указывает на прекращение этой его власти, то есть после того, как он уже уподобил и вернул их форму, качество единственный, как и он сам. Это состояние завершения. Давайте посмотрим 22-е определение. Сразу после этого, что такое единство, ихуд, 22-й вопрос. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Еще раз. Что такое ихуд? Единство. Два отличающихся свойства, которые уподобили свои формы друг другу, становятся соединенными в одно свойство. Так кто это постигает? Тот, кто пишет нам об этом. Можем ли мы понять, что это? Конечно же, нет, пока не придем к его состоянию. И из этого мы приходим к учебе, что мы хотим прийти к этому пониманию. И мы сделали свое. Это правильная молитва.
0: Я только добавлю, что, может быть, вопрос, да, что постигается, что есть простой свет, да, в наш келим. Так вот, каббалисты постигают, что есть предварительный курс, корень, ацмуто, то есть там постигают. То есть постигают, что это существует. Все, что мы читаем в этих понятиях, каббалист не пишет ни одного слова без того, чтобы он постиг это. Так вот, и понимание, что такое есть, что нет там клей, что это простой свет, однородный, это тоже постигается.
1: Женщина Италии.
5: Buonasera, buongiorno insegnanti, grazie. La domanda che vogliamo fare è quando non ci sarà più la frammentazione in noi e percepiremo tutto come uno e non ci sarà più la sofferenza, avremo ancora bisogno della vita materiale?
0: Когда мы исправим разбиение и не будет больше страдания. Вообще будет необходимость ли в материальной жизни? Мы знаем, что и наша материальная жизнь, ощущение моего «я», моего существования, моего мира — это все часть нашего восприятия реальности. Все это соединится, поднимется в бесконечность. как я сказал, что и миры исчезнут. Ну, почувствуем, но объяснить пока мы не можем. Почувствуем совсем другое восприятие реальности. Один единственный, единый, и свет наполняет все мироздание.
1: Также вопрос, что такое материальная жизнь? Что значит материальное? Мы изучаем, что материальное — это не то, что мы видим как тело и чувствуем как материю, но это отношение к реальности. Когда отношение реальности, оно ради получения называется материальным, когда отношение к реальности ради отдачи, это называется духовным. Если сейчас мы сможем прийти, не если, а когда мы придем к состоянию, что все отношение к реальности будет только ради отдачи, это называется концом исправления. Это называется 6000 лет исправления. И 7-е тысячелетие, называемое суббота, что после этого, об этом не написано нам. Не объясняют нам, и Бааль Сулам говорит, что не нужно этим заниматься, что происходит после того, как мы находимся над состоянием, когда исправили все наши желания ради отдачи. Все 620 желаний. Материальное и духовное, мы не занимаемся нашим телом вообще. Это не относится ни к материальному, ни к духовному. Это необходимое, поэтому об этом не спрашивается.
0: Алмата, пожалуйста.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Очень хороший урок. Я вот цитирую, Рав сказал, что мы искры разбитого экрана. Хотел бы немножко тут объясните, пожалуйста, да, вот суть экрана тогда, это уже как отдельный орган или как? Спасибо большое. Разбитого экрана. Искры разбитого экрана.
0: Мы видели, что на уроке Рав сказал, что искра. Мы искры разбитого экрана. Ну, я думаю, это как вот тот чертеж. Вот то, что Гилад начал чертить, что после разбиения келим было и разбиение душ. Мы это будем изучать еще в продолжении, что свойства отдачи, свойства бины вошли в Малхут, произошло разбиение, и наша работа оттуда выяснить. Вся наша работа — это выяснение, что относится к левой эвен, что мы не можем исправить, что относится к отдаче, что мы можем исправить. И так вот мы исправляем ту самую душу, Адам Ришон, который был, когда был цельным творением, но еще не постиг свой левой эвен, каменное сердце, потом разбил. А сейчас мы через это самое выяснение постепенно исправляем, пока не приходит свет конца исправления, исправлять все уже окончательно.
1: Да, друзья, урок пришел к своему завершению. Мы только хотим сказать, что наше исправление именно во время наших собраний, в те прекрасные времена, когда мы учимся вместе, и есть у нас прекрасная возможность в особом собрании приключение под названием «Каббала», которое произойдет в Ашкелоне. Приятный вечер соединения, впечатления, как мы пожелаем себе хорошего Нового года, Рош ха-Шана. Это произойдет в Садак Шимшон в Ашкелоне. Мы с Ораном проводим этот вечер. Там будет и музыка, и прекрасная еда, и семинары, и много товарищей, уже, которых мы знаем, и новых. И, конечно же, есть возможность привести новых товарищей, с которыми мы пока еще не контактировали, и многих спрашивают, когда мы смотрим передачи Сени «Точка в сердце», и много собраний товарищей. Товарищ говорит: «Ну, не знаю, мне кто-то сказал, иди посмотри, какое-то особое мероприятие. Я пришел, почувствовал, что это мой дом, мое место. Я остался, и я до сих пор здесь». И это наша возможность в Ашкелоне 7 сентября в 18 часов. Линк будет ждет вас сообщения. А сейчас с радостью завершим песней.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 29 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе», которая находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 955. Мы читаем вместе статью в десятке. У нас 27 минут. Пожалуйста. Что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе»? Сказано, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их Творец Всесильный твой в руки твои, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возьмешь ее себе в жены. Объяснение Раши. Тора говорит только о злом начале. Ведь если бы Творец не дозволил ему, он взял бы ее себе вопреки запрету. Конец цитаты. И следует понять это. Не лучше ли было бы, если бы Творец не дал силу злому началу, чтобы подстрекал его на прегрешение? Тогда не нужно было бы позволять, потому что он не женился бы на ней под запретом. Следует также понять в духовной работе, что объяснил Раши о том, что сказано, когда выйдешь ты на войну, что там говорится о войне по выбору, что означает война по выбору. И также следует понять, что сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Кажется, будто я создал Тору для злого начала. То есть, если бы не злое начало, не было бы необходимости в Торе. Здесь также нужно спросить, если бы был у него другой совет, то есть не создавать злое начало, и тогда не было бы необходимости в Торе. Известно, что только благодаря Торе мир существует. Как сказали наши мудрецы, «Если бы не завет мой днем и ночью, я бы не установил законов неба и земли». Но здесь подразумевается, что он создал Тору из-за злого начала. Мы должны понимать это в духовной работе.
1: И нужно знать, кто такое злое начало, для кого должна была быть создана Тора. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Нам также следует понять, почему Тору называют приправой. Потому что мы видим, что когда мы готовим какое-то блюдо для трапезы, и чтобы блюдо было вкусным, мы кладем в блюдо приправу. Это значит, что главное — блюдо, а приправа — лишь добавка, придающая вкус. Но согласно сказанному, Тора — это лишь приправа. Получается, что главное — это злое начало, а Тора — лишь придает злому началу вкус. Как же нам это понять? Ведь Тора главное, как написано, ибо они — жизнь наша и долголетие наше. Согласно тому, что выяснено в предисловии к ТЭС, нам понятно, что злое начало — это желание получать наслаждение и удовольствие, которое называется злое начало. И это главное творение. То есть то, о чем мы можем сказать, что в мире создана новая вещь, несуществующая, не существовавшая до того, как он ее сотворил. Это только желание получать наслаждение. Этого желания, стремление получать наслаждение и удовольствие, не существовало до сотворения мира, так как у Творца нет недостатка и желания, которое ему необходимо получить. И он говорит там, почему он создал это желание? Именно для цели творения, поскольку сотворение мира произошло потому, что он желает творить добро. И мы видим в нашей природе, которую создал Творец, что есть наслаждение и удовольствие от того, чего жаждет тело. Более того, мера наслаждения и удовольствия зависит от стремления. По этой причине Он создал в нас желание получать удовольствие и наслаждение. И это суть творения. Другими словами, если бы в мире не существовало желания получать, некому было бы получить то наслаждение и удовольствие, которое Он желает дать в творении.
0: И из сказанного следует, что сутью творения является желание получения наслаждения и удовольствия. А без него невозможно говорить о творении. Однако следует понять, почему желание получать называется

0: сокрытие, где благо и наслаждение не светят в келим желания получать для себя, а только в том месте, где они хотят получить благо и наслаждение, потому что Творец хочет дать, так как в этом была цель творения, ибо его желание — творить добро своим творением, а творение хочет выполнять повеление царя, и поэтому оно получает. И это исправление, называемое «получает ради того, чтобы отдавать». По этой причине были созданы две системы. Система святости и система скверны и клипот. Как написано в предисловии к ТЭС, и он вложил желание отдавать в систему миров Абия святости и вынул из них желание получать ради себя и передал его системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости.
1: Отсюда следует, что это желание получать называется злым началом, потому что оно является причиной всего зла в мире. Из-за него творения не могут получать благо и наслаждение, и из-за него они остаются без жизненной силы святости, так как свет и благо не могут светить вместе, где его использование было запрещено. Это привело нас по причине нисхождения миров, где из этого желания получать вышли клипот в мир, и они властвуют над человеком, и он совершенно не способен выйти из-под их управления, иначе как при помощи чудесного свойства сгула Торы и заповедей, где есть свет Торы, и свет в ней возвращает его к источнику, то есть освобождает его от управления желания получать для себя. И сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему объяснение Раши «И ты возьми ее себе в жены», который привел объяснение наших мудрецов, Тора говорит о злом начале. Пусть Исраэль лучше ест мясо умирающих животных, которые были забиты, и не ест мясо умирающих животных, ставших падалью. Некоторые спрашивают, почему Творец дал злому началу силу подстрекать его к прегрешению? Не лучше ли было бы, если бы Творец не наделил его силой подстрекателя, и не было бы необходимости разрешать ему запретное? Наши мудрецы говорили по этому поводу, Тора говорит только о злом начале. Ответ в том, что в духовной работе злое начало называется желанием получать для себя. И как было сказано выше, без желания получать не было бы вообще творения. И желание получать везде, где видит какое-то удовольствие, оно желает наполнить свою потребность. И можно наслаждаться тем, к чему оно стремится. Поскольку Творец создал эту природу, она не терпит изменений. Однако есть место исправления, которое заключается не в их отмене, а в добавлении к ним чего-то, чем эта вещь исправляется. Однако это не меняет природу, поскольку Творец создал природу, и поскольку желание получать — это то, что создал Творец. Следовательно, человек бессилен отменить его.
0: Общее исправление — это намерение ради отдачи. Это называется подслащением судов. То есть суд, который был совершен, где запрещено желание получать и наслаждение ради своей выгоды, происходит потому, что этим мы приходим к несоответствию формы с Творцом. Однако, когда он получает, потому что Творец хочет, чтобы он получил,

0: а для себя мы предпочли бы не получать, то этим смягчается суд запрета на получение. Однако следует знать, что это свойство получения ради отдачи является настоящим исправлением. То есть цель творения, которая состоит в том, чтобы давать добро его творениям, не может осуществиться, если только таким образом, когда он не использует желание получать наслаждение, и все же остается в слиянии, что является подобием формы. То есть, если он получает, но у него нет наслаждения, то это получение не называется делать добро, потому что мы говорим не о том, что он получает, а о том, чем он наслаждается. Другими словами, высший хочет, чтобы нижний наслаждался. И если человек не наслаждается, то он ничего не получил от высшего. Это называется подслащением судов. И это суть совершенства. Однако есть вещи с точки зрения высших корней, которые можно выяснить, чтобы они были ради отдачи. А есть вещи, которыми запрещено пользоваться, даже для того, чтобы отдавать. Иными словами, человек не может сказать, что хочет сделать что-то запретное, но стремится к отдаче. Потому что если что-то запрещено, то это потому, что в отношении ветвей и корней есть вещи, которые Тора запрещает, и есть вещи, которые Тора разрешает.
1: И мы видим, что, в общем, нам следует различать три свойства в Торе. Первое — заповедь. Второе — выбор решут. Третье — запрет. Мы должны быть осторожны с заповедями и прегрешениями. Даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа над намерением заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповеди, но и нет прегрешения, если он этого не делает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то это разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедь. Другими словами, оно выходит из свойства выбора, решут, и входит в свойство заповеди. И именно здесь находится суть войны против злого начала. Поскольку тело говорит ему, что никакого запрета нет, так зачем же отказывать себе в этом? И когда человек должен ответить ему, он может сказать, «Я должен выполнить заповедь». Следовательно, когда я выполняю заповедь, я что-то сделал. Когда я не совершаю прегрешение, у меня тоже есть заповедь, как сказали мудрецы, «Сидел и не грешил, как будто исполнил заповедь».
0: Однако, когда ты говоришь мне сделать что-то дозволенное, даже если я не могу направить этого во имя небес, это не заповедь. Поэтому я ничего не сделал. И я не хочу быть праздным работником, то есть заниматься бесполезными делами. Получается, что действия заповедей и прегрешений являются обязательными. Но с дозволенным, где нет указаний, относящихся к этому действию, именно тогда намерение делает его реальностью. допуская его в святость. Согласно вышеизложенному, нужно объяснить то, что Раши объяснил о стихе «Когда выйдешь ты на войну», что там говорится о войне по выбору, решут. И в работе нам следует объяснять то, что подлежит выбору, решут, как то, что нужно направляет его ради отдачи. Там идет основная работа злого начала. Поскольку запрета на действие нет, злое начало видит, что человек хочет искоренить его из мира. То есть в отношении заповедей и прегрешений, которые человек совершает в действии, злое начало не оказывает особого сопротивления, поскольку человек не говорит, что хочет трудиться только ради пользы Творца. Но когда он начинает работать с намерением ради отдачи, а не ради выгоды тела, тогда начинается настоящая работа со злым началом. Поскольку Тора и заповеди были даны для очищения Израиля, как написано. Так сказали наши мудрецы в вопросе. Какая разница Творцу, резать скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение означает осветление грязного тела, нечистого тела, что является целью, следующей из исполнения Торы и всех заповедей. Получается, согласно этому, что только когда мы говорим с телом о намерении ради Творца, когда мы хотим аннулировать свою выгоду, тогда и происходит настоящий спор с телом. Это видно именно тогда, когда идет война против злого начала к дозволенным вещам, когда война не прекращается из-за действия, поскольку на него не существует запрета. А война может быть только за намерение. Там, где человек хочет, чтобы оно было только ради пользы Творца, а не ради выгоды тела, когда он хочет убить тело. Как сказали наши мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее.
1: Из сказанного можно объяснить то, что мы спросили, почему Тора разрешала красивую женщину, если Тора говорит только о злом начале. Ведь у Творца был более простой способ, когда ему не нужно было бы допускать красивую женщину. То есть он не давал бы злому началу силу подстрекать его, и ему не нужно было бы изменять и разрешать что-то запретное. И каково объяснение? Тора говорит только о злом начале. В буквальном смысле очень сложно понять вопрос о запрете красивой женщины. Точно так, как же есть люди, которые спрашивают, почему Тора не допускает других запретов, когда у него есть сильное желание к запретному. Действительно, на это нам следует ответить, что мы понятия не имеем о Торе и заповедях, что это непостижимо для человеческого разума. Напротив, это духовный вопрос, который приготовил Творец, как говорили наши мудрецы. Пусть не говорит человек, «Я не желаю есть свиное мясо. Я желаю этого, но что я могу сделать, если мой Отец Небесный повелел мне так?» Другими словами, вся Тора и заповеди являются повелениями Творца, и человеческий разум не касается их. И, разумеется, мы не можем спрашивать, почему Тора разрешила красивую женщину. Нам следует объяснить то, о чем мы спросили. Что означает фраза «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему»? Отсюда следует, что злое начало — это суть дела, а Тора — не главное, а как бы дополнение к блюду, Согласно тому, что объяснено в предисловии к ТЭС, сутью творения является желание получать наслаждение и удовольствие. Причина, по которой Творец создал желание получать, заключается в том, что Он желает делать добро своим творением. Но из-за различия по форме между дающим и получающим, мы можем исправить его, чтобы оно работало на отдачу. Благодаря чему будет исправлено различие по форме, заключенное в желании получать.
0: Отсюда следует, что главный, кто получает наслаждение, есть желание получать. Однако, если оно получает ради себя, то это называется злым началом, из-за того, что различие по форме в нем приводит его к отделению от Творца. И наслаждение и благо не доходят до разбитых келим из-за исправления сокращением. Следовательно, для того, чтобы желание получать могло получать наслаждение и благо, злому началу необходимо добавить приправу, благодаря которой в желании получать будет вкус. То есть в желании получать будут присутствовать благо и наслаждение. Тогда как если не дать ему приправу, то есть желание отдавать, то в желании получать не будет никакого вкуса, ибо в нем нет ничего, так как благо и наслаждение не доходят до туда. Однако здесь следует различать четыре свойства. Первое. Кли, которое получает удовольствие. Второе. Ведь удовольствие, которое получает кли, должно иметь приятный вкус. То есть в нем не должно быть стыда, но должен чувствоваться хороший вкус. Третье. Ведь хороший вкус — это желание отдавать. Это называется, что желание отдавать приправляет блюдо, чтобы у него был вкус. Четвертое. Вкус этот, называемый желанием отдавать, можно получить именно благодаря Торе. Как написано, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему». Что означает, что Тора, то есть свет в ней, дает желание отдавать, а желание отдавать дает вкус, который устраняет из этого блюда стыд, так как стыд портит весь вкус, который можно найти в блюде. И из-за этого дающий не может дать ни одного из настоящих наслаждений. Ведь когда он достигнет келим нижних, все будет испорчено. В этом вся наша работа — обрести келим, соответствующие этому благу.
1: Из сказанного можно понять, Тора говорит только о злом начале. Ведь что запрещено или разрешено, соответствует тому, что повелел Творец. То есть вещи, которые можно исправить и поместить в святость еще до конечного исправления. И поэтому нам дано 613 заповедей. Именно по этой причине Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, приведенных в Торе, постичь, что Творец разрешил и то, что запретил выше нашего разума. Поэтому у нас нет никакого понятия, чтобы мы могли спрашивать, почему Тора разрешила что-то. Ведь смысл Торы и заповеди состоит в том, чтобы очистить имя Израиль. Поэтому то, что Тора разрешила красивую женщину при применении исправлений, тоже произошло с намерением очистить творение.
0: Нам тут объясняют, прекрасным и точным образом.
2: Что
0: Творец сотворил так желание получать наше злое начало и такую форму, в которой мы можем и должны исправить его намерением ради отдачи. И тут есть как бы вещи ясные и вещи менее ясные, которые можно исправить. И есть эта добавка, то, что называется местом выбора, там, где мы можем добавить
2: и
0: присоединить желание получать, чтобы работать с ними ради отдачи. И нам действительно выпала честь, что мы можем работать и с желанием получать, что противоположно Творцу, но потому что мы хотим сделать это ради Творца. Сейчас перейдем к уроку. Мы прослушали статью из третьего тома Шлавей Сулам, книга «Дворим», глава Китаце, что означает «Тора говорит только о злом начале в духовной работе». Вчера мы тоже обсуждали статью из книги «Дворим», из главы Китаце. Это была статья «Что такое сын любимый и сын ненавистный в духовной работе». И здесь мы говорили о том, что значит, что Тора говорит лишь против злого начала. Есть начало, созданное Творцом. Оно не меняется. Он просто сотворил его. Желание наслаждаться. И это желание наслаждаться в том виде, в котором оно было сотворено, у него есть возможность только существовать и чувствовать свою жизнь в очень-очень ограниченной, малой, ничтожной мере. Даже это как будто бы называется добром. Допустим, это как первая стадия из четырех стадий прямого света. Но чем можно наслаждаться, если нет стремления? Поэтому из первой стадии, благодаря стремлению, уже чему-то уподобиться, чтобы было желание изнутри, тогда начинает развиваться большее желание через вторую стадию. Четвертая стадия больше первой стадии, потому что к ней добавилось желание получать, возникшее из того, что она желает получить также от отдачи, наслаждение также от отдачи Творцу. Не от получения, а от отдачи Ему. Но затем мы все-таки видим, что в таком состоянии желание получать воинцов в мире бесконечности, ощущает себя противоположным Творцу. Есть у него ощущение стыда, однако все еще оно не понимает, насколько противоположно, и не знает, что делать с этой противоположностью. И тогда, чтобы действительно определить его как зло, потому что противоположность — это все еще не зло. Сокращение, мы говорим, что это действие святости. И Малхут даже в мире сокращения находится в слиянии с Творцом. И это очень высокое состояние. То есть, хотя почувствовал себя противоположным, это все еще не отключает его от Творца, от святости не отключает, потому что все еще нет намерения ради получения или ради отдачи. Она только почувствовала себя получающей, а Творца — дающим. Чтобы дать творению дополнительные развлечения,
3: Бина.
0: Бина. Словно как бы портит себя, входит в Малхут и позволяет Малхут сократить бину. И между ними уже возникает взаимодействие, происходит разбиение свойств, разбиение свойств бины, разбиение экрана в Малхут. И так Малхут начинает обретать намерение наслаждаться всеми возможными действиями, которые только можно ради получения. Тогда уже можно сказать, что у нас есть доброе начало и есть злое начало и доброе начало. Прежде было только просто начало, желание, желание получать. Хотя на него и было сделано сокращение, но мы говорим, что это все еще не творение. Сокращение только на само действие получать. А затем, когда добавилось к этому действию возможность намерения, то действие тоже может быть допустимым, пригодным, потому что желание получать, если бы оно осталось без возможности добавить к нему намерение, то никогда нельзя было бы его использовать. Оно желание получать, творит желание отдавать, и готово. Произошло первое сокращение, больше ничего нельзя сделать. Но с помощью того, что сейчас, кроме желания получения, есть также возможность направить действие, то намерение может изменить качество действия. И можно намереваться ради отдачи, и при этом получать, и такое получение станет полной отдачей. То есть начало остается началом, желание получать и желанием наслаждаться, а намерение может быть ради собственного наслаждения или ради наслаждения Творца. И оно меняет всё. То есть после первого сокращения начинает появляться возможность, несмотря на то, что есть первое сокращение, и оно остается. Первое сокращение остается. И несмотря на это, можно работать с желанием получать. И этим не нарушать сокращение. Сокращение остается, потому что желание получать, хотя и работают с ним, но оно ничего для себя не получает. Настолько, до такой степени, намерение изменяет
3: сугатанук,
0: вид наслаждения. Кроме того, вхождение,
3: что бина нихнеса ли малхут,
0: то, что бина вошла в Малхут, не только дает Малхут возможность выстраивать намерение или ради получения, или ради отдачи, но то, что бина входит в Малхут, это дает Малхут объем, мощность и способность вместо того, чтобы наслаждаться на уровне нефеш, достигнуть наслаждения величины наранхай. Поскольку Малхут получает или получает ради получения, или получает ради отдачи, то есть уже работает с намерением. И ее наслаждение зависит от величия Творца. Или величие Творца в отрицательной форме, когда я наслаждаюсь на всей его высоте, или в положительной форме, когда я буду отдавать на всю его высоту. Получается, что намерение, собственно, дает нам все. Оно увеличивает наши кли от одной черной точки Малхут до полной высоты Творца, полного уровня Творца. И намерение также приводит душу человека к полному соответствию и слиянию с Творцом. Наслаждение, которое получают, и наслаждение, которое отдают, в конечном счете, эти два света, прямой и отраженный, наполняющий внутренний парцов, в итоге приводят внутренний парцов к состоянию Творца, к статусу Творца. Поэтому, как пишет Рабаш, на самом деле нет никакого запрета. Нет запрета на то, что само желание получать совершает действие получения. Получай, наслаждайся, получай в соответствии с действием. Все зависит только от намерения. Так тогда в чем причина того, что существуют заповеди, которые что-то запрещают, заповеди, которые, наоборот, предписывают нам что-то делать, предпринимать, они нужны только для того, чтобы очистить желание получать, исправить его. Пока что есть у нас действия, которые мы можем выполнять с намерением ради отдачи, а есть такие, которые мы еще не можем выполнять. Но по мере приобретения дополнительных экранов, все, что находится внутри желания получать, или было, оно в желании получать и будет, оно в этом не меняется, все будет разрешено в той мере, в которой добавляется к нему намерение. И в окончательном исправлении над всеми желаниями, находящимися в желании получать, будет намерение ради отдачи. И тогда не будет никакого запрета на действие. А пока что на действие есть запрет. Только у каждого в мере того, что есть у него или нет у него, экрана на то самое действие, чтобы работать с ним ради отдачи. Мы еще не можем сказать, как может быть, что я буду убивать ради отдачи. И там говорится о прекрасной женщине, которая получает ради отдачи. Мы не знаем, что это в исправленном виде. Что это за такие понятия? Что это за действия в духовном ради отдачи? Но еще раз, желания не меняются. Меняется намерение. Желание приобретает совершенно иную форму, и с ним начинают работать. И именно благодаря самым худшим желаниям достигают полных духовных высот. То есть нам нужно заботиться лишь о выяснении своих намерений.
4: Да. Не понимаю, как можно начать работать с намерениями?
0: Ты не понимаешь, как начать работать с намерениями? Работать с намерениями означает все время думать. Я или другой? Кто-то вне меня. Вне меня может быть товарищ, группа или творец. Так кому? Ну, ты знаешь, допустим, происходит в политике какое-то событие. Или полиция. Кто-то убил кого-то. И тогда задают вопрос, кому это было выгодно. И из этой точки начинают разворачивать все расследование. То же самое и здесь. Когда ты собираешься что-то сделать, начинай думать, для кого ты хочешь это сделать и кому это выгодно.
4: Допустим, я что-то делаю для товарища и не нахожу в этом действии, ну, как бы своей точки.
0: Есть действия, которые запрещено совершать, хотя даже тебе и кажется, что ты хочешь их сделать ради отдачи. Но тебе сразу говорят, что эти действия запрещены, их нельзя сделать ради отдачи, выполнить ради отдачи до конца исправления. А если ты думаешь, что ты это можешь, то это просто иллюзия, ты ошибаешься и не видишь. Это скрыто от тебя, что ты не в состоянии. Допустим, ты не можешь есть свинину ради отдачи. Я просто привожу такой пример, он не очень точен. Почему? Потому. В окончательном исправлении – да. А сейчас – нет. Поэтому тебе дают закон. Есть вещи, скажем, воровать ради отдачи ты не можешь. Или вступить в связь с замужней женщиной ради отдачи ты не можешь. И так обстоит дело со всеми запретами. Ко всему, что относится к заповедям не делать. Запретительным заповедям. Это все келим, все заповеди запретные, это келим от табора до сию мраглин в парцуфе. Это рамах чистый тело. Это 248 органов, 365 сухожилий. Вот это так. То есть у тебя есть 365 запретительных действий, 365 запретов. Это значит, что до окончательного исправления ты способен работать с этими желаниями, исправлять их ради отдачи. Что бы ты ни думал, тебе дали точное развлечение, чтобы ты не считал себя способным на этом. Так тебя оберегают от ошибки. Тебе здесь нужно лишь построить экран, не прикасаться и не совершать действия. Возможность совершать его ради отдачи появится затем, после того, как исправляют 248 желаний, с которыми действительно можно работать, практически с этими желаниями исправить их ради отдачи, это Галгальта Вейнаем, и присоединение Ахап к Галгальта Вейнаем. А с самими Ахап 365 желаний напрямую не работают, только приобретают экран, позволяющий не действовать, воздерживаться от них, так достигают доступного нам окончательного исправления, а затем уже происходит исправление Хабда и Ридали, Вэвин, и тогда с этими 365 желаниями тоже работают ради отдачи. Это все относится к желаниям, которые изначально существуют в нашей душе. То есть нет желания, которое было бы создано, сотворено, и оставалось все-таки затем таким, что ты не можешь с ним работать ради отдачи. Все исправления заключаются в установлении правильного намерения над каждым желанием.
4: Спрашиваю, могу ли я, допустим, что-то сделать для товарища?
0: Действие, о котором мы сейчас говорим, тоже не означает, что я передаю что-то ему из рук в руки. Действие — это значит мое желание, работа внутри моего желания, направленная от моего желания к его желанию.
4: Как мне проверить, что я что-то для него делаю, когда там нет моей точки, меня нет самого и нет моей собственной выгоды?
0: Как проверить, что твое действие будет ради отдачи ему, а не тебе? Это непростая проверка. Сначала ты должен в какой-то форме совершить сокращение, достичь состояния хафец хесед, и только потом действовать. Как мы учим? Невозможно сделать действие ради отдачи. Это уже называется большим состоянием гадлутом, получением ради отдачи. Невозможно совершить действие ради отдачи, если ты сначала не раскрываешь желание и не видишь, что оно все целиком направлено на получение, а затем ты делаешь на него сокращение, начинаешь строить над ним экран. Сначала строишь малое состояние, а затем большое. Нельзя это сделать сразу.
4: Как мне потребовать такой хессарон?
0: Если ты говоришь о духовном действии, если речь идет о материальном действии, то мы просто совершаем его и на материальном уровне думаем, чтобы товарищу было хорошо. Конечно, все эти действия пока еще не совершаются с правильным намерением и не являются истинными духовными действиями. Но такое состояние приводит меня из ло лишма к лишма.
4: Ты спрашиваешь, как я могу тогда
0: в конечном счете, как проверить в своем нынешнем состоянии. Я просто смотрю, поднимает ли это товарищу настроение. Вот и все очень просто. Будет у него хорошее настроение или нет? Проверка очень простая. И относится только к его настроению. В этом мы похожи. Не может быть, чтобы его радость, уверенность, ощущение удобства, хорошее самочувствие возникали из чего-то совершенно иного, чем твои. В конечном счете это не так. Кроме того, ты более или менее его знаешь.
4: Относительно параллельной работы ради Творца. Допустим, выполняем практические заповеди, тфилин и все такое. Там тоже можно делать направление Творца? Ведь мы не стали бы ничего не делать без этого.
0: Он пишет здесь, что на действие нет никакого запрета, но все должно быть направлено на Творца. Когда все направлено на Творца, он учитывает только твое намерение, не смотрит на то, что делает тело. Намерение. Это то, что принимается им. Что значит намерение? Это когда у тебя есть наслаждение от того, что ты отдаешь ему. У тебя есть намерение, отраженный свет, а после появления отраженного света ты совершаешь зивук гака и уже получаешь, и тогда это получение становится действием ради отдачи. Нельзя сначала получить, а потом подумать, я хочу, чтобы это было ради отдачи. Такого никогда не бывает. Сначала ты должен пробудить отраженный свет в рожь, выстроить намерение, проверить свое действие, ощутить Творца и то, как ты доставляешь ему наслаждение. Нужно проверить, действительно ли это так, действительно ли он наслаждается. Поэтому в рожь у нас есть айнсов. Там ты еще... Ты находишься в настоящей связи с Творцом еще до действия. В рожь одновременно существует вместе и прямой, и отраженный свет. То есть там есть как бы ощущение Творца, как бы раскрыто его желание, что он хочет тебе отдавать. И именно в это желание отдавать тебе ты хочешь отдавать ему. Понимаешь? Ты чувствуешь желание матери дать тебе благо, и отдаешь именно этому ее желанию. Твое желание и ее желание находятся вместе. Это и происходит в рожь парцуфа. После всех этих приготовлений, и ты уже знаешь, что так и случится, что вы вместе изначально в намерении, в замысле, тогда ты производишь действие. Получаешь от П и ниже ради отдачи.
4: А если, допустим, что вижу?
0: Если у тебя нет еще ощущения Творца, и этого не может быть, если у тебя нет экрана, одно связано с другим, иначе ты сразу начинаешь получать ради себя и причинишь этим вред. Если у тебя нет ощущения Творца, то у тебя нет возможности по-настоящему отдавать ему на самом деле. Но каким-то образом планировать это стоит, представлять себе эти действия. Это стоит. Делай.
4: Если состояние, когда я вообще не хочу делать совершенно, тем не менее делаю, это не корень духовной работы для чего-то? Если корень у такой работы.
0: Ты спрашиваешь так. В каких мыслях, желаниях и побуждениях моих есть уже духовное начало? Я бы сказал так. В тех, которые ты различаешь, как относящиеся к твоему отношению к Творцу. Что ты их различаешь? Потому что если ты этого не различаешь, то и говорить не о чем. Не о ком. Со стороны Творца ты уже находишься в исправленном состоянии. Поэтому со стороны Творца мы не говорим, а только с твоей стороны, как ты это определяешь.
5: Да.
4: Что-то, чего я не понимаю. Он говорит о заповеди, дозволенности и запрете. Далее он пишет, что мы должны быть осторожными с действиями даже без намерения. То есть совершенно не способны добавить намерения, все равно не относится к делу. То есть будто бы неважно, есть намерение или нет. И только потом, когда он говорит уже о дозволенном, он говорит, что поскольку нет запрета на действие, то есть относится уже к дозволенному, значит, мы должны выполнять эти действия без всяких намерений. Но он пишет так, не понимаю.
0: Как ты понимаешь, так и должен делать. Если он говорит так, и мы видим, что, в общем, нам следует различить три свойства в Торе. На странице 186. И первое — это заповедь, второе — выбор, решут, и третье — запрет. Он пишет, следует различать в Торе. Я не знаю, что он понимает под Торой, на каком уровне он говорит, по отношению к кому он говорит. Он говорит, различать в Торе. Здесь есть некоторая проблема, но что он говорит дальше? Мы должны быть осторожными с заповедями и прегрешениями, даже с действиями без намерения, поскольку на практике имеет место заповедь, даже когда у него нет намерения. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. То есть, пока есть действия, которые разрешены или запрещены практически, не бывает так, что можно совершить или нет. Он говорит именно о действиях, по отношению к действиям. Так есть заповедь, есть прегрешение, есть выбор, решут. Так заповедь и прегрешение, даже без намерения, есть разрешено, есть разрешенное, есть запрещенное. Так и при запрете имеет место нарушение в действии, даже без всякого намерения. Но главная работа на намерении заключается в дозволенном, когда в его совершении нет заповедей, нет прегрешения, если он этого не сделает. Тогда, когда он делает разрешенное, то есть когда он направляет разрешенное во имя небес, то разрешенное входит в святость. Тогда это называется заповедью. А до этого это не называлось заповедью. То есть заповедями называются лишь дозволенные действия, которые я совершаю с намерением ради отдачи. Тогда как назвать то, что я исполняю без намерения или не исполняю без намерения? Это не называется заповедью? Как к этому относиться?
4: Называется заповедью. Он говорит, что все равно нужно исполнять.
0: Это не называется заповедью, но исполнять это нужно.
4: А почему противоречит всему, что мы учили до сих пор?
0: Почему это противоречит?
4: Ну, мне говорили просто, что я пришел сюда только заниматься намерениями. А все, что касается внешних действий, не относится к моей работе. А тут говорят совершенно другое, что физические действия тоже нужно делать. Как связано одно с другим? Если одно дело заниматься только намерениями, другое дело делать что-то руками и ногами.
0: Понимаешь, он говорит тебе, что наша внутренняя работа может осуществляться только в сфере дозволенного. А все остальное, действия, заповеди, прегрешения, ты обязан исполнять независимо от решут. Намерение может проявиться именно в дозволенном, в решут. Дозволенное действие с намерением ради отдачи называется заповедью. Этим и занимается Каббала, и к этому она хочет тебя привести. Все остальные действия не относятся к области Каббалы. Потому что Каббала объясняет тебе, как развить правильное намерение именно в сфере дозволенного.
3: Ваташуэлю ты, аль дварим шейм лоша яхим ли Каббала.
0: А ты спрашиваешь меня о вещах, которые не относятся к кабале, поэтому я не могу тебе ответить. Если ты говоришь о действии, то сначала нужно определить, что называется действием. Может быть, действием называется получение наслаждения. То есть я тогда получаю наслаждение без тела, без каких-либо телесных действий. А может быть, действием называется то, что я совершаю своим биологическим телом. Так я не знаю, на каком уровне ты говоришь. Он утверждает, что даже в действии без участия тела есть заповедь прегрешения и дозволенное, выбор, решут. А намерение ради отдачи в сфере дозволенного становится для тебя заповедью. Я не смеюсь над тобой, я говорю серьезно. Постепенно. Или Давид нам сейчас все объяснит, да?
4: Как бы мы ни старались, мы не можем убежать от желания получать. Я приведу пример. Я слышал, что вы очень хотите получить какую-то книгу. Ну, допустим, я ее купил вам. Вы сожалеете и говорите: нет, нет, Давид, не нужно было ее приносить. Ведь было бы как сокращение, но вы приняли книгу. С другой стороны, вы хотели бы дать мне что-то в ответ. И вы слышали, что я чего-то хочусь. Я тоже выразил сражение, но мы оба наслаждаемся и тем, и тем. Но ведь это все равно желание получать. И то, и другое. Так где же тут?
0: Он приводит очень хороший пример. Ты приносишь мне подарок, и тем самым выражаешь свою любовь, свое желание дать мне. Уже самим фактом, что ты принес подарок до того, как я его принял, ты наполняешь меня наслаждением. А я говорю: нет, нет, нет, я не хочу принимать этот подарок. Он слишком большой, он слишком дорогой. Когда я отвергаю подарок, даже если я действительно его не приму, наслаждение я уже получил. Возможно, я и вернул тебе наслаждение, потому что я знаю, я получил от тебя удовольствие, от самого твоего желания порадовать меня. Поэтому проблема не в предмете, которое перешло от тебя ко мне и которое я возвращаю тебе потом. Не в предмете дела. Даже если я не приму этот подарок, эту коробку. Но ты уже доставил мне удовольствие тем, что хотел ее принести. А я в ответ доставляю тебе наслаждение тем, что я благодарю тебя. И ощущение того, что ты хотел мне дать, уже воспринято мной, я уже наслаждаюсь этим. И тогда ты тоже наслаждаешься этим. То есть действие уже произошло, действие состоялось. Сам предмет может для меня быть ничем, одной точкой, понимаешь? И над этой точкой мы можем развивать бесконечную любовь. Так же и с Малхут, с черной точки, где все зависит от девяти первых сферот. Если Творец велик, то какое значение имеет размер Малхут? О чем ты спрашиваешь? В своей жизни мы тоже постоянно, собственно, передаем друг другу чувства, то есть наслаждение или отсутствие наслаждения, страдания.
4: Ну, ведь для желания получается.
0: И это возможно только потому, что мы все являемся желанием получать, желанием наслаждаться.
4: Ну, все-таки даже в этом желании получать мне нужно что-то получить. Что мне делать?
0: Находясь в своем желании получать, я не должен избегать желания получать. Если я удерживаю себя от использования желания получать, это означает, что я стираю самого себя. Стираю самого себя. Мне запрещено это делать. Мне нельзя ни от чего отказываться. Я лишь могу проверять все наслаждения, который я сейчас желаю, согласно мере своего развития, я должен проверить в них, могу ли получить наслаждение ради отдачи или не могу. Те, что могу, пользуйся, пожалуйста, их можно больше. А те, что пока не могу, ну, исправь. Но нельзя стереть желание получать. Ты можешь сократить его до тех пор, пока не исправишь. Но ты сокращаешь, а затем исправляешь. Нам запрещено ненавидеть желание получать свое тело, жизнь, свои побуждения. Нельзя их ненавидеть. Нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы использование было правильным. Иначе ты утверждаешь, что Творец создал нечто лишнее. Понимаешь, мы не понимаем, как могли появиться такие желания, как желание убивать, насиловать, унижать, совершать всякие подобные действия. Но мы ими пользуемся. Но как Творец мог создать такое? Он этого не создавал. Все это возникло в нас в результате разбиения. В самом желании получать таких свойств нет. Они возникли в нас в результате разбиения. Мы лишь не знаем их истинной формы. Когда мы раскроем их подлинную форму, противоположную изнасилованию и убийству, то увидим, что это действительно самые лучшие свойства. Пока это не раскрыто, потому что мы еще не вышли из разбиения, мы не способны увидеть истинную картину. И Творец этого не создавал. Это только раскрылось при разбиении келим. Из связи Бина и Малхут вместе, без экрана. Желание получать приняло подобный облик. Но в самом желании получать таких свойств нет.
4: Еще раз о желании и намерении. Допустим, у человека есть огромное желание. Он выясняет и знает, что в нашем состоянии нет правильного намерения. Что ему делать таким желанием? Просто им не пользоваться? Тут тоже непонятно.
0: Нет. Мы находимся в состоянии, мы, как начинающие ученики, находимся в состоянии, в котором все наши желания, все наши намерения используются не духовно, а материально. Материально имеет, означает ради получения, это называется материальным. Материально — это не то, что я пользуюсь руками, ногами или телесными органами чувств. Мои телесные органы чувств — это просто каналы, через которые я ощущаю наслаждение, через кожу, язык или нос. Но входящее наслаждение остается наслаждением, а это уже относится к духовному. То, что оно приходит ко мне как приятный запах, то запах является лишь облачением наслаждения, формой, в которой я его получаю и в которой оно ко мне приходит. Затем наслаждение сбрасывает все эти облачения и воспринимается моим мозгом уже в иной форме. Оно проходит через множество облачений, от молекул, потом к реакции на окончание обонятельных нервов, затем к электрическим импульсам, а потом к какой-то химической форме в мозгу, ну и всяким другим процессам, пока оно совершенно не отделяется от всех облачений и воспринимается мной как ощущение наслаждения. Именно ощущение наслаждения — это после всех этих электрических процессов. И это уже совершенно не материальное, а духовное. Весь промежуточный путь, он состоит лишь от переходов и облачений, которые для меня называются жизнью. Именно их я ощущаю облачение на пути.

0: Проверка звука.
1: Нормальный звук.
0: Еще раз проверка звука, я не включил микрофон.
1: Нормальный звук.
0: Нормальный тоже.

0: Bonjour, tous les amis du Clim Mondial. Nous sommes les dizaines.
1: Здравствуйте, дорогие друзья из мирового Кли.
0: Très heureux.
1: Мы, десятки французского Кли, очень рады участвовать в подготовке вместе со всем мировым Кли. На нашей подготовке мы ищем быть вместе, чтобы мы не отделены десятки, а части единого мирового Кли, святого Кли, когда каждый вкладывает свое стремление к объединению, чтобы мы вместе построили общий, один общий хисарон. Говорит Баля Сулам в статье Шамати, что главное действие основы — увеличивать хисарон. Ведь это фундамент, на котором строится все здание. И поэтому мы хотим укрепить этот хисарон между нами. Это не личная вещь, это общий хисарон к абсолютной полной отдаче, чтобы выстроить это объединение миром Кли. И мы знаем, что мы не можем сделать это своими силами, как мы читали в Шамати 5, что человек должен дать пробуждение снизу, это молитва, чтобы был хисарон, потому что без хисарона нет наполнения, поэтому все, что в наших силах, мы должны делать, чтобы приблизиться и поддерживать друг друга, чтобы включить все десятки в одно общее Кли. Так давайте же поднимем наш общий хисарон к Высшему, чтобы все хисароны соединились в одну общую молитву, чтобы мы были одним общим Кли в Лишма, вместе со всем мировым Кли. Пойдем в этот урок с одним общим хисароном, с одной общей молитвой. Лехаим, великие товарищи.
2: Баль-Сулам, un texte de Шамати 213 nous dit que
3: Баль-Сулам, Шамати,
2: la chose essentielle est le fondement et de faire grandir le manque.
3: Главное действие и основа — это увеличивать потребность хисарон, ведь это фундамент, на котором строится все здание. А крепость здания измеряется по его фундаменту. Еще раз. Главное действие и основ — увеличивать потребность хисарон, ведь это фундамент, на котором строится все здание. А крепость здания

0: не измеряется по его фундаменту.
1: Quel est le manque principal que nous devons construire entre nous?
2: Активный семинар. Каков главный хиссарон, который мы должны построить сейчас между нами? Каков основной хиссарон, который мы должны построить сейчас между нами?
0: Мы вместе должны собраться в главном хиссароне. И в этом смысл мощности всего кли, всех товарищей, которых собрал товарищи. И это хиссарон, который он может наполнить, может изменить нашу природу, быть как он.
2: Да, это хиссарон к исправлению его природы, желания.
0: Главный хиссарон — это потребность в свойстве отдачи, чтобы у нас было такое свойство, чтобы мы полюбили друг друга. Без условий.
2: Мы должны, чтобы у нас был хиссарон к хиссарону, чтобы у нас была потребность в том, чтобы у нас был хиссарон, чтобы не хватало нам то, что касается любви между товарищами, между нами. И это основной хиссарон.
0: Что это единственный путь, единственная ступень, которую сейчас нужно захватить в сердце, чтобы сблизиться к слиянию с Высшим.
3: Хиссарон ле тхунат ашпа.
2: Хиссарон к свойству отдачи.
0: То, что сказали товарищи, и об этом сейчас и в кругах все говорят, чтобы был такой общий хиссарон у нас всех вместе.
2: Зор пишет нам, что у нас должно быть общее кли, в котором мы захотим получить вторую природу всеми силами, и что добавить можно, что то, что находится перед нами сейчас, это особое отношение к этому хиссарону. И также он добавляет, что те вещи должны повлиять на нас, на нашу способность действовать по отношению к десятке, не только на словах, но и в действиях.
0: И чтобы у нас была потребность объединить все эти хиссароны в один общий хиссарон.
4: Les amis, on va enchaîner avec un texte du Balasulam, Shamati 5.
2: Друзья, продолжим нашу подготовку с цитатой из статьи Барасулама Шамати 5. Лишма — это пробуждение свыше. Зачем нужно пробуждение снизу? Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, но и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы. Ведь молитва называется хиссарон. А без хиссарона нет наполнения, поэтому когда у человека есть потребность в свойстве лишма, приходит наполнение свыше, и тогда свыше приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хиссарон.

0: On va passer à l'atelier silencieux. Ensemble, élevons notre manque commun.
1: Семинар молчания.
0: Ensemble, élevons
1: Поднимем наш общий хисарон к Творцу. Поднимем наш общий хисарон к Творцу.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья, на первой части урока. Сегодня будем изучать урок с Равом. От 4 июня 2002 года урок основан на статье «Что такое главный хиссарон, о котором нужно молиться». Статья находится в первом томе, 246 страница на иврите. Вместе прочитаем эту статью в нашем распоряжении 21 минута. Пожалуйста.
2: Что такое главный хиссарон, о котором нужно молиться? Известно, что творение называется хиссароном, поэтому оно называется «сущее из ничего». И человек, который был сотворен, полон хиссаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих хиссаронов, своих потребностей, сначала должен знать, что является главной потребностью, которую он должен ставить впереди всех своих потребностей. А поскольку существуют духовные потребности и материальные потребности, он прежде всего должен выяснить, что называется духовными потребностями и что мы называем потребностями материальными. А во введении в науку Каббала сказано: «И вместе с этим пойми истинное определение, позволяющее отличить духовное от материального. Ибо все, в чем есть желание получать, достигшее своего завершения во всех своих отношениях, то есть четвертая стадия, называется материальным. И оно присутствует в элементах всего мироздания, распростертого перед нашими глазами в этом мире. А все находящееся выше этой высокой меры желания получать определяется словом духовности. Согласно этому выходит, что материальным называется то, что связано с наполнением нашего желания получать. То есть все, что человек делает ради собственной выгоды, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным.
0: Из сказанного автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. Как известно, замысел творения, называемый его желанием насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. А Творец, без сомнения, наполняет это кли по своему желанию. Получается, что получающих килим просить не нужно. Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хиссарона есть то, что доставляет нам страдания. А страдания в наших ощущениях является причиной, чтобы мы совершали все, что в наших возможностях, чтобы наполнить наши хиссароны. Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хиссароны, ибо хиссарон к духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами, так как мы испытываем страдания от того, что этот хиссарон еще не получил наполнение. Ведь этот хиссарон еще не родился в нас. Ты, чтобы нам не доставало наполнение кли, называемого отдающим кли. Как сказано выше, что это является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется «получающее кли», когда он желает наполнить собственную выгоду. А духовным кли называется кли, которое как раз желает наполнить выгоду Творца и находится в противоречии с собственной выгодой.
2: И этого кли нет в природе творения, ведь от природы человек рождается только с кли собственной выгоды. А то, что мы говорим нашему телу, что нужно работать ради выгоды Творца, тут оно даже не знает, о чем с ним разговаривает. Ведь ему и в голову не могло прийти, что можно не смотреть на собственную выгоду, а весь день думать о выгоде Творца. А в особенности, когда он слышит, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к эгоистической любви, ради выгоды Творца. И это настолько странно телу, когда он услышит, что нужно работать только ради отдачи, что оно тут же начинает умничать и спрашивает: «Я хочу знать, видишь ли ты людей, держащихся этой линии, из-за которых ты тоже хочешь поступать подобно им?» «Это верно, я бы с тобой согласилась, но скажи сам, сколько людей ты видишь, все мысли которых в их жизни направлены лишь на заботу о том, что касается выгоды Творца, а не о собственной выгоде? А если, допустим, ты знаешь, что есть люди, держащиеся этой линии, но сколько усилий и времени они вложили, чтобы у них появилась способность направлять все дела свои ради отдачи? А главное, сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Год? Два?» И она становится еще умнее и спрашивает: «Все ли, кто вложил время и усилия, смогли обрести этот уровень, когда они могут строить намерение на отдачу во всех делах своих?» И слова эти обладают силой, способной отдалить человека от работы, относящейся к пути отдачи. Из всего уже сказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение своему Создателю, у человека нет такого хиссарона. А наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно сделать что-либо, чтобы давать Творцу без всякого вознаграждения, против него тотчас же ополчаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, ищущим против принятого в мире, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода.
0: И только с помощью этой силы он может заниматься Торой и заповедями, хоть он и знает, что нужно работать лишь шма, но на это существует общий ответ, что он исполняет то, что сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма он удостоится лишма. Но нет необходимости заботиться об этом, то есть проверять себя, действительно ли он немного приближается к свойству лишма. А он знает, что в конце концов все будет хорошо, то есть нет сомнения, что он придет к свойству лишма. И, разумеется, нет необходимости даже думать, что означает лишма. Ибо в том, что ему не нужно делать, нет необходимости думать и вдаваться в детали, чтобы узнать, что это означает. А он живет, как все общество Клаль. Поэтому есть большая разница между молитвой, когда молятся о материальном, и молитвой о духовном. Ибо в отношении духовного нужно сначала молиться о клее, Иными словами, о хисароне, то есть чтобы он ощущал страдания и мучения от того, что у него нет этого кли, называемого желанием, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение своему Создателю. Получается, согласно этому, что если ему не нужно молиться о наполнении этого хисарона, как в материальном, когда у него есть хисарон, и он просит о наполнении хисарона, потому что у него пока еще нет никакого кли для духовного, как сказано выше. И поэтому человек, который собирается молиться о духовном, должен молиться о кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы он желал отдавать Творцу. А потом, когда у него уже есть кли, относящийся к духовному, он уже может молиться о высшем благе, чтобы оно вошло в духовное кли. Из вышесказанного следует, что истинный хисарон, о котором человек должен молиться Творцу, должен быть направлен на кли. Это соответствует правилу «нет света без кли». И когда он молится об истинном хисароне, чего ему не достает, тогда приходит ответ на молитву. То есть Творец дает ему новое кли. И это, как сказано, «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце из плоти».
2: И об этом хисароне я слышал от моего отца и учителя, который сказал от имени своего учителя, Адмора из Пурсова, о стихе «Заповедай Аарону». И объясняет Раши. «Заповедай» везде означает только «побуди к действию сейчас и в будущем». Сказал Раби Шимон, «Более всего Писание должно побуждать к действию, там, где есть материальный урон, дословно потребность кармана». И он объяснил это так, что карман — это кли для помещения денег. И в мире принято заботиться и вкладывать усилия, чтобы добыть деньги. И он сказал, более всего человек должен заботиться там, где есть хисарон кармана. Имеется в виду хисарон кли. И это, как мы выяснили, вызвано тем, что в духовном человек не должен молиться, чтобы Творец дал ему высшее благо и света. А вначале он должен позаботиться о том, чтобы у него было кли, то есть желание и стремление давать Творцу. Ведь от природы у нас есть желание только лишь получать, а не отдавать. И из сказанного следует, что когда человек ходит в работу в святости и хочет достичь совершенства, он обязан вкладывать все свои силы для обретения желания, чтобы хотеть доставить наслаждение своему Создателю. И на этом должен сконцентрировать все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал бы ему за это, и дал бы ему это новое кли. И он должен сказать ему, «Властелин мира, как ты дал мне кли с начала моего сотворения в этом мире, который умеет только лишь получать для собственной выгоды, я прошу тебя, дай мне сейчас новое кли, то есть, чтобы у меня было желание только лишь доставлять тебе наслаждение».
0: И нет вопроса, как можно молиться, чтобы он дал ему кли, называемое желанием отдавать, в то время как мы говорим, что у него нет недостатка в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. А в таком случае, как же можно просить о том, в чем нет у него недостатка, хисарона. И хотя он видит, что у него нет этого кли, называемого желания отдавать, но разве не сказали наши мудрецы, что все, чего нет у человека, считается, что этого ему не хватает? Как сказали о высших сферот, что сфина бина, то есть хафец хесед, хотя, как мы учили, вышла из